0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Слейд. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кино.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31.
4: Вертеброцентр. Живи легко.
5: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. По итогам визита Владимира Путина в Пекин, Россия и Китай подписали более 40 соглашений. Также был продлен взаимный безвизовый режим на следующий год и подписана декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. В Свердловской области подросткам, которые издевались над школьниками и снимали все на видео, вынесли приговор. О поступке 16-летних парня и девушки стало известно осенью 2024 года. На перемене они издевались над своей одноклассницей. Подросток несколько раз ударил девочку кулаком по голове, телу, потом подпрыгнул и с силой нанес ей удар ногой. При этом подруга нападавшего снимала все на видео. Пострадавшая получила серьезные травмы. Во время следствия выяснилось, что это не первый поступок школьников-хулиганов. Суд назначил парню 2 года в воспитательной колонии, его подельнице дали год условно, сообщает Ядин. В метро Екатеринбурга запустили книжный экспресс. Он будет курсировать до ноября. Каждый из 4 вагонов посвящен отдельному писателю – Павлу Бажову, Дмитрию Мамину-Сибиряку, Владиславу Крапивину и критику Виссариону Белинскому. В Екатеринбурге пересчитают соловьев. К ежегодной акции орнитологов «Соловьиные вечера» могут присоединиться все желающие. Нужно сделать аудиозапись пения соловья и указать местоположение. Специалисты собирают информацию о численности соловьев в городах, поскольку эти птицы являются настоящим индикатором экологического состояния парков. Если соловьев становится меньше, значит, с природой в городе что-то не так. По словам орнитологов, наиболее активно соловей поет рано утром, примерно в 6-7 часов, и в вечерние часы. Соловьиные трели звучат короткое время, с середины мая до конца июня. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» проиграл махачкалинскому «Динамо». Первый стыковой матч за место в РПЛ. Игра прошла накануне на Екатеринбург-арене, завершилась со счетом 0-1 в пользу гостей. После поражения дома теперь для «Урала» все решится в ответной встрече 23 мая в Каспийске. 24% россиян имеют дополнительную работу, и почти столько же хотели бы ее найти. Для 40% участников исследования сервиса «Суперджоб» дополнительная работа приносит от 10 до 30% общего дохода, а каждый пятый получает за счет подработки от 30 до 50% заработка. Доллар на четверг 70.95, евро 81.98.
2: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертеброцентр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
6: Итак, сегодня 21 мая в Екатеринбурге ожидается ясная погода. Без осадков, утром плюс 11 градусов, а днем плюс 17.
2: Информация на правах рекламы.
7: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. «Вертеброцентр» – сеть специализированных клиник в Екатеринбурге.

0: Реклама. Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
3: Привет вам, дорогие арсенальцы! Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песни в группе «Арсенала ВКонтакте». А ленивым приснится страшный Элис Купер.

0: реклама.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Rock and talk.
9: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
10: One, two. One, two.
11: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk организаторы и участники фестиваля Groove Street, лидер группы Funky Business Gang Александр Рашбель и лидер группы Funk Power Александр Смирнов. С ними мы обсудим уникальную способность музыки фанк проникать во все музыкальные стили, прежде всего, конечно, в музыку рок. Ну и, конечно же, мы поговорим и о самом фестивале
12: Groove Street Dance Special, потому что это будет именно танцевальная история, и рамку всему этому задаст участие танцоров. Мы будем импровизировать, они будут под нас импровизировать.
13: Rock and talk.
14: На рок-арсенале.
15: Новые релизы на рок-арсенале.
16: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
15: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавты-108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
2: Доброе утро. Россия в рамках СВО не хочет сильно вредить территориям, где живут русские, поэтому наши военные на Украине не используют средства, которые могли бы использовать. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. По словам министра, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал это. Сергей Лавров добавил, что вооруженные силы России последовательно выполняют задачи спецоперации. В Екатеринбурге мошенники обманули женщину на 2,5 миллиона рублей, разыграв многоходовую схему с налоговой, госуслугами и Центробанком. Пострадавшая рассказала Е1, что все началось со звонка с неизвестного номера. Ей сообщили о проблемах с налоговой декларацией, попросили продиктовать код из СМС, а затем убедили, что ее аккаунт на госуслугах взломан. Дальше с женщиной несколько часов общались якобы сотрудники поддержки госуслуг и Центробанка. Убеждали в угрозе для счетов и недвижимости. И в итоге заставили взять кредит под залог квартиры и перевести деньги на чей-то криптокошелек. Оздоровительная кампания в Екатеринбурге охватит 168 тысяч детей. В этом году из них 32 тысячи отдохнут в лагерях дневного пребывания. Еще 30 тысяч отправятся в загородные лагеря, 5 тысяч в санатории. Рассказала директор департамента образования Елена Кириченко на заседании городской думы. Около 600 школьников получили путевки в оздоровительный лагерь на побережье Черного моря. Среди них дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, победители профильных олимпиад. Другими формами отдыха будет охвачено 100 тысяч детей, сообщает портал Екатеринбург.РФ. В аэропорту Кольцово появился новый четвероногий сотрудник – русский спаниель «Пуля». Собака будет искать у пассажиров оружие и другие запрещенные предметы. Сейчас «Пулю» обучают находить нужные запахи. Несмотря на щенячий возраст, она имеет высокий потенциал. А свое имя, как пишет «Комсомольская правда», она получила неспроста. «Пуля» очень веселая, шустрая, любит высоко прыгать. «Пуля» завершила курс социализации в аэропорту, чтобы привыкнуть к окружающему шуму. Пока работает на входе, она быстро поняла, что от нее требуется. Вскоре пройдет аттестацию и выйдет на полноценное дежурство. Новые правила провоза пауэрбанков ввели в самолетах России. На борт можно брать обычные пауэрбанки до 100 ватт для смартфонов. Для более мощных аккумуляторов нужно получить разрешение от авиакомпании. При этом нельзя заряжать пауэрбанк от бортовой розетки или USB-порта в кресле, а также заряжать им другие устройства. Пауэрбанк следует держать выключенным весь полет, и перевозить его можно только в ручной клади. Доллар на четверг 70.95, евро 81.98.
1: Информация на правах рекламы.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
7: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
8: Итак, сегодня 21 мая в Екатеринбурге ожидается ясная погода. Без осадков, утром плюс 11 градусов, а днем плюс 17.
1: Информация на правах рекламы.
9: Subaru – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой хулечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

Привет вам, дорогие арсенальцы. Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песни в группе «Арсенала ВКонтакте». А ленивым приснится страшный Элис Купер.

0: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость. One, two. One, two.
3: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk организаторы и участники фестиваля Groove Street, лидер группы Funky Business Gang Александр Рашбель и лидер группы Funk Power Александр Смирнов. С ними мы обсудим уникальную способность музыки фанк проникать во все музыкальные стили, прежде всего, конечно, в музыку рок. Ну и, конечно же, мы поговорим и о самом фестивале
4: Groove Street Dance Special, потому что это будет именно танцевальная история, и рамку всему этому задаст участие танцоров. Мы будем импровизировать, они будут под нас импровизировать. Rock
0: and talk. На рок-арсенале. Новые релизы на рок-арсенале.
5: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

Доброе утро, человечество! Говорит нейросущность Арсенала. Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Доброе утро. Водитель и владелец аэролодки, перевернувшейся на Байкале, задержаны. Напомню, 19 мая аэролодка с туристической группой перевернулась во время прогулки по озеру. Все произошло в 30 метрах от берега. Погибли 5 человек. Основной причиной трагедии, по предварительным данным, назвали перегруз. В лодке было 17 человек, тогда как ее вместимость 12. На туристах не было спасательных жилетов, пишет РИА. Также выяснилось, что водитель, управлявший лодкой, не имел на это права, а владелец лодки, по данным следствия, не поставил судно на учет. Обвиняемые признали вину. Уже 7100 свердловчан пострадали от укусов клещей с начала сезона. Больше всего пострадавших в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. С подозрением на энцефалит госпитализировано 16 человек, на клещевой боррелиоз 36. В региональном Роспотребнадзоре обращают внимание на рост числа клещей с боррелиозом в этом году. Их 45%, почти каждый второй. Возбудитель энцефалита обнаружен в 1,5% проб. Определился подрядчик, который займется ремонтом улицы Вайнера в Екатеринбурге. Конкурс выиграла компания «Урал-Агротехсервис». Информация появилась на портале госзакупок. Предприятие согласилось выполнить реконструкцию за 546 миллионов рублей. Ремонт улицы Вайнера охватит участок от проспекта Ленина до Малышева. Он включает реставрацию фасадов, замену дорожного покрытия, озеленение, установку освещения, видеонаблюдение, скамеек и сцены. Работы планируют завершить до конца лета. Оба претендента на место в РПЛ из первой лиги проиграли первые стыковые матчи командам из элитного дивизиона. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» накануне уступил дома махачкалинскому «Динамо» со счетом 0-1. Причем гол называют спорным. Даже после видеоповторов с разных ракурсов нет полной уверенности в том, что мяч пересек линию ворот. Волгоградский «Ротор» накануне проиграл тольяттинскому «Акрону» со счетом 2-0. Матч прошел на Волгоград-арене. Теперь судьба места в РПЛ решится в ответных матчах. «Урал» 23 мая сыграет с «Динамо» в Каспийске, «Ротор» с «Акроном» в Самаре. Россияне сдали мелочь на 252 миллиона рублей в рамках монетной недели, которая недавно прошла в стране. Люди принесли на обмен около 55 миллионов монет, сообщает пресс-служба Банка России. По данным регулятора, это на 7 миллионов рублей больше, чем осенью прошлого года. Основная доля сданных монет пришлась на рубли разных номиналов, остальные 13% на копейки. Доллар 70,95, евро 81,98.
4: Информация на правах рекламы.
5: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
6: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
5: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
7: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно ясно. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 15 градусов выше 0.
4: Информация на правах рекламы.
8: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В Вертебра-центре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертебра-центр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31.
9: Вертебра-центр. Живи легко.
10: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Макс Авто. Каждое буднее
5: утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
10: Спонсор программы «МаксАвто» АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Боль в суставах не должна ограничивать вашу жизнь. Эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов в «Здоровье 365». Современные стандарты хирургии и высокий уровень технологического оснащения. Многолетний опыт врачей и возможности современной медицины возвращают привычное качество жизни и легкость в каждом шаге. «Здоровье 365» – экспертное решение сложных проблем. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом. 10 часов и 5 минут в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Начинаем интерактивный разговорный канал на радиофорум 104.5 FM рубрикой «МаксАвто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, привет. Доброе утро.
11: Доброе утро.
10: Да, ну, как всегда, мы обсудим главные автомобильные новости. И, конечно же, Максим готов ответить на любые ваши автомобильно-дорожные вопросы. Может быть, нужен совет при покупке, при замене автомобиля. Может быть, нужно что-то в правилах вам подсказать. Может быть, какую-то конкретную дорожную ситуацию разобрать. Так что самое главное, вы свой вопрос формулируйте и пришлите нам. А дальше действовать будем мы. Присылайте ваши вопросы нам на номер +7 908 909 104.5 в любом удобном, в любом нравящемся вам мессенджере. Все работает, все получаем. Ну и также можно написать через чат в нашем сообществе ВКонтакте, которое называется «Радиофорум 104.5 FM». Ну и, конечно же, это могут быть не только вопросы, это могут быть ваши комментарии к тем темам, которые мы с Максимом будем обсуждать. И это информация с дорог Екатеринбурга. Если что-то важное, неожиданное, быть может, вы наблюдаете, поделитесь обязательно. Ну, а мы начнем с ужасов нашего городка. К сожалению, такое в Екатеринбурге бывает. Да и не только в Екатеринбурге. Жуткая авария произошла у нас в городе с участием мотоциклистки. Есть видео, оно облетело самые разные паблики, телеграм-каналы, СМИ. Ну, попытаюсь описать. Я сейчас точно не вспомню, на каком перекрестке это произошло. Опять же, слушатели подскажут, они точно в курсе. Водитель внедорожника совершал левый поворот и не пропустил мотоцикл, который ехал ему навстречу, который ехал прямо, не предоставил приоритетное право проезда. Водитель мотоцикла, женщина, она врезалась в этот джип, получила травмы и спустя несколько часов скончалась в больнице. Так вот, есть видео, многие обратили внимание на какой аспект. Водитель внедорожника открывает дверь, выходит и, знаешь, вот как будто в каком-то гипнотическом состоянии начинает ходить кругами. Не бегать там, не хвататься за голову, не пытаться оказать какую-то первую помощь пострадавший, а вот просто выходит и как будто он в каком-то во сне находится. Это стандартная реакция на шок? Или, может быть, действительно это странно и имеет смысл на это обратить какое-то особое внимание, Максим?
11: Слушай, поговори с любым врачом, не бывает стандартной реакции на шок, она абсолютно индивидуальная, и никто не знает, как мы в этой ситуации повели бы, и знаешь, дай бог, чтобы никогда не узнали мы об этом, да? Угу. Каким образом среагирует твое подсознание вот на все происходящее? Ну, так бывает, это вообще ни о чем не говорит, в принципе, потому что, ну, это шок для любого нормального человека, и явно же он не хотел там никого, этот водитель, сбить. Конечно. Ну, так бывает, увы. И с мотоциклистами это особенно тяжело всегда, да, потому что, во-первых, их не всегда можно заметить в потоке. Ну, маленькое транспортное средство все-таки, да, маневрирует достаточно хорошо. И, ну, самые частые причины вот ДТП, да, это при повороте не уступил дорогу, например, при повороте налево там, тому, кто едет прямо. При перестроении не заметил, ну, ты смотришь в зеркало, там вроде никого нет, да, начинаешь потихонечку перестраиваться, уже зрение...
10: Но это если сзади мотоцикл уже, едет. Да. Если он едет тебе навстречу, да. Слушай, ну, и мы-то говорим о ситуации, не... когда плотного потока не было ни в ту, ни в другую
11: не
10: сторону.
11: Всегда, не всегда
10: как
11: глаз
10: можно
11: может тебя различить просто. Не всегда ты можешь восприять то, что транспортное средство движется впереди тебя, да, потому что, ну, мы привыкли к автомобилям все-таки, да, и... подсознание все, оно заточено на то, что впереди тебя движутся транспортные средства, а тут небольшое mm-hmm. транспортное средство, которое, ну, мог просто элементарно не заметить. Поэтому здесь Ну, это неумышленные преступления все, да. И сейчас, я думаю, уже возбуждено уголовное дело.
10: Ну, что там, экспертизы, смерти, следствие.
11: Да, да, да. Ну, там стандартная история совершенно, ну... Так, так, к сожалению, бывает.
10: Ну, ужасно это все, печально. И, к сожалению, каждое лето, каждый теплый мотосезон, что-то подобное в Екатеринбурге происходит. Очень много мотоциклистов на улицах в эти дни. Да и не только в эти дни. У нас, кстати, ведь в начале июня еще и большой мотофестиваль здесь будет. Приедут байкеры вообще со всей страны. Ну, в общем, ну что тут можно сказать? Будьте внимательнее, будьте осторожнее. Это касается и автомобилистов, да и мотоциклистов тоже. Уж вы-то двухколесные вообще всем рискуете в этой ситуации. Поэтому, ну, старайтесь тоже, наверное, думать и за себя, и за того парня, который где-то сбоку, спереди, сзади может оказаться и действительно вас не заметить. Ну, вот таких новостей, к сожалению, приходится начинать. Я напомню, что мы ждем ваши комментарии, ваши вопросы. К нам сюда в рубрику «Макс Авто». Пишите. Плюс 7-908-909-104.5. В любых удобных мессенджерах общайтесь с нами. Обязательно прочитаем. Обязательно обсудим то, что вы нам напишете. Но мы останемся с тобой в теме двухколесных, но других. Смотри, какой заголовок сегодня в «Федеральном коммерсанте». В России в авариях с электросамокатами пострадало более 500 человек. ГИБДД опубликовала данные о состоянии аварийности в январе-апреле 2026 года.
11: Помнишь, мы все понимаем, что это в апреле.
10: Публиковали данные сначала с января по март, вот сейчас еще апрель, да?

0: кто обсуждает статистику, каким все образом, все идет вот в эти самые таксопарки и в каршеринг. Свободной продажи его пока нет, но в скором времени обещают, что будет.
1: Угу. Ну, в общем, если кто-то считал, что это парадокс, то парадокс объясняется довольно простым и легким путем и способом. Максим, спасибо тебе большое. Это была рубрика «Макс Авто» на Радио Форум 104.5 FM. До завтра мы прощаемся с Максимом Ядрышовым, а через пару-тройку минут в студии появится Павел Рубцов, и мы вместе с ним и с вами, конечно же, нашими слушателями обсудим главные неавтомобильные темы утра этого четверга. Максим, спасибо и до завтра.
0: До завтра.
2: «Макс Авто». Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365». Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». Меня зовут Александра Короткова. В этой студии я приветствую Алексея Кузнецова, врача-травматолога-ортопеда, артроскописта, спортивного врача высшей категории, заместителя главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Федорович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Я снова напомню, что мы говорим об эндопротезировании суставов, и самые известные операции, то, что на слуху, это, конечно, протезирование тазобедренных суставов и замена коленных суставов. Чем они отличаются принципиально с точки зрения хирурга?
4: Эндопротезирование тазобедренного и коленного сустава – это, конечно, две разные операции. Они возвращают подвижность сустава, но имеют ключевые отличия. Если говорить насчет тазобедренного сустава, есть головка бедренной кости, это шарик, он находится в вертлужной впадине таза. И во время операции как раз и вертлужная впадина меняется, и меняется головка. Коленный сустав – это сложный механизм со связочным аппаратом. Он больше похож на шарнир с вращением. Он состоит из трех костей, и опиливаются бедренная и большеберцовая косточка, и заменяются эти поверхности искусственным суставом, компонентами протеза. И между этими компонентами прокладывается полимерная вкладка.
3: Эти операции можно сравнить по сложности?
4: Однозначного ответа, конечно, нет. Для хирурга замена коленного сустава, конечно, технически сложнее. Она требует точного планирования и балансировки именно связочного аппарата. А если говорить насчет операции на тазобедренном суставе, то она также имеет свои риски. То есть это работа и вблизи сосудов, и вблизи нервов. Высок риск кровопотери. И анатомия каждого пациента, конечно, индивидуальна. Поэтому здесь решить, какая сложнее, какая легче.
3: Вернемся к тем, кто получает новые суставы. Какие ограничения у людей сохраняются после того, как сустав поменен? И вот эта основная реабилитация, она уже позади. Что из запретов сохраняется на всю жизнь?
4: После эндопротезирования есть свои ограничения. То есть беговые ударные нагрузки уже пациенту противопоказаны больше. Потому что на этих ударных нагрузках искусственный сустав разрушается гораздо быстрее. В других случаях активный образ жизни пациенты после эндопротезирования ведут. Ходят в походы, катаются на велосипеде, занимаются спортом определенным. Пациенту объясняем, работает реабилитолог, рассказывает, как правильно ходить, как правильно заниматься, какие нагрузки по-хорошему не делать, либо исключить совсем.
3: Спасибо большое. Я напомню, что в этой студии был Алексей Кузнецов, врач-травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории, заместитель главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров. Реклама.
5: Велосипеды?
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов?
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето.

0: на волне успеха.
1: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
2: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
4: 10 часов и почти уже 33 минуты в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Продолжаем интерактивный разговорный канал и начинаем рубрику «Горожане. Разговор». В студии со мной Павел Рубцов.
5: Доброе утро.
4: Привет. Ну, обсудим главные темы, которые представляются нам ключевыми для Екатеринбурга, для окрестностей, для страны в целом, чего уж там. Надеюсь, обсудим это при вашем активном живом участии. Присылайте ваши комментарии к нам в эфир. Я напомню номер +7 908 909 104.5. Работают, ну, я надеюсь, я уверен в этом, все мессенджеры, так что как вам удобно, так с нами и связывайтесь. Мы от вас получаем все. Имейте это в виду.
5: Ну, еще ВКонтакте, можно, да, ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется. Страничка там есть, чат, туда тоже пишите.
4: Да, пишите нам обязательно. Ну, с чего начнем? Наверное, с нашего местного родного.
5: Да, про благоустройство хотелось бы поговорить. В Екатеринбурге стартует комплексное благоустройство улицы Энгельса. У нас много благоустройств.
4: Я ждал, что прозвучит Вайнера.
5: Вайнера тоже.
4: А прозвучало Энгельса.
5: Подожди,
4: вот это.
5: Вайнера уже стартовало, там скамеечки убрали. Про Вайнера чуть позже кто этим будет
4: заниматься. Да, давай, про Вайнера чуть позже. Да. А что там с Энгельсом?
5: Энгельса, ну, давно обещали, и теперь начали это все воплощать в жизнь. Будет ремонтирован, участок будет от Луначарского до Бажова. Во-первых, он станет двусторонним. Для автомобилистов.
4: Сразу, это, извини, сразу же ремарка. Да, так она же узенькая. Там улица там Энгельса, сложно. Она такая, что вот она какая-то, я бы сказал, мерцающая. Она то ли есть, то ли нет.
5: Вот для этого
4: еще она постоянно забита припаркованными автомобилями, что запретят. Там ну, приходится прям красться для того, чтобы доехать.
5: Просто там же полная реконструкция большого участка, там и строительство будет, собственно, девелопер и занимается ремонтом этой самой улицы.
4: А это за его счет?
5: Да, да, ну как пишут, по крайней мере, в мэрии сообщают, что это будет как раз девелопер все это делать. Там будет двустороннее движение. Ну, в принципе, повторяется логика следующей улицы Маркса, где как раз от Бажова до Луначарского двустороннее.
4: Энгельс, там Маркс.
5: Только не в разные стороны же.
4: Говорим Ленин, подразумеваем партия.
5: Да, да,
4: то
5: да.
4: Же самое.
5: Вот, и будет также масштабное преображение, новое дорожное покрытие, современные тротуары, новая система уличного освещения. То есть все, что за парком Энгельса, так называемым, у которого на самом деле нет официального названия до сих пор, там будет все красиво. Сейчас некрасиво, потому что выходишь из парка в сторону Энгельса, и там строительство, какие-то заборчики.
4: А не выходи в эту сторону. Выходи в сторону иногда Бажова, например, или в сторону Малышева.
5: Неудобно выходить
4: тебе
5: именно
4: туда
5: иногда. Угу. Вот. И если будет красиво, то будет хорошо. В конце концов, потом, ну, чем красивее, тем лучше.
4: Если будет хорошо, то будет хорошо. Да, давай так скажем. Потому что можно сделать нехорошо и красиво, и наоборот.
5: И, в принципе, внешний облик улицы станет логичным продолжением зеленого каркаса нового жилого квартала с обилием разноуровневых растений, сообщают в мэрии.
4: А то звучит как начало рекламного ролика какого-то.
5: Нет.
4: Ну, ладно. В общем, мы за красоту, за преображение, за комфорт.
5: Главное,
4: да? Если всего этого добавится,
5: делали.
4: То и прекрасно.
5: А то Энгельса еще у нас, и того, Маркса того же ремонтирует, но около улицы Гоголь.
4: Ты не путай тут, то Маркса, то Энгельс.
5: А там везде идут масштабные работы по преображению, они уже идут
4: они
5: столько
4: рядышком.
5: Времени.
4: Все это такой вот центр-центр исторический фактически. Но и отдельно, конечно, доставляют эти все топонимы, да, которые напоминают нам прошлой жизни. Маркс, Энгельс, там неподалеку, Роза Люксембург.
5: Ну, пересекает, да.
4: Карла Липнихта.
5: 8 марта.
4: Вот это вот классика. И улица Ленина где-то там тоже, неподалеку.
5: Везде все
4: такое
5: в центре.
4: Вот наследие такое. Прошлого. Ну, ладно, значит, на Энгельса, на улице Энгельса будет серьезный ремонт. Обещают нам сделать там красиво и удобно.
5: Мы до конца года хорошо. Обещают, кстати.
4: Вот года что, или лето?
5: Года. Текущего.
4: Потому что в ноябре и декабре с трудом себе представляю работу
5: благоустройства. Изгородь буду живую строить.
4: Еле живую на тот момент. Хорошо, но не только про Энгельса, но и про Вайнера. Вайнера, да, мы тоже хотели рассказать, потому что там есть кое-какие новости.
5: Да, стало известно, кто будет заниматься преображением улицы Вайнера от Ленина до Малышева. Это компания «Урал-Агротехсервис».
4: Несмотря на наличие слова «Урал», да, к Свердловской области компания отношения не имеет.
5: И «Агро» тоже, ну, я подумал сначала, что они должны чем-то заниматься агропромышленным комплексом.
4: Засеют чем-нибудь улицу
5: Вайнера. А потому,
4: Вайнера.
5: Что Вайнера будет озеленяться. Там же будут в катках вот стоять различные растения. Например, гортензия метелочная.
4: Знал, ну, это наш любимый наше цветок.
5: Вот. Ну и так далее.
4: Это цветок, кстати? На всякий случай уточню.
5: Это, кажется, это растение. Кустарник какой-нибудь. Ну, или деревцо.
4: Гортензия.
5: Спирея серая.
4: Чего?
5: Спирея серая.
4: А, спирея.
5: Спирея.
4: Ну, а знаю. Серый – это цвет.
5: Это, наверное. Яблони сибирская и так далее. То есть одно
4: яблони из... будут цвести на Вайнер.
5: Маленькие.
4: Вот это серьезно, да.
5: Но там они будут в специальных катках, не в катках.
4: Удерживающих устройствах.
5: Да, потому что там нельзя, чтобы корни про...
4: Так подожди, и вот это вот все, там же обещают плитку бехотонную заменить там, на гранитную. На гранит, там собираются заменить коммуникации, которые проходят под улицей Вайнера.
5: Ну,
4: заменить... В общем, работ прям много-много. Но сделать это все должны чуть ли не до конца лета, к студенческому фестивалю.
5: Там два этапа. Первый, правильно ты говоришь, до фестиваля надо навести косметические все, закончить работы для того, чтобы было приятно ходить молодежи, которая приедет на фестиваль.
4: То есть ничего делать не будут, просто наведут марафет.
5: А потом будут преображать.
4: Почистят,
5: без фасадов, без... Да, почистят, наведут марафет, как я понял. Вот, может быть, скамейки какие поставят, потому что обещали скамейки старые, которые увезли, заменить на каменные.
4: Но сейчас там нет
5: каменные.
4: Никаких.
5: Сейчас никаких нет.
4: И скамейки увезли, и медиаэкран увезли. Причем произошло все ровно за одни сутки.
5: Да, да.
4: И улица поменялась до неузнаваемости.
5: Вот что к сентябрю успеют, я не знаю. Но что-то должны успеть для того, чтобы было, ну, по крайней мере, прилично.
4: Надо звонить в Уфу. Спрашивать. Вы там как вообще? Когда и чего собираетесь делать? Что к сентябрю, что к ноябрю там и так далее.
5: А потом следующий этап будет в следующем году. Когда уже и фасады будут преображать, и, может быть, побольше деревьев высадят. И там уже привлекают частных инвесторов, в том числе не только бюджет.
4: Ну, это вот то, чего не хватает. Правда, план работы с разбивкой хороший. По месяцам. Вот чтобы мы понимали, чего нам там к июню, к июлю, к сентябрю и уже к следующему году ожидать. Да. Ну, в общем, уфимская компания будет этим заниматься. Хорошо это или плохо, я не знаю, честно говоря.
5: Но они там какие-то госконтракты.
4: Всегда возникает сразу, знаешь, волей-неволей вопрос, типа, а мы? А что, у нас тут никого не нашлось, что ли? Да не может же такого быть.
5: А тендер? А деньги?
4: Я понимаю. Ну, тендер тендером?
5: Да, когда читал, видел, что
4: они
5: уже занимались.
4: Они опустились там, по-моему, на 8 миллионов.
5: На 8, кажется, миллионов. Но они уже занимались госконтрактами, они занимались благоустройством. То есть это не просто откуда-то непонятная фирма, неизвестная, первый год работающая. Они, в общем-то, уже там, в Уфе, что-то делали. Так что будем надеяться, что здесь...
4: Ну, хорошо, да. Потому что это действительно такой серьезный объект, важная улица и... В общем-то, запрос на ее осовременивание и преображение, он очевиден, да, и он давно существует. Хотелось бы, чтобы действительно сделали и быстро, и качественно, и так, чтобы нам нравилось, и желательно надолго.
5: Да?
4: Чтобы не переделывать потом. Как, опять же, иногда это у нас бывает.
5: Особенно про гранит.
4: Про гранит сразу вспоминается, да. Ну что, идем дальше. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши комментарии присылайте нам, пожалуйста, что насчет преображений улиц Энгельса Вайнера. Думаете, как вам эти планы? Нравятся? Или, может быть, вы что-то свое бы предложили? Пишите нам.
5: Есть еще одна тема местная. Преображение медицины. Большое-большое интервью нового главврача горбольницы номер 24 Александра Марковича Гальперина порталу 66.
4: Да.
5: Напомню, он недавно приехал, чтобы возглавить больницу, и очень большие планы у Минздрава на эту больницу. Там сейчас строят новый приемный покой по образцу 40-й больницы, где будет...
4: Причем с нуля строят, насколько я понимаю. С нуля строят. С нуля. Это не то, что там переделывается,
5: там
4: что-то имеющееся.
5: Сейчас новые технологии, да, это вот модульные системы и прочие быстро возводимые конструкции. На это упор делается. Будет система триаж. Когда три потока.
4: Да,
5: красный, желтый,
4: то есть
5: зеленый.
4: Пациенты делятся по их состоянию на три
5: быстро
4: вот
5: надо,
4: этих вот потока. Да, и в зависимости
5: надо,
4: от этого помощь
5: надо,
4: оказывается.
5: Да.
4: Ну, наверное, это правильно. Это такие международные стандарты.
5: Звучит очень хорошо. Ну, вот это в 24-й тоже будет в ближайшее время. Сейчас занимается Александр Гальперин именно этим покоем. Но в... интервью еще есть рассуждение о частной и государственной медицине. Напомню, он же еще возглавлял, в администрации участвовал «Здоровье 365» и «Новой больнице» в частной медицине после того, как поработал в государственной медицине.
4: Да, он же был главврачом больницы номер 3.
5: Да, до этого просто работал врачом-урологом. Да, то есть у него большой опыт работы и в той сфере. Так вот, на вопрос, где лучше-то? Частной или в государственной, он ответил следующее. «Ничего плохого о прежних местах работы я сказать не могу. И «Здоровье 365», и «Новая больница» – замечательные организации. Но государственная система здравоохранения нравится мне больше. Во всем мире медицинскую помощь организуют так, чтобы между пациентом и врачом был эксперт-посредник. В российской частной медицине, как правило, такой связи нет. И все на страховых компаниях». И врач не задумывается о том, чтобы думать, как же заплатит, не заплатит пациент врачу.
4: Врач думает о том, как помощь оказать.
5: Как помощь оказать. Mm-hmm. Да, в государственном секторе роль посредника выполняет страховая компания. И пациенту не нужно становиться медицинским экспертом для себя. Все за него решают, и все на врачах и на страховой компании. И почему еще государственная медицина важна и интересна? Потому что сложные случаи, сложные операции сопряжены с повышенными рисками и высокими расходами. Частная медицина не может этого не учитывать, а у государственной системы выбора нет. Все тяжело болеющие люди достаются бюджетным медучреждениям. Поэтому врачу, который хочет расти как специалист, нужно работать в государственной больнице. Для меня это именно возможность профессиональной реализации.
4: Угу.
5: Ну и еще дальше он рассуждает как раз о том, как изменится 24-ка, кого там будут свозить, какие новые отделения, что изменится. Очень много информации. Можете почитать на портале 66.ru.
4: Интервью с Александром Гальпериным, новым главврачом 24-й больницы. Ну и добавим, что он ведь многолетний ведущий программы «Ординаторская» на радиофорум. И мы с Александром договорились о том, что мы сотрудничество продолжим. Так что обязательно мы его еще услышим в эфире. И Александр пригласит к себе, к нам в эфир замечательных наших разных самых медицинских специалистов из разных учреждений, там и частных, и государственных, которые занимаются самыми разными медицинскими направлениями. Идем дальше. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши комментарии присылайте нам, пожалуйста, к тем темам, которые мы обсуждаем.
5: Теперь от местной медицины к федеральному образованию. Каждому четвертому директору школы приходится экономить на обеспечении охраны образовательных организаций из-за нехватки денег. Все логично. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Народного фронта. 23% директоров признались, что вынуждены экономить на обеспечении охраны образовательной организации ввиду недостаточного финансирования. В 2025 году доля составляла 25%. Не знаю, что изменилось. Может, это просто статистическая
4: погрешность. Я не совсем понимаю, как тут можно экономить. Ведь как будто бы эти деньги целевым образом поступают в школам из вышестоящего бюджета, из муниципального, по тарифам, по официальным расценкам, которые существуют. Но вот сколько стоит час работы охранника? Ну, вот столько он и стоит. Он не может больше, он не может меньше стоить. Собственно, эти деньги, они зашиты в бюджете, и они должны тратиться школами ровно в соответствии с этими суммами.
5: Но
4: где возьмешь? Ну, где-то же берут. Тут другое дело, какого уровня...
5: Родительский комитет может скидываться?
4: Нет, насколько я понимаю, это статья, на которую родители скидываться не должны. Это неправильно, это чуть ли не запрещено. Это то, что должно финансироваться именно из бюджета. Скинуться можно там условно на, не знаю, шторы, на мел, там, на уборку, еще на что-то, но не на охрану.
5: На камеры
4: можно?
5: Тут
4: все не так просто. Не знаю, там уже все зависит от того, что действительно нужно. Вопросы безопасности – это не вопросы родителей совершенно. Ну, в общем, какая-то такая довольно странная история, но, тем не менее, в общем-то, с основным посылом действительно спорить сложно и не согласиться нельзя.
5: Там же есть еще
4: охрана. Действительно, это вот такая ахиллесова пята наших школ. Если хотим хорошо, это будет дорого. А дорого компенсировать кто-то должен.
5: Нет.
4: Либо бюджет, либо родители. Да?
5: Потому что просто еще, там же есть еще цифры интересные. 61% в образовательных организациях, 61% функции охраны отданы лицензированной частной охранной организации. 22% просто сторож.
4: Угу.
5: И 11% вахтер. А в 6% подразделение Росгвардии.
4: Но есть... опять же, вот смотри, мы ведь говорим о школах, а школы-то разные, муниципалитеты разные. В Екатеринбурге, ладно, здесь есть сложившийся рынок охранных услуг, есть фирмы, которые предоставляют, и где действительно можно эту услугу приобрести, а если это небольшой город, если это деревня, да, там точно так же по нормативу охранник должен быть, а их там нет, вот поэтому и совмещают.
5: Там вахтер.
4: Там и сторожа, и вахтер, и, не знаю, и кто угодно, у кого нет вообще даже близко подобных навыков и подобного опыта. Ну да, да, так и есть.
5: Что вы думаете по этому поводу? Плюс 7-908-909-104-5 сюда присылайте ваше сообщение, как, например, у вас в школе охрана организована, потому что постоянно же жалуются, что сидит кто-то, ну, человек преклонного возраста, без оружия, без кнопки.
4: Ну вот у меня ребенок в школу ходит, ну вот спроси меня, я тебе не отвечу. Кто-то сидит.
5: Кто?
4: Ну, какой-то мужичок
5: вот,
4: сидит
5: какой-то
4: в форме,
5: мужичок,
4: в униформе. Да? Что он умеет, что он может, какие у него есть навыки, отрабатывались ли с ним какие-то конкретные ситуации, которые могут возникнуть. Я не знаю.
5: У нас в школах, как только происходит какой-нибудь инцидент, а они происходят регулярно, сразу волна предложений. Например, той же Росгвардии отдать. Ну, Росгвардии тоже нет.
4: Так Росгвардии не хватит
5: количества,
4: нам
5: да.
4: на все школы.
5: Ну, вот,
4: у нас гаишников не хватает уже хронически много лет. И участковых, например, тех же самых. А тут колоссальные масштабы. Сколько у нас школ по области? Тысячи. А по стране десятки тысяч.
5: При этом объем рынка охранных услуг растет. В этом же исследовании сказано. Почему? Потому что под школы в том числе вербуют охранников, охранные предприятия, ну и, соответственно, за какие-то там небольшие суммы, потому что они же перерабатывают. Мы об этом не раз слышали, что один человек, смены у них не такие, какие обещали, денег не столько получается, сколько они планировали, отдыхать некогда и так далее. Ну вот все понятно, за дефицитом кадров.
4: Но при всем при этом самая массовая профессия в нашей стране, ну одна из точно, это охранник. Наряду с водителем и продавцом, как мы знаем.
5: Потому что нас она рассматривается как неквалифицированная.
4: Потому что охранять надо все, а иначе упрут.
5: Кому-нибудь
4: да.
5: чего-нибудь.
4: Допустить этого никак нельзя.
5: Да.
4: Да. Плюс 7-908-909-104-5. Ваши комментарии присылайте. Идем дальше.
5: Ну, теперь повышаем уровень. Международная повестка. Естественно, главные новости последних двух дней – это визит Владимира Путина в Китай.
4: Давай сразу скажем, что визит уже завершился.
5: Да. 19-20 числа этот визит был. 19-й, ну, такая совсем протокольная часть. 20-й основной день был, когда переговоры прошли. Переговоры были в основном закрытые. Но, тем не менее, по результатам переговоров...
4: Переговоры, давай, не просто переговоры, а с лидером Китая.
5: С Си Цзиньпином. Много что можно почитать по этому поводу, но если
4: все
5: совсем...
4: Все написали сегодня.
5: Да, выжимку,
4: то... Выбирайте, что вам нравится больше. А что мы выбрали?
5: Мы выбрали, во-первых, 40 документов. Ну, это все выбрали. 20 документов.
4: Все 40 будем зачитывать?
5: Нет, 20 документов подписаны публично сразу после переговоров, 20 в кулуарах. Причем там какая-то технология была, что несколько человек подписывают, что все это быстрее было. Очень много бумажек. Но самое главное, совместное заявление сделали о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. То есть Россия и Китай сейчас выстраивают. Напомню, за несколько дней до этого Китай посещал Дональд Трамп. И они тоже там говорили с Си Цзиньпином о международной обстановке. Был небольшой даже скандал, когда Си Цзиньпин вроде как сказал, что Владимир Путин то ли возможно пожалеет, то ли еще, то ли просто пожалеет о том, что СВО началась. Но потом все это Китай отрицал. На этом фоне Владимир Путин прилетает, и друг друга, они с Си Цзиньпином говорят друг другу, что они друзья навек, что у них вот это вот сотрудничество и тесная дружба. Ну, в общем, Китай ведет себя как обычно. Китай лавирует. Он свои интересы преследует. И тут хорошо поговорили, и тут хорошо поговорили. Но с Владимиром Путиным чай попили. А с Трампом...
4: В общем, всем довольны. И Трамп был доволен, и китайцы говорят, что все хорошо, и наша страна говорит, что все замечательно прошло. Одно из таких вот понятных и одним из понятных и прикладных итогов этого визита стало продление договоренности о безвизе.
5: Да,
4: о безвизовом въезде в Китай граждан России и наоборот, в Россию гражданами Китая. Сколько? До 30 дней, да, по-моему?
5: 30 дней
4: 90,
5: и
4: там?
5: До 31 декабря 2027 года продлили это соглашение.
4: А я хочу наших слушателей спросить. Вот вы сегодня какие-то молчаливые у нас там где-то притаились. Расскажите вообще, вот вы в Китае были? Вы вообще планируете? Вот на самом деле это направление в силу ряда причин, оно действительно становится все более и более востребованным и популярным. Даже вот я по кругу своих там знакомых сужу. Кто-то по бизнесу, кто-то как турист на отдых. Действительно, в Китае люди стали ездить чаще. Это такая как бы совершенно не открытая пока для нас, по большому счету, страна и направление. Страна большая, разная. Но, тем не менее, вот у вас это дело вызывает интерес? Вы планируете в ближайшее время, ну, там, не знаю, на горизонте года, например, в Китае побывать? Или все-таки нет? А может, вы уже там были, бываете, и действительно стали туда ездить чаще и регулярнее? Плюс 7-908-909-104-5. Напишите нам, пожалуйста, только прямо сейчас.
5: Ты еще спросил бы у жителей Дальнего Востока, насколько
4: популярно. Я спрошу у жителей Среднего Урала.
5: На самом деле, любой безвиз – это уже плюс большой. Нам говорят о взрывном интересе со стороны туристов, чтобы поехать в Китай. Чем меньше препятствий, тем больше интереса.
4: Ну, взрывное или нет, не знаю. Все-таки от нас в Китай лететь далековато. Это сопряжено с определенными, ну, скажем так, неудобствами. Там условная Турция, она ближе, понятнее. Насчет доступнее понятнее, не да. уверен, что там по деньгам. Такой большой вопрос. Вот дочери живут, работают в Китае, пишет нам Ренат, да? Ренат, бываю там раз в полгода.
5: И как с точки зрения логистики? И как там?
4: Дочерям вашим, как там?
5: Много народу учится в Китае, я знаю, как раз по обмену и здесь.
4: Мы еще что-то читать будем по китайской тематике?
5: Есть неформальные заметки.
4: Вот, давай, неформальные заметки, а пока нам пусть слушатели напишут про Китай, про свои планы, связанные с ним, или отсутствие этих планов.
5: Церемонии без гегемонии. Это статья Андрея Колесникова в «Коммерсанте», который вот как раз смотрит со стороны на то, как происходит подобного рода мероприятия. Что интересно, ну, понятно, то есть он много чего описывает, идеологии и так далее, и так далее. Цитата одна. «Хотел, но не могу промолчать о том, как надел бросающиеся в глаза кроссовки фирмы типа Adidas в дополнение к костюму другой фирмы ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, который призывал студентов учить китайский язык и чуть ли там не заставлял, не то что призывал, а там вводил эти программы». То есть это было так неожиданно, что, по данным «Коммерсанта», протокол российского президента даже попросил его воздержаться от парадного выхода на площадь для полноценного участия в церемонии официальной встречи лидеров России и Китая. Он поначалу вместе со всеми не вышел, а потом вопрос удалось уладить, и он начал спускаться по ступенькам входа в Дом народных собраний в одиночестве. То есть, наоборот, всем заметный до невозможности. То есть, такая более неформальная была встреча, чем ожидалось. Ну, и одна цитата из Си Цзиньпина. «В настоящее время в условиях хаотичной международной ситуации наблюдается разгул односторонности и гегемонии, но к устремлению к миру, развитию и сотрудничеству по-прежнему остается чаянием народа и веянием времени». Разгул односторонности. Мне вот прям очень понравилась такая формулировка и гегемонии. Опять же, на кого намекает, интересно. Непонятно.
4: Ума не приложу. Нам пишут, кстати, плюс 7-908-909-104-5. Мы спросили о ваших планах относительно Китая. Поедете ли, может быть, уже вы туда ездите?
5: Да, есть у нас. Кстати, Ренат продолжает, почему в Китае хорошо высокий уровень зарплаты для иностранцев. Ирен пишет, я бы не только в Китае побывала, но в настоящее время приостановили путешествия, которые становятся непредсказуемыми.
4: Ну, в этом смысле Китай как раз, наверное, это старое доброе направление, понятное, стабильное, и, в общем-то, там уж каких-то чрезвычайных ситуаций как будто бы быть не должно.
5: Пока.
4: Ну, пока. Исходим из того, что да.
5: Так, Оксана пишет, в Китае ехать не планирую. В моем случае виза не имеет значения. Две подруги жили в Китае, одна работала моделью, сама с Владивостока. Другая из Челябинска, с будущим супругом-итальянцем, там познакомилась. Сейчас девушки живут в Турции. Девушки даже подучили язык, интерес к которому все больше и больше в целом в мире.
4: Угу. Ну, любопытно это все, действительно. Можно на самом деле говорить о неком смещении интереса, да, от европейского или там западного направления вот туда, ну, в силу самых разных причин.
5: Китай в том числе и усилия прилагает к тому, чтобы туда ехали, и это правильно.
4: Ну, Китай сам по себе привлекателен. Вот нам же, собственно, об этом наш слушатель написал, да, что там высокая безопасность, хорошие зарплаты, и действительно, там есть города 22 века, такие вот не бутафорские, а настоящие. И в этом смысле Китай, конечно, тоже привлекательный, как некая модель будущего.
5: Вот Вячеслав и пишет, был в Китае с сыном в прошлом году, Пекин, Шанхай, был впечатлен развитием транспортной инфраструктуры и благоустройством. Было очень интересно.
4: Да вот что далеко ходить? Буквально сколько там, неделю назад туда делегация из Екатеринбурга ездила во главе с Алексеем Орловым. Слушай, у нас совсем немного времени остается до конца эфира. Надо же о спорте поговорить. Ну, у нас же тут матч года состоялся футбольный. Кстати, напишите, кто вчера ходил на Екатеринбург-арену, кто, может быть, наблюдал там по интернету или видеотрансляцию смотрел на ВК-видео. Первый переходный матч, таковой матч состоялся между нашим футбольным Уралом и Динамо Махачкала за право в следующем сезоне играть в российской премьер-лиге. Ну и вы, наверное, знаете из новостей, и вообще, опять же, если следили, конечно, в курсе, что первую игру домашнюю наша команда проиграла, к сожалению, 0-1. Со счетом 0-1. Да, игра закончилась. Но самый обсуждаемый момент, это как раз момент, когда махачкалинцы забили нам гол в самом начале игры. Его уже окрестили гол-фантом. Один из самых странных мячей за последние годы, который то ли был забит, то ли не был забит. Я был на стадионе, я видел этот момент, Паша, я тоже не могу ответить на этот вопрос.
5: Для этого
4: пересек
5: же техника.
4: Мяч линию или не пересек?
5: Подожди, у нас искусственный интеллект, техника, фиксация, все должно
4: нет,
5: быть.
4: Нет, к сожалению, нет. Опять же, вот как это действует там, где действительно есть технологии последнего поколения. Значит, в мяч зашивается специальный чип. Прям маленький, прям в мяч, да. То есть каждый игровой мяч этим чипом обеспечен. На линии ворот, соответственно, тоже есть соответствующие чипы. И если мяч пересекает, а по футбольным правилам мяч должен полностью пересечь линию ворот.
5: Не задеть.
4: То есть не наполовину, не на три четверти, вот полностью. Если он ее пересекает,
5: звенит.
4: Значит, у судьи есть специальный браслетик, он звенит, да, ты абсолютно правильно говоришь. И все. И он говорит, браслетик прозвенел, товарищи, гол. Показывает на центр поля, и одни радуются, другие огорчаются. У нас этой технологии нет и не предвидится в ближайшее время, причем и в премьер-лиге в том числе. Здесь все по старинке. Значит, боковой арбитр должен зафиксировать взятие ворот. Вот в момент удара он должен прям вот смотреть изо всех сил в ворота и пытаться понять, пересек мяч линию ворот или нет. Есть система ВАР, которая тоже, в общем-то, может вмешаться, посмотреть сразу. И, в общем, после того, как мяч то ли влетел, то ли не влетел, боковой арбитр сказал «гол». Все.
5: Ага.
4: ВАР, значит, смотрит. Там люди на мониторах специальные смотрят со всех ракурсов, но идеального ракурса нет. Под углом, либо из-за ворот, тоже непонятно. Залетел, не залетел. Смотрели минуты две примерно. И в итоге, не найдя подходящего ракурса, решили, ну, раз судья увидел, значит, гол. Все, без вариантов.
5: Подожди, а засчитали. Вот я не понимаю, встроить вот камеру, не знаю, в штангу?
4: Можно.
5: А что нет-то?
4: Да, но нет. Потому что такого требования нет однозначного. Было бы оно, были бы камеры во всех штангах там или около них. Этого
5: я,
4: требования не
5: существует. Я, как юности фехтовальщик, помню, что как раз все вот эти электронные штуки в фехтовании давно существуют. Вот этот белый, красный фонарь, особенно для раперистов, куда ты попал, все элементарно делалось. Это были 80-е годы.
4: Ну, в общем, гол фантом, нам от этого не легче. 0-1 проиграли первую игру. Теперь ответная встреча в субботу 23-го уже в Махачкале. Там будет сложно, может быть, даже будет еще сложнее, но все-таки счет оставляет нам определенную надежду. Ну, самое главное, действительно, чтобы игра была соответствующая, чтобы наша команда создавала моменты и хотя бы один из них реализовали, не пропустив больше в свои ворота.
5: Вчерашний матч чему-нибудь научил?
4: Но он научил нас тому, что футбол в Екатеринбурге любят. Около 20 тысяч человек пришло на трибуны. Это, правда, много. Это было очень атмосферно. Там целая трибуна была Сималенда. Ух, как они болеют. Это прям отдельная история. Ну, в общем, в любом случае, желаем победы нашей команде. Желаем возвращения в премьер-лигу. Но где бы Урал ни оказался в следующем году, матчи на Екатеринбург-арене будут продолжаться. И они стоят того, чтобы на них приходить. Ну и
5: удачи.
4: Коротко еще, Лигу Европы Астон Вилла выиграла сегодня ночью.
5: Хороший
4: на их
5: позвать.
4: Тренирует, да, Унаи Эмери, человек, который Спартак тренировал когда-то давным-давно, и тогда же в Спартаке играл Артем Дзюба, он сказал, это тренеришка какой-то. Он, в общем, его всячески критиковал, а человек уже выиграл, если не ошибаюсь, шестую с разными командами Лигу Европы. Когда и кто побьет этот рекорд, неизвестно. В общем, человек оказался выдающийся. Вот этот самый тренеришка. Всем большое спасибо. Это была программа, была рубрика «Горожане. Разговор». Павел Рубцов.
5: Максим Путинцев.
4: Любите футбол, слушайте радио.
5: Не переключайтесь.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
0: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
6: Доброе утро. Европа теряет триллионы долларов из-за антироссийского курса, в частности, из-за отказа от сырья из России. Такие данные привел директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Беричевский, сообщает РИА. Дипломат назвал потери ЕС очень большими. Отказ от российского сырья обернулся потерями из-за повышения цен за счет того, что они покупают дороже из других источников. По словам Дмитрия Беричевского, Москва теперь намерена решать вопрос о поставках газа в Европу только исходя из собственных интересов. Правительство, в частности, прорабатывает возможность отказа в газе тем, кто громко заявляет о том, что им ничего не надо от России, а втихаря пытается покупать. В Свердловской области подросткам, которые издевались над школьниками и снимали все на видео, вынесли приговор. О поступке 16-летних парня и девушки стало известно осенью 24 года. На перемене они издевались над своей одноклассницей. Подросток несколько раз ударил девочку кулаком по голове, телу, потом подпрыгнул и с силой нанес ей удар ногой. При этом подруга нападавшего снимала все на видео. Пострадавшая получила серьезные травмы. Во время следствия выяснилось, что это не первый поступок школьников-хулиганов. Суд назначил парню 2 года в воспитательной колонии, его подельнице дали год условно, сообщает Ядин. В Екатеринбурге пересчитают соловьев. К ежегодной акции орнитологов «Соловьиные вечера» могут присоединиться все желающие. Нужно сделать аудиозапись пения соловья и указать местоположение. Специалисты собирают информацию о численности соловьев в городах, поскольку эти птицы являются настоящим индикатором экологического состояния парков. Если соловьев становится меньше, значит, с природой в городе что-то не так. По словам орнитологов, наиболее активно соловей поет рано утром, примерно в 6-7 часов, и в вечерние часы. Соловьиные трели звучат короткое время, с середины мая до конца июня. После короткого похолодания на Урал вновь возвращается жара. Воздух прогреется до плюс 30. Сегодня в Екатеринбурге днем еще плюс 18. Предстоящей ночью прохладно до плюс 8. Завтра днем уже обещают плюс 25. В субботу плюс 28. В воскресенье 26, передает Уралгидромет. Осадков на выходные синоптики не прогнозируют. В России стартовали съемки фильма «Ханна» про Великую Отечественную войну. Выход картины весной следующего года. Сюжет основан на реальных событиях. Фильм расскажет о женщине, которая вывезла маленькую немецкую девочку из Ленинграда перед началом блокады. Она помогла ей выжить в немецком концлагере. Главные роли исполняют Тури Рифеншталь, Екатерина Семаходская и другие актеры. Саму девочку Ханну сыграет дебютантка Лиза Безель из Германии. Сценаристом проекта выступил Владимир Лысенко. Он написал историю на основе реальных событий, произошедших с его бабушкой. Доллар 70.95, евро 81.98.
7: Информация на правах рекламы.
1: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метра. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Акция до конца мая.
9: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
10: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно ясно. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 15 градусов выше 0.
7: Информация на правах рекламы.
11: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
12: Повтор программы.
3: Потребсоюз на 104.5 FM. Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
5: студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Янина Владимировна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Немножко про аттракционы хотелось бы поговорить. Для начала Комитет Государственной Думы по промышленности и торговле подготовил новую редакцию законопроекта, который будет регулировать работу аттракционов по всей стране. Предполагается, что аттракцион – это оборудование, которое предназначено для развлечения пассажиров аттракциона во время движения, включая биомеханическое воздействие аттракциона.
8: Ну, так оно и было вообще-то.
5: Да? Ну, и могут губернаторы теперь по новому закону, если он будет принят, определять уполномоченный орган, который будет следить за работой аттракционов. А сейчас у нас Роспотребнадзор за этим следит.
8: Нет, это технический надзор. Роспотребнадзор контролирует соблюдение законодательства там, в контексте условий договора и так далее, а за техническим состоянием следит там, тут что-то типа Ростехнадзора, не могу ошибиться. Не обижайтесь на меня, коллеги, если что. Да. Есть такое, и каждый аттракцион, он должен иметь свидетельство, он должен быть безопасным, да, там какие-то проходить регистрационные моменты.
5: Но есть сейчас, такое, да, то же самое. Есть, то есть, все это есть.
8: Да.
5: Учет аттракционов будет обязательным, то есть будет выдаваться номер определенный, будет это все фиксироваться, будет создаваться реестр, как я понимаю, вот этих вот аттракционов. А дальше-то что? Ну и зачем это надо? Это как с ГОСТами?
8: Нет, я думаю, что, скорее всего, будет система определенной проверки и оценки, прежде чем дать этот номер, условно говоря, то есть разрешить.
5: То есть некое лицензирование, так оно сейчас есть.
8: Ну, понимаете, одно дело лицензирование, когда ты подаешь документы, например, да, когда ты подтверждаешь там дату изготовления, да, ввода в эксплуатации, наверное, все это так происходит. Давно не заглядывала в эти документы, но я так предполагаю, что депутаты хотят добиться, чтобы перед каждым вводом в эксплуатацию аттракциона была проверка его безопасности. Почему? Потому что периодически мы слышим страшные истории, когда аттракционы ломаются прямо во время движения, и случаются какие-то неприятности, страшности.
5: Ну, надувные всякие штуки
8: далее.
5: Для детей, это же тоже аттракцион?
8: Так, естественно, да, конечно, там же прыгают, бегают и так далее, поэтому, да, это аттракционы, и они тоже должны отвечать определенным признакам безопасности. Вот эти самые истории, когда просто предприниматель может прийти, поставить и брать деньги и спокойно, да, уходить от ответственности в случае чего, а их как бы теоретически быть не должно и сейчас.
5: Как можно уйти от ответственности, если у тебя ты предоставляешь услугу в любом случае, что-нибудь случается, и от ответственности как можно уйти, потому что ты предоставил небезопасную услугу?
8: Так, сбежать-то и все.
5: Найди,
8: кто эту услугу оказывал, где ты находишься,
5: конечно,
8: да, и так далее, и так далее, да, и денег у меня нет, и вообще все, до свидания. Вот. А мне кажется, что такие услуги, которые являются потенциально опасными для потребителей, а эти услуги являются потенциально опасными, особенно с учетом того, что очень часто потребители являются дети, маленькие, да, вот, они должны, конечно, быть на особом учете, контроле и надзоре, и, безусловно, необходимо даже контролировать не сколько, в первую очередь, конечно, контролировать техническое состояние, вообще возможность использования в том или ином месте, ведь почему были, да, конфликты, там, батуты, которые улетали от ветра, потому что не были прикреплены, да, там, или грязные, мокрые, и люди получали травму или портили свою одежду и так далее, да, вот это все, конечно, должно контролироваться, но еще и должно контролироваться, вообще, наверное, возможность того или иного предпринимателя в случае чего возместить ущерб. Я не знаю, через страхование, через какие-то гарантии, через что-то еще. Ну, мне кажется, что вот это быть должно. Это ведь только кажется, что, ну, что стоит этот батут или это качель. Да, ну и подумаешь, ну и что, да. А на самом деле, это вот потенциальная такая возможность уйти от ответственности, она, конечно, несколько так балует наш бизнес и позволяет, наверное, думать, ну, вот сейчас я заработаю быстренько деньги, да, летом.
5: Ну,
8: быстренько,
5: у меня сезон,
8: да, быстренько,
5: все,
8: да,
5: ушел.
8: Что-нибудь куплю, поставлю, быстренько деньги заработаю, быстренько сбегу. Ну, вот так быть на самом деле не должно. Почему? Потому что потому что потенциально должно это быть однозначно безопасно не только для жизни и здоровья, но и для нашего с вами имущества. И предприниматель, который этим занимается, он должен, самое главное, обладать какими-то определенными специальными познаниями. Не просто так вот гулял-гулял, о, что бы не поставить, да? должен понимать, чем он занимается, должен знать определенные те же самые техрегламенты, должен понимать, как предоставлять информацию, должен понимать, как устанавливать, должен понимать меру ответственности и так далее. Хотя, собственно говоря, любая профессиональная деятельность
5: так вот,
8: предполагает
5: зачем
8: это.
5: Зачем отдельный закон об аттракционах, если это все укладывается в общую логику предоставления услуг? Вот коняшки, которых гоняют с плотинки, они возвращаются постоянно. Это же аттракцион или кто?
8: Ну, это же не техническое средство.
5: Ну, как, смотря как, если это имущество.
8: Животное. Не знаю, не знаю, правда, не могу ответить.
5: Потому что там-то люди и падают, и получают травмы периодически, и как организовано возмещение ущерба, ну, и так далее.
8: Нет, мне почему-то кажется, что это вообще не подпадает ни подо что.
5: В смысле, сам упал?
8: Всего, да. Нет, я имею в виду под специальные какие-то правила. Да, естественно, подпадают под закон о защите прав потребителей, безусловно. Под правила оказания бытовых услуг, безусловно. А подпадают ли вот под эти специальные нормативные акты, которые касаются ли там получения разрешений, аттестации и так далее, вот эти животные, не знаю. Мне кажется, под понятие аттракцион на сегодня, на

0: Я не видела еще пока ни одной сферы вот этого бизнеса, где было бы написано, что мы оказываем свои услуги в соответствии с ГОСТом. Но зачем? Для того, чтобы было четкое понимание, что такое качество, да, ведь что такое стандарт или техрегламент, да, это требование к безопасности в первую очередь, в вторую очередь, если мы говорим о стандарте, это требование к качеству. И вот это самое требование к качеству, когда нет какого-то нормативного документа, оно очень такое размытое. Что такое качественный маникюр? Ну, что это такое? Что такое безопасный, как бы вроде как все понимают, что такое качественный, да? И вот когда предприятие говорит, или предприниматель, самозанятая говорит, я буду оказывать эту услугу в соответствии с таким-то ГОСТом, тогда мы говорим о том, что она должна, вот это вот понимание качества соотносить с этим ГОСТом. И потребитель понимает, что качество в данном случае это полное соответствие ГОСТу. Вот столько-то минут, столько-то секунд, столько-то и так далее. Это никак не связано с безопасностью,
1: вот,
0: еще раз говорю.
1: Качество и минуты, секунды как связано? Потому что ногти у всех разные. Например,
0: я
1: в картах по рекомендациям дано обычный маникюр 45-60 минут, в зависимости от состояния ногтей клиента, на аппаратный дается 40-70 минут. Ну, вот как? Вот как
0: я
1: это
0: не
1: все?
0: Знаю. Я не знаю, правда. Возможно, поэтому те, кто этим занимается, тоже не знают и, наверное, поэтому не используют этот ГОСТ. Ну, это я только предполагаю.
1: Ну, ладно, про выгул
0: собак
1: тоже
0: есть. Ну, вот я просто смотрю на свою работу, да, вот, например, есть ли ГОСТ на юридическую услугу. Ну, как бы ждем мы про стандарт, ждем, наверное, когда-нибудь дождемся, ну, вот что такое государственная услуга, юридическая услуга. Да, вот можно ли определить, что претензия, например, составляется в течение 40 минут или, например, консультация не там 30 минут. Ну, слушайте, одну консультацию я могу дать за 3 секунды, быстро, да, ну, скажем, 30 секунд, да, вот краткую. А другую консультацию, вот как сейчас мы с вами разбираемся с этими аттракционами, потратить можно времени там полчаса, да, может быть.
1: Что
0: одну претензию я могу составить за 5 минут, используя
1: штуки,
0: там, да, какие-то свои наработки ранее, да, вставить какие-то необходимые данные потребителя. А для другой претензии мы тратим иногда не один день, потому что начинаем копаться, разъяснять, выяснять, запрашивать документы, анализировать там договоры на 50 страниц, и так далее. Вот как определить? Вот тут та же самая история. Приходит человек, да, который все лето работал в огороде, ни разу не был у специалиста, плохо при этом мыл руки и не ухаживал совсем, потому что некогда. Вот она приходит, да, с этими ручками, и человек-специалист с ними работает. Или приходит дама, которая раз в неделю, да, ходит к этой же самому специалисту, и ее руки находятся в идеальном состоянии, и тут ничего сложного для человека нет, да. Есть еще определенные заболевания, да, с которыми тоже люди работают, да, там, ну, не будем сейчас их называть, дабы время вроде обеденное, да, скоро уже будет. Вот, и как это все определить? Для меня это, вот, на самом деле, тоже много
1: просто
0: вопросов.
1: Просто с точки зрения защиты прав потребителей, зачем эти ГОСТы? Ну, хорошо, у нас и на колбасе ГОСТ пишут, скажем прямо. И не всегда это соответствует. Простой потребитель не всегда может понять, насколько это соответствует ГОСТу. Зачем тогда? Это у нас он не обязательный. У нас есть ТУ. У нас ГОСТ это просто, ну, такой маркетинговый ход, по большей части.
0: Ну, это документ, в соответствии с которым кто-то может работать. Вот изготовитель говорит, я хочу делать колбасу докторскую, и поскольку это колбаса докторская, я хочу продавать именно докторскую, потому что это продается, потому что это
1: должно
0: популярно.
1: Быть указано, что
0: поэтому я буду делать в соответствии с ГОСТом, потому что если не с ГОСТом, то она уже не будет докторская.
1: Докторская плюс.
0: Я беру ГОСТ, я номинирую, да, себя как изготовитель по ГОСТу, пишу на упаковке слово ГОСТ, и колбаса, которая в этой упаковке, должна 100% соответствовать тому, что написано в стандарте. Ну, вот, собственно, и все. А когда у нас отменяли систему стандартизации и сертификации, те люди, которые это делали, наверное, они все еще живы, потому что это было не так уж прямо очень дико давно, да. Вот, они, наверное, сейчас тоже некоторые хватаются за голову, чего мы натворили. Когда отменяли закон о стандартизации и закон о сертификации, и при этом там не предлагали ничего нового, и до сих пор мы на состоянии находимся вот этого самого, ну, я не знаю чего, привыкания к этой истории, да, вот этой реформы до сих пор. Наверное, они тоже не очень рады. Почему? Потому что система была сломана, а новое это все очень приходило долго.
1: А система
0: долго,
1: была вся сломана.
0: А долго приходило через отравление, через безобразие и так далее. Да, у нас было 5 видов колбасы, у нас всегда были технические условия тоже, да. просто, ну, была сложная система их введения, применения.

0: Предприятиям было проще всегда работать по ГОСТу. Не нужно было ничего разрабатывать, придумывать, ходить утверждать и так далее. Вот был ГОСТ, и было хорошо и замечательно, да? И колбаса по ГОСТу докторская, которую делали в Калининграде, она абсолютно была такой
1: должна
0: же.
1: Должна была.
0: Да,
1: быть.
0: Которую делали там на Дальнем Востоке, да? Ну, в идеале, да? Вот в том самом идеале. Но мы помним, да, в Советском Союзе, когда люди... Был такой миф, а может быть и правда, что в колбасе...
1: Туалетную бумагу.
0: В колбасу, да, вот добавляют туалетную бумагу. Ну, а чего нет, да? В общем, да, это как раз та самая была добавка, которая...
1: Делала колбасу
0: заменяла мясо
1: колбасой.
0: И так далее. Я не знаю, правда это или неправда, хотя я, в общем, да, человек оттуда, не знаю, были подтверждения тому, либо это миф страшилки, что его знает.
1: Ну, городская легенда.
0: Да? Была такая история, но был при этом ГОСТ, и все равно, да, в идеале она должна была одинаковая, в идеале она все равно
1: если
0: одинаковая.
1: Если выявили, накажут.
0: Не было, да.
1: Вот, условно говоря,
0: сейчас
1: нашли
0: то же
1: бумагу,
0: самое.
1: Должны
0: да.
1: были наказать.
0: Ну и сейчас как бы то же самое. Если мы определяем фальсификат, то организация, которая выпускает такую историю, она теоретически должна привлекаться к очень жесткой ответственности. Там штрафы большие, там вплоть до уголовной ответственности. Но у нас же сейчас рискоориентированный подход к проверкам, которым гордится у нас вся система надзорных органов. И я не понимаю, какая тут вообще может быть причина для гордости. По мне так...
1: Но чтобы бизнес не страдал.
0: По мне так,
1: времена
0: не
1: тяжелые
0: очень.
1: Начались.
0: Да, бизнес на самом деле, он тоже страдает от этого. Да, потому что один честный предприниматель, который готов не нарушать, да, тот же самый техрегламент или ГОСТ, или, да, законодательство о системе, там, стандартизации, сертификации, найдем так, который, сказать еще проще, который честно делает классную колбасу и продает ее за бешеные абсолютно деньги, потому что, честно, он, естественно, не выдерживает конкуренции перед тем, который обманывает потребителей и безнаказанно это делает.
1: Но честно, это же значит сообщить, что у тебя в колбасе.
0: Что получается? Получается, та самая недобросовестная конкуренция. Получается, что есть потребитель, который страдает, потому что он органолептически никогда не определит, что это колбаса фальсифицированная. Особенно, если это колбаса копченая, полукопченая, где... которую намного проще, да, подделать, чем ту же самую докторскую колбасу. Страдает честный изготовитель, а в шоколаде только тот, кто обманывает. Потому
1: ну,
0: что...
1: Просто...
0: Потому...
1: С другой стороны.
0: И еще те самые сети, которые иногда, давайте уже без стеснения скажем, диктуют условия изготовителям и говорят, мне нужна дешевая колбаса, но докторская.
1: А ты выкручивайся.
0: А ты как хочешь, так и
1: но человек же должен сообщить.
0: Это то, что нам говорят изготовители.
1: Да, потребители.
0: Я не знаю, правда это или нет, но если изготовитель так говорит, наверное, это так оно и есть.
1: Сейчас же по закону, если ты сообщаешь, что у тебя в колбасе, то тогда ты от ответственности уходишь. Ну, например, в колбасе, вот я представляю себе, написано, там, не знаю, шпик, мягца курицы
0: да
1: механический,
0: да обвалки
1: туалетная бумага.
0: Да
1: вот написал, что у тебя туалетная
0: да.
1: бумага в колбасе.
0: То есть, если это безопасно, а ты можешь делать все, что... Я всегда говорю, ты можешь продавать телевизоры без звука.
1: Угу. Но пишешь.
0: Но ты при этом пишешь. Вот есть такой дефект. И тогда вот это самое без звука, оно не будет являться недостатком товара. Это условие договора. То же самое и с колбасой. Но это не должно быть опасно. Да, самое главное. То же самое и с колбасой. То же самое и с фаршем. Мы пишем в этом составе. И потребитель честно, абсолютно, не так осознанно делает выбор на основании вот этого честного признания изготовителя. Я выпускаю пельмени категории «Д». Я не знаю, что там в них. Я не знаю, что, в, этой, что в этих пельменях. Ну, там точно нет мяса. Но человек говорит, да и классно, и здорово. Сто не стоит 3 копейки. А я ими наедаюсь. Я не чувствую себя ничего плохого от них. Я здоров, красив. И все, я покупаю, мне нравится. Да? Но плохо, когда продают пельмени категории А. По факту они по качеству точно такие же, как пельмени по составу. Вот
1: по
0: так
1: составу.
0: Вот, не по качеству. По составу такие же, как пельмени категории Д. Но мы не знаем, покупая. Мы платим бешеные деньги, а по факту мы кушаем то же самое, что мы могли купить за 3 копейки. Вот в чем, собственно говоря, обман, неприятность, ужас и так далее. И мы знаем о том, что у нас об этом Россельхознадзор говорит, Роспотребнадзор говорит, что количество фальсификата, оно, собственно говоря, вот так прям глобально-то и не снижается. Да? Угу. И у нас очень сильно фальсифицируется молочная продукция, масло, молоко, Ну, я не буду этот вопрос вообще обсуждать, правда, потому что, ну, тут вот тупиковая история. Да, у нас честный знак, да, у нас маркировка, да, у нас все есть, и как раз целью введения вот этой самой маркировки как раз было доведение до нуля количество случаев фальсификаций, но очевидно, что вот эти организации каким-то образом либо обходят, либо где-то система дает сбой и не отслеживается, хотя такого быть не должно, либо что-то еще не знаю, но, наверное, об этом лучше спросить тех людей, которые занимаются этой системой, и тех людей, которые контролируют. В данном случае Россельхознадзор, Роспотребнадзор, они наверняка расскажут, как это все происходит, потому что для них это тоже абсолютная головная ведь боль. Да, и одно дело, когда ты сидишь, получаешь какой-то условный сигнал, что там продукция, возможно, фальсифицированная, да, я сейчас не говорю про систему, вот как раз рискоориентированный подход какой, то есть система дает знак, и надзорный орган идет и проверяет, да, и классно, и здорово, эта система работает именно так. Но, например, да, система не сработала, и потребитель пишет, я вчера купил колбасу, а она... Ну, вот такая, мне кажется, да, вот испорченная. Пришло одно, второе, и надзорный орган может прийти с внезапной проверкой к изготовителю и к продавцу, потому что не факт, что продавец продает товар именно этого изготовителя, а не купил что-то подделанное. Помните страшная история с консервами, когда у нас отравились, да, люди,
1: и оказалось, что производители,
0: что выжили, да,
1: выжили две вроде, дамы, да, вроде бы, да. Но производитель сказал, это не мое.
0: Это не мое, да, вот тебе, пожалуйста. И почему в свое время наши изготовители, наши продавцы очень сильно ругались на систему надзора. Они говорили, что вот приходят и кошмарят, и так
1: можно
0: далее.
1: Можно найти
0: и так
1: любое
0: далее.
1: Нарушение, но, если ведь, захотите.
0: Да, и поэтому вот мы пришли сейчас вот к этой истории, когда внезапных проверок, ну, я не знаю, вообще есть они или нет, мне кажется, уже совсем эта история уходит в никуда. И да, и рискоориентированный подход, да, он вроде бы логичен, понятен и правилен, но мне кажется, уходить полностью от вот таких вот внезапных немотивированных проверок нельзя. Единственное, что, конечно, не нужно уходить вот такие жесткие наказания всегда,
1: может,
0: да?
1: Работать
0: через профилактику,
1: да,
0: через предупреждение, через то, чтобы помогать бизнесу навести порядок. Вот пришли, увидели, не надо сразу же там, да, миллионные штрафы, закрытия и так далее, если это, конечно, не безумно критично, там, когда все, уже там 25 человек отравилось, а мы будем по головке гладить и учить их. Нет, конечно, но когда вот, да, мы пришли с внезапной проверкой, увидели проблему и говорим, эту проблему нужно устранить. Устранить ее можно так, давайте, мы тебе даем время, вот мы тебе даем месяц, пожалуйста, поработай, приди, расскажи, мы придем еще раз. Но я так понимаю, что такая система, во-первых, она дорогая, потому что любые, например, те же самые отборы проб и потом анализ этих проб, это необходимо классное очень оборудование. Это оборудование есть не везде. Вот в Екатеринбурге у нас есть классное абсолютно, насколько я знаю, оборудование у наших центров при Роспотребнадзоре как это называется, простите, пожалуйста. Вот, ну, скажем, да, в Роспотребнадзоре есть классные лаборатории абсолютные, гистологию они делали, я думаю, что сейчас делают, да, у нас очень классное на сегодня оборудование, там, в том же Уралтесте, да, это на одно вообще из лучших, наверное, предприятий во всей стране, где можно прийти и проверить и заплату, и там, и, наверное, и в рамках проверок можно договариваться, да, и так далее, и там в рамках госзадания все это делается, тоже можно это делать, то есть у нас есть наверняка частные какие-то организации, которые имеют лаборатории, потому что у нас крупный большой город. Город не бедный, да, центр региона.
1: Промышленный, технологичный.
0: Плюс город,
1: да,
0: где, да, очень много людей, занимающихся наукой, да, и, соответственно, готовящих людей, имеющих специальное образование. А возьмите какую-нибудь глубинку. Там этого и оборудования это никогда не было и нет. И поэтому эта система проверок, она, конечно, дорогая, да, вот это внезапно.
1: Да, еще и кадры.
0: Для этого нужно иметь кадры, конечно, специалистов, которых нужно обучить правильно работать с бизнесом. В общем, вот...
1: У нас зато общественников много, которые бегают по разным точкам и...
0: Тоже нет, не будем. Общественники – это хорошо. На самом деле, общественный надзор – это крутая история. Самое главное, чтобы этот общественный надзор был честным. А не вот так, как нам звонят, говорят, Нина Владимировна, тут приходили ваши люди и сказали мне, что они меня оштрафуют, если я не куплю у них литературу. Я говорю, так, стоп, это не мы. Первое, не надо, пожалуйста, меня обижать. И это для меня вообще головная боль, когда говорят, что тут голуби выходят и проверяют. Да нет, это не мы. Мы никогда этим не занимались, не занимаемся и не будем заниматься, потому что мы исполняем функцию органа местного самоуправления. Местное самоуправление, да, иногда это про контроль и надзор, но в очень узкой сфере, в очень прямо, да, это не про торговлю и не про вот эти вот, да, такие потоковые услуги. Это первое. Второе, мы никогда вообще абсолютно ничего не продавали и не планируем продавать. А вот эти ребята, они представляются Роспотребнадзором. Роспотребнадзор, да, очень сильно тоже уже обеспокоен был. Одно время был этим, сейчас пока вроде поутихли, но скоро опять начнут ходить. А представляются СЭС, да,
1: угу. Вот, ну, как раз те самые
0: учреждения, да, которые занимаются непосредственно санэпиднадзором в Роспотребнадзоре, да, их государственное учреждение подведомственное. Представляются там какими-то другими надзорными органами. Вот и ходят и вымогают, по сути, деньги. Вот такой общественный надзор – это безобразие. Таких людей надо гнать и наказывать очень серьезно, и вообще привлекать к ответственности, вплоть до уголовной, потому что это обман, мошенничество, я не знаю, как еще назвать. Mm-hmm. А вот честные общественники, которые, да, которые ставят своей целью все-таки навести порядок, да, проинформировать, написать Роспотребнадзор, не вымогать деньги и так далее, ну, это вот нормальная история, почему нет? Но, к сожалению, у нас вообще система, ведь у нас есть национальная система защиты прав потребителей, mm-hmm. да, это национальная система, номинирована у нас государственной стратегией, да, вот, которая регулирует как раз все эти вопросы. Стратегия классная, написана хорошим языком. В национальную систему кто входит? Органы федеральные, да, в том числе надзорные органы, угу. Органы на местах, да, вот исполнительных органов власти вот здесь уже на месте, да, то есть в данном случае, например, Министерство торгово-промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, угу. Да, вот классно, здорово. У них, у нас тоже есть своя областная программа. Дальше сюда входят органы местного самоуправления, которые в рамках тоже своих небольших полномочий, но могут, как самый близкий орган к народу, да, вот то, чем мы занимаемся, защищать, консультировать, информировать, наверное, это ключевое. И общественные организации, они тоже входят в национальную систему. Угу. Но общественных потребительских организаций, их очень мало. Вот я вхожу в Координационный совет по взаимодействию с общественными организациями при Роспотребнадзоре Свердловской области. Да, и мы вот заседаем периодически, это всегда очень интересно, это такой обмен мнениями, и Роспотребнадзор докладывает, да, о своих успехах, и консультационные центры докладывают при Роспотребнадзоре, мы докладываем, да, как представители, угу. Да, уже вот, вот этой самой муниципальной, скажем, да, угу. Вот этой ветви в этой системе. А общественников-то почти, их мало. Там прямо единицы.
1: Хотя кто,
0: вот
1: как
0: единицы,
1: не
0: они, да, они единицы нормальные. Входят в состав, еще и не все приходят, потому что, ну, вот это очень, кстати, печалит.
1: Нехорошо, конечно, но у нас есть время для перерыва. Сейчас прервемся, потом вернемся, не переключайтесь.
2: Время информационно-оздоровительной зарядки, если хочешь быть здоров.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». Меня зовут Александра Короткова. В этой студии я приветствую Алексея Кузнецова, врача-травматолога-ортопеда, артроскописта, спортивного врача высшей категории, заместителя главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Федорович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Я снова напомню, что мы говорим об эндопротезировании суставов, и самые известные операции, то, что на слуху, это, конечно, протезирование тазобедренных суставов и замена коленных суставов. Чем они отличаются принципиально с точки зрения хирурга?
5: Эндопротезирование тазобедренного и коленного сустава – это, конечно, две разные операции. Они возвращают подвижность сустава, но имеют ключевые отличия. Если говорить насчет тазобедренного сустава, есть головка бедренной кости, это шарик, он находится в вертлужной впадине таза. И во время операции как раз и вертлужная впадина меняется, и меняется головка. Коленный сустав – это сложный механизм со связочным аппаратом. Он больше похож на шарнир с вращением. Он состоит из трех костей, и опиливаются бедренная и большеберцовая косточка, и заменяются эти поверхности искусственным суставом, компонентами протеза. И между этими компонентами прокладывается полимерная вкладка.
4: Эти операции операции можно сравнить по сложности?
5: Однозначного ответа, конечно, нет. Для хирурга замена коленного сустава, конечно, технически сложнее. Она требует точного планирования и балансировки именно связочного аппарата. А если говорить насчет операции на тазобедренном суставе, то она также имеет свои риски. То есть это работа и вблизи сосудов, и вблизи нервов, высокий риск кровопотери. И анатомия каждого пациента, конечно, индивидуальна, поэтому здесь решить, какая сложнее, какая легче.
4: Вернемся к тем, кто получает новые суставы. Какие ограничения у людей сохраняются после того, как сустав поменен, и вот эта основная реабилитация, она уже позади? Что из запретов сохраняется на всю жизнь?
5: После эндопротезирования есть свои ограничения, то есть беговые ударные нагрузки уже пациенту противопоказаны больше, потому что на этих ударных нагрузках искусственный сустав разрушается гораздо быстрее. В других случаях активный образ жизни пациенты после эндопротезирования ведут, ходят в походы, катаются на велосипеде, занимаются спортом определенным. Пациенту объясняем, работает реабилитолог, рассказывает, как правильно ходить, как правильно заниматься, какие нагрузки по-хорошему не делать, и либо исключить совсем.
4: Спасибо большое. Я напомню, что в этой студии был Алексей Кузнецов, врач-травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории, заместитель главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
6: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Потребсоюз.
7: На 104,5 FM.
3: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
1: В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Еще раз здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Мы упомянули систему «Честный знак». Ее сейчас хотят распространять на автомобильные запчасти, в том числе. Ну да ладно. Автомобильный уголок. Открываю. Две новости у нас есть, которые хотелось бы обсудить. Во-первых, Архангельский областной суд согласился с нижестоящей инстанцией и обязал АвтоВАЗ выплатить компенсацию владельцу автомобиля «Лада Гранта». «Лада Гранта» компенсация 2,8 миллиона. То есть это в два раза больше, чем стоимость автомобиля, даже, может быть, больше, чем в два раза. Так вот, в чем проблема? Что владелец автомобиля постоянно сталкивался с коррозией. Коррозия, mm-hmm. которая mm-hmm. появлялась после ремонта в том числе, mm-hmm. и в конце концов признали производственным дефектом. Mm-hmm. Октябрьский районный суд Архангельска назначил две экспертизы, и там специалисты подтвердили причину коррозии – заводской брак. По итогам рассмотрения дела суд принял следующее решение – расторгнуть договор купли-продажи автомобиля, взыскать с АвтоВАЗа в пользу потребителя стоимость машины на момент покупки, разницу между уплаченной ценой и текущей стоимостью аналогичного автомобиля, расходы на установку дополнительного оборудования, неустойку и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования покупателя. В апелляции АвтоВАЗ попытался оспорить это решение, настаивали, что это все-таки из-за эксплуатации, и просили снизить сумму штрафов по, я понимаю, закону, который мы с вами не раз обсуждали, который вступил в силу с февраля этого года. Изменения в закон о защите прав потребителя, когда там можно и 50% не платить, и стоимость автомобиля на момент суда с учетом износа возвращать и так далее. Суд в Архангельске и апелляция на эти уловки не купилась. Может, потому что АвтоВАЗ и судьи решили, ну, все-таки как-то наказать крупного производителя. У них есть же право самим устанавливать и размер штрафа, и снижать, ну, увеличивать нельзя, а снижать можно.
0: Да, конечно, скорее всего, учли поведение ответчика в судебном заседании, да, и вот это вот может быть, да, нежелание урегулировать спор.
1: Нежелание явно
0: не
1: было.
0: Не только в досудебном порядке, но еще и во время процесса наверняка суд неоднократно предлагал заключить мировое соглашение, да, потому что при наличии судебной экспертизы, которая подтверждает наличие брака, уже можно дальше не спорить. Вот я всегда говорю, как только появилась экспертиза, и экспертиза это сделана нормально, хорошо, классно.
1: Неважно, в чью просьбу.
0: Да, тут вообще уже спорить, ну, крайне сложно. Потому что проводить контрэкспертизу можно, но не всегда целесообразно. Ну,
1: вот, денег много, заплатишь.
0: Не всегда стоит это и делать, если она проведена неплохо. Если есть какие-то, конечно, пороки в проведении экспертизы, тогда, да, спорить надо. Наверное, скорее всего, вот поэтому и наказали. Нечего тут с нами спорить, можно было все закончить миром. Да, ну хорошо, классно, здорово. На самом деле, вот эти споры с коррозиями, они очень сложные, потому что, как правило, изготовитель либо продавец говорит, коррозия явилась следствием какого-то удара, то есть где-то вы ударились, и вот пошла коррозия, да, и потребитель говорит, да я не ударялся.
1: Нарушено,
0: да, приносил документы, подтверждающие, что он там не попадал в ДТП, не обращался в страховую компанию, да, что в рамках обязательного страхования никаких дел не было, да, вот добровольное все было хорошо или не было и так далее, да, начинают тоже проводить экспертизу. Экспертами у нас тут тоже, в общем, не все ладно и хорошо, еще их нужно найти еще и с оборудованием, да, которые там смогут определить, почему эта коррозия происходит. Очень сложные еще дела, знаете, какие бывают, когда они не коррозия, когда начинает краска, ну, вот, как сказать, отшелушиваться, да, отлупливаться, я не знаю, ну, в общем, поняли. Вот, тут, как правило, это превышение вот как раз слоев, больше количества, чем должно было быть. То есть перестарались, да, перекрасили, там какие-то дефекты закрашивали, и, соответственно, вот началась вся эта проблема. То есть с ЛКП проблем немало, и вот с коррозией проблем немало. Ну, чаще всего, конечно, у нас потребитель суды не идет, да и претензии не всегда предъявляет.
1: Ну, тут сумма-то все-таки ничего себе.
0: Да, да, но такие дела все равно есть. Да, наказывать надо, нехорошо это.
1: Ну вот мне поведение суда в этом случае понравилось, потому что как бы все объективно, все там, а тут по полной программе, как раньше было, несмотря на все эти поправки, прям впаяли.
0: Ну, с учетом, я думаю, да, скажем так, личности ответчика, крупное предприятие, да, которое является, по сути, мне кажется, монополистом. Кто еще у нас? Но, скажем так, положение все равно занимает, на взгляд, потребитель доминирующий, потому что выбор-то у нас не такой уж большой. Это я сейчас говорю не про четкое соответствие закону, а вот с точки зрения потребителя, ну, выбор небольшой нашего отечественного.
1: Ну да, особенно, еще раз, это недорогой автомобиль, который найти сложно.
0: Это такой способ, такой, знаете, может быть, направлен даже на профилактику, потому что лучший способ профилактики — это неотвратимость наказания. Когда суд сказал, ай-яй-яй, да, во следующий раз думай головой и делай хорошую машину. Наверное, я так думаю. Мотивация была такая. Есть еще одно. Может быть, кто-то из состава судей тоже купил и тоже...
1: Тоже не понравилось.
0: Ну, это так. Да. Это рассуждение уже.
1: Решил отомстить. У нас судья имеет...
0: Внутреннее правосознание, оно тоже имеет большое значение.
1: Решение судьи всегда у нас... Судья сам решает, какие аргументы применить, какие доказательства принять к рассмотрению и так далее. И вот на совести судьи. Совесть судьи сыграла в эту сторону. В этом случае.
0: Прекрасно. Это хорошо. Я вообще могу сказать, что вот нас очень радует, что начинает меняться риторика суда по делам, связанным с финансовыми вот этими спорами с банками потребителей, когда крадутся деньги со счета, и банк считает, что всегда виноват потребитель, хотя он никогда ни в чем, по сути, не виноват, только если сам, да, не отдал деньги, прям лично не принес и не отдал, да, да и то тут иногда бывает под вопросом, потому что участвуют работники банка в этой схеме.
1: Бывает
0: такое, да, и вот риторика меняется немножечко, и вот тут мы дело такое большое очень выиграли с крупным очень банком, и нам удалось, да, доказать, что потребитель не совершал никаких действий, которые стали причиной кражи. Это банк не уследил, не проконтролировал, не применил те распоряжения Центробанка, которые должен был применить относительно подозрительных сделок, не заблокировал. Очень, кстати, интересное дело. Решение не вступило в силу. Когда вступит в силу, конечно, очень серьезно об этом расскажем и поговорим. Но вот меняется риторика в отношении там каких-то крупных как раз, да, продавцов и изготовителей.
1: У судей тоже есть классовое сознание.
0: Тоже неплохо, да. Ну, вообще, в принципе, тут статистика-то всегда была неплохая. В большей части дела такие разрешаются в пользу потребителей. Вопрос в суммах, которые взыскивают. Вот тут иногда бывает обидно, когда вот у нас, например, сейчас есть дело, когда взыскали сумму, а после чего ответчик предъявил предъявил требования о возмещении расходов, и эти судебные расходы больше оказались, чем сумма, взысканная судом в пользу потребителя. Но это вообще, то есть тут, как бы, мне кажется, вообще нарушается принцип здесь, да, в, все-таки возмещение, да, восстановление нарушенного права. Право-то не восстановлено, по сути. Вот. Но будем биться. Есть у нас варианты, что мы будем, придя им иск по другим основаниям, все равно накажем этого недобросовестного участника рынка. Но такие истории тоже бывают. Увы, нам с ними сталкиваться приходится.
1: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Все, что касается защиты прав потребителей. Видеотрансляция во ВКонтакте продолжается. Там есть чат, туда тоже пишите. Михаил считает, что экспертиза — это хорошо, но ведь можно ли назвать эксперта объективным? Если он скажет, что клиент не прав, ему не заплатят. Эксперты будут склонять реальность и факты так, как нужно клиенту. Иначе он, эксперт, не имеет смысла.
0: Не, ну подождите, давайте все-таки честность и объективность никто не отменяет. Давайте не будем
1: подозревать. Почему не заплатят, вопрос? Потому что эксперт делает.
0: Да, заплатить все равно. Ну, как бы предполагается. Что кто девушку платит, оплачивает, тот ее и танцует, да, как говорится, уж простите, не очень такая эфирная поговорка, ну, понятно всем. Здесь же мы говорим о судебной экспертизе. Когда проводится судебная экспертиза, есть очень строгие нормы Гражданско-процессуального кодекса, в том числе об ответственности эксперта за ложное заключение и так далее, об уголовной ответственности, да, в том числе есть специальный закон об экспертизе, который распространяется в том числе и на экспертов не государственных, да.
1: Но если суд назначил, то тогда...
0: Да, то есть поэтому нет, тут все-таки не совсем так. Я бы поставила по-другому проблему, Михаил. У нас очень сложно найти эксперта высокой квалификации с хорошими знаниями. Ну, например, я в качестве такого странного очень примера приведу, когда у нас проводили досудебную экспертизу, с судебными тут еще более-менее, да, потому что есть государственные судебные экспертные учреждения. А вот досудебные экспертизы, которые проводят сами потребители или участники рынка, вот тут, да, проблем много. Когда мы проводилась экспертиза качества кроссовок, очень высокотехнологичных, таким безумно, причем профессиональных кроссовок для профессионального спорта, да, там из специальных материалов, да, там крутой изготовитель, который как раз себя, да, называет лидером в изготовлении спортивной обуви. Классная история абсолютно. И эксперт сравнивал, вернее, применял при выдаче заключения о некачестве этих или там о качестве этих кроссовок, ссылаясь на ГОСТы советские там 56-го какого-то там 50-го года. Ну, слушайте.
1: Ну, вот, понятно.
0: Ну, поняли, о чем я хочу сказать. Да. Это к вопросу о квалификации эксперта. Ну, то есть, как ты, вот ты человек-специалист, как можно... Вот к современной обуви, которая изготавливается по тем технологиям и по тем материалам, которых в 56-м году не то что не было. Конечно, это считалось даже фантастикой, да, что такое возможно применять. Но что значит нет? Вообще, на самом деле, ведь что такое экспертиза? Экспертиза, она делается профессионалами в определенной сфере, с опытом определенным, на основании тех самых познаний, которые ты есть. А наши эксперты, они что? Они берут какой-нибудь ГОСТ и начинают сравнивать. Ну, алло, ну, какой ГОСТ?
1: К сожалению,
0: сумка из кожи крокодила. Ой, бедный крокодил.
1: Откуда вы взяли крокодил?
0: Да не знаю, я не... Ну как, откуда? Закупили. Вот. И они начинают там сравнивать тоже с каким-нибудь там советским ГОСТом, я не знаю. Там,
1: с кожзамом.
0: Хорошо, если не 30-х годов. Но, ну, вообще, да даже если кожзам. Сейчас такая у нас технология производства.
1: Сейчас это эко-кожа называется.
0: Да, что... Ну, это такое не очень нормативное понятие, да. Я всегда смеюсь, что такое кожа, что экологическая кожа или кожа животного, которого забили очень
1: хорошо
0: экологично,
1: питался.
0: Да, и которого, да, там под музыку усыпили и так далее. Уж простите, да, любители, защитники животных, ну потому что термин вот такой, да. Ну, как модельная обувь, что такое модель? Обувь для моделей. Вот. Ну, в общем, кожа бывает натуральная, кожа бывает искусственная. Все. Больше ничего не бывает. А, поэтому вот тут нужно не... Ну, ладно. Конечно, вот такие заключения, они вызывают очень много вопросов. И к экспертам, и к тому, зачем платить деньги, и почему так происходит. Вот здесь бывают сложности. Нет, я прошу, опять же, не обижаться, да, людям, которые занимаются экспертизой.
1: Да у нас экспертиза не только в потребительском мире.
0: Но вы прекрасно сами понимаете, что есть такая проблема.
1: Что...
0: Да, да, безобразие. А в судебном порядке, вот, например, у нас сейчас есть дело очень интересное. Но мы не присутствуем в судебном заседании, мы так консультируем человека, да, по оружию. охотничье оружие, и тут вот тоже, как экспертизу проводить, тоже якобы специалистов толком нет у нас. Да, и вот как раз произошел вопрос о том, что продавец говорит, да я деньги верну, потому что, ну нет, мне даже негде эту экспертизу провести.
1: Вот. А у нас кто там, Росгвардия же занимается оружием, у них нет экспертов?
0: Не, ну я не думаю, что они делают экспертизы. Они делают это досудебно, они дают разрешение, да, там, на передачу, на и так далее, да, на возврат. Они, да, они, естественно, они выдают лицензии, они разрешения, вернее, они выдают разрешение обратно отдать, там далее, там есть специальные какие-то формы документов и так далее, все это есть. Но мы-то говорим о том, а как проводить проверку, как проводить экспертизу. Мы говорим о том, что это очень просто, не нужно никаких разрешений, да, вы договариваетесь с потребителем, снимаете тир. Тиров у нас много сейчас, да, в тире потребитель сам отстреливает, вы наблюдаете.
1: Да,
0: условно говоря, и делаете заключение, да, или не делаете заключение. А вот экспертизу уже, когда необходимо отдать на испытание и так далее, а кому? А куда? А есть такие эксперты у нас? Вот продавец говорит, что нет. Я не знаю, есть или нет. Мы как бы не искали. А суд тоже как бы предлагал проводить экспертизу. А потребитель говорит, так а я искал. Я делал запросы в различные экспертные организации. Все сказали, мы не можем. Продавец говорит, мы тоже не можем. Ну, в общем, вот, та, вот такая интересная история. И такого товара...
1: А нет экспертизы, значит, виноват продавец?
0: А, ну, по сути, если не доказал, что да, там вопрос ведь, видите, в чем? Сначала нужно доказать наличие недостатка. Его не всегда можно доказать без специальных каких-то познаний.
1: Ну, я говорю, ну вот у меня криво стреляет ружье.
0: Да, а как докажешь, что криво? Вот я и говорю, а что плохо, что тут, какая проблема? Берете человека, идете в тир, человек отстреливает, смотрите, что он профессионал, стреляет
1: правильно.
0: Ну,
1: свидетель же может быть человек,
0: видите, что
1: который
0: действительно,
1: профессионал.
0: Ну, естественно, ну просто не хотят они это делать.
1: А
0: не
1: потом,
0: надо
1: если нет экспертизы, это. Если вот такой, то все равно будет виноват продавец, получается.
0: Ну,
1: если
0: по сути,
1: есть
0: да.
1: свидетель,
0: ну,
1: который это... говорит, да, я подтверждаю наличие недостатка, ну, да. Вот визуально или там опытным путем, да, то тогда продавец, если не доказал обратного, то он, получается, виноват, раз экспертизы нет.
0: Ну, это с логики закона, да. К сожалению, у нас не всегда такая логика бывает в решениях суда. Судов, ладно. Вот. И такого товара на самом деле немало, когда вот специалист говорит, а я не знаю, как это делать. У меня нет нормативных документов, например.
1: Методика должна быть.
0: Конечно.
1: Вот
0: вот. Ну, например, вот автомобили иностранного производства. Для того, чтобы определить, соответствует товар условиям договора, да, условиям, там, каким-то обязательным требованиям и так далее, необходимо знать технологию производства. Иногда, да. А где ее взять? Например, если этот автомобиль, например, он там немецкого производства. И если раньше эксперты запрашивали документы, да, у вот конкретного изготовителя, они присылали их, кстати. Да, и можно было добиться там от вот этих самых известных брендов. Сейчас они даже отвечать не отвечают на наши запросы. Кто вы такие? Мы вас вообще...
1: Откуда у вас вообще этот автомобиль
0: появился? Мы вам вообще поставки
1: появился?
0: Прикрутили, да, что это вы тут нам устраиваете, да, и вот начинаются там какие-то аналогии и так далее. Была. У меня тоже, кстати, дело, когда экспертизу очень крутого немецкого изготовителя, да, бизнес-класса новой машины, проводили экспертизу по ГОСТам там...
1: 56-го года.
0: Примерно, да, нашего, да, завода. Какого-то одного из наших заводов, теперь уже не вспомню. Ну да, и такая история была. Ну тогда, кстати, да, дело-то выиграли. Даже такая экспертиза нам помогла, потому что эксперт очень классно, он прямо все это обосновал, и вышел-то уже не на ГОСТ, а вышел уже на вот эти самые обязательные там требования безопасности и так далее. Но это вот квалификация эксперта конкретного.
1: От Евгения вопрос. Недавно ходил в стоматологию, в госполиклинику за платным лечением. После осмотра врач сказал, что уходит в отпуск. Лечение начать сможет, но закончить нет. 4 посещения за 4 недели. Также в регистратуре выяснилось, что и другие свободные врачи уходят в отпуск, а в то же время и вылечить зубы не смогут. Все остальные врачи заняты. Является ли это нарушением?
0: Так. Так, ладно. Я просто... Ладно. С точки зрения...
1: Всем скопом в отпуск.
0: Технологии, да, вообще вот... В смысле... Нет, с точки зрения руководителя, да, вот учреждения, как можно так, да, руководить, что всех врачей отправить в отпуск, да, ну... Ладно. У нас один из показателей качества услуги медицинской, даже не сколько медицинской услуги, качество медицинской помощи. Вот так, потому что это закон специальный об основах охраны здоровья граждан. Там сказано, что один из показателей качества – это как раз наличие необходимого количества необходимых специалистов определенной квалификации. Вот. Поэтому, конечно, это показатель ненадлежащего качества. Что это такое? Вот. Ну, это ненормально. Поэтому, на мой взгляд, это нарушение. На мой взгляд.
1: Ну, а как его
0: обосновывать? Почему? Потому что, по сути, это отказ в лечении. А отказ в лечении, медицинской помощи, это уже мама тебе дорогая. Не важно, платная она или бесплатная.
1: Так, пожалуйста.
0: Да, если они платные не могут, что там у них с бесплатным? Только наверное. Ну, я вот сейчас аналогию, да, провожу. То есть врач, он платный, бесплатный, он же в отпуск ушел, какая разница. Вот, у нас же как, у нас...
1: Ну да, те же самые врачи.
0: Но, да, с другой стороны, да, есть такое понимание, да, даже не понимание, есть такая норма в законе, где сказано о том, что организации, которые работают в рамках страховой медицины, они не должны отдавать предпочтение платным клиентам, да, по отношению к бесплатным клиентам. Вот так вот.
1: То есть,
0: вот
1: это вот самое
0: да, медицинская помощь в рамках ОМС, да, оно как бы вот имеет, ну, как бы преимущество, что ли, вот так скажем. То есть не должны людям отказывать, потому что платник стоит в очереди, и его нужно пропустить вперед. Вот, но тут-то что? Тут,
1: ну, мы не знаем, зачем именно обратился Евгений все-таки. Разные
0: потому что отказ
1: процедуры.
0: В заключении договора, а договор это он на оказание платы медицинских услуг, это договор публичный, оно как бы вообще запрещено, да, но незаконно. А то, что, ну, что-то у меня все в отпуск шли, мне кажется, это вообще не основание для того, чтобы
1: я начну, а там
0: признали
1: сам
0: такой отказ, такой отказ, ну да, вот, ну как-то все странно, конечно, вот, не знаю, мне кажется, что это ненормально, неправильно.
1: Ну, а что делать-то?
0: Это неправильные какие-то управленческие решения.
1: Ладно, неправильные,
0: что делать?
1: Мало ли у нас неправильных
0: решений. Бытовой совет пойти в другую клинику и получить эту услугу там, где есть и врачи, и все остальное.
1: И,
0: ну да, ну нет, отпуск есть, ну а как-то этот отпуск, он... График отпусков, он не приведет, не приведет к тому, что лечить-то некому, собственно говоря, да? Вот, то есть не хватает врачей. Ну, что делать? Пойти к главному врачу, поговорить с ним, сказать, что я все-таки давайте как-то вот, да, обеспечим мне оказание услуги. Вот, но это все же долго и так далее.
1: Проще не ходить сюда,
0: да,
1: пойти в другую.
0: Написать жалобу можно в Росздравнадзор, что вам отказывают в заключении, в Роспотребнадзор, наверное,
1: так не отказывают,
0: да?
1: Говорят, ну я начну,
0: договор.
1: А тому же как
0: да,
1: получится.
0: Да, нет, это же опасно. Нет, у нас же есть все-таки протоколы лечения, и так нельзя, начну и будешь ходить, да, у них есть определенные требования к качеству, то есть если начал, нужно закончить, и закончить в соответствии там с определенными протоколами, да, с определенными, что там у нас, клинические рекомендации, порядки, стандарты, да, вот эти самые, в соответствии с ним, то это понятно.
1: Ну, это нарушение. Как мы обсуждали.
0: Но я так поняла, что здесь и не начали лечение это еще. В принципе, говорят, что
1: осмотр
0: я, да, я тут как бы тебя и не могу, а как не могу, а если это лечение необходимо, и если получается, что любое, да, отложенное, да, вот эти вот медицинская помощь, она может привести к ухудшению состояния здоровья. Вот сейчас я тебе зубы могу полечить, да, и кариес с простой, а через 2 месяца, когда 3 месяца все врачи выйдут из отпуска, это уже будет непростое, это уже будет удаление. Ну, например. Ну, в общем, что-то как-то, Евгений, странно. Все неправильно. Мне кажется, да, это точно не нарушение.
1: Нарушение.
0: Не нарушение.
1: Не нарушение.
0: Да. Это нарушение. Тоже пытаюсь тут хитрить немножко, да.
1: Просто на прошлой неделе, по-моему, мы обсуждали вопрос поликлиники тоже, когда человек имеет право выбрать врача. И тут такая же история, потому что человек же приходит наверняка не просто так, в первому попавшемуся, вот, есть какая-то поликлиника, а я пойду там сделаю себе зубы платно. Наверняка есть какая-то цель.
0: Ну, конечно.
1: Какой-то подбор.
0: Ну, естественно.
1: Врачей.
0: Возможно, что человек наблюдается в этой клинике давно, и есть определенная там преемственность лечения, да. Есть определенные там, ну, я не знаю, наверное, может быть, там какая-то системность, да. Вот. Ну, в любом случае, мы ведь не так просто выбираем ту или иную стоматологию по каким-то своим там, внутренним убеждениям и так далее. Может быть, может, цена устраивает. Это какая разница вообще на самом деле?
1: Человек сам
0: человек
1: выбирает.
0: Идет?
1: Человек
0: выбирает. Если он придет,
1: но
0: я еще раз говорю, вот если мы говорим строго с точки зрения закона, то один из показателей качества – это наличие врачей. Все. Вот точка определенной квалификации и так далее. Ну, получается, что что-то как-то тут странно.
1: Ну что ж, время у нас закончилось. Спасибо большое. Это была программа «Потребсоюз». В студии были Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Енина Голубева. До новых встреч.
0: До свидания.
2: Культпоход.
8: Здравствуйте. У микрофона Ирина Киселева.
2: Театр.
8: Второй вечер подряд на сцене Колизея театр «Провинциальные танцы» представляет спектакль «После вовлеченности. Диптих. Часть вторая». Этой постановке уже 20 лет. Премьера состоялась в 2006 году. Главная идея обоих спектаклей диптиха – вовлеченность, говорит хореограф-постановщик и художественный руководитель провинциальных танцев Татьяна Баганова. При этом первая часть имеет определенную историю – это три сестры Чехова, но это не сюжетная основа, а состояние трех сестер – в процессе их вовлеченности в идею уехать в Москву. Там визуальный ряд течет плавно, обволакивает, отражает безысходность. Во второй части совершенно иные скорости. Там тебя во что-то втягивают, и ты борешься с этим или позволяешь себя вовлечь. Это история добровольной одержимости, которая застилает глаза, так что весь остальной мир исчезает и лишается объема. И лишь оказавшись в стороне, в восстановленном времени, мы прозреваем повседневно мудром спокойствии и принятии. Конец цитаты. Спектакль «Диптих. Часть вторая» лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль современного танца». Начало сегодня в 19 часов. Билеты от 1000 рублей.
3: Выставки.
8: Синара Арт. Открывается новая выставка Натальи Лобановой «Когда я был волшебником». Как объясняет сама художница, все начинается с игры. Ребенок создает мир. Голоса родителей, момент времени, в который ты пришел, все остается внутри. Детство как свет, который уже нельзя увидеть. А волшебники – это не выдумка, а способность. Мир когда-то поддавался превращению, и, возможно, он по-прежнему на это способен, если смотреть чуть внимательнее. Образы в памяти разлетаются, как семена одуванчика, но есть место, где ничего не теряется окончательно. Мы продолжаем себя через память, живем внутри нее, переписываем, достраиваем, чтобы выдержать свою историю. Конец цитаты. Выставка работает 2 месяца с 22 мая до 26 июля. Вход на нее свободный.
3: Фестиваль.
8: Музыкальный фестиваль Groove Street Dance Battle в эту субботу, 23 мая, состоится в музее андеграунда. Точнее, этим фестивалем открывается летний двор музея. Groove Street – это уральское музыкальное движение, где соединяются различные направления битовой музыки. От классического ритм-энд-блюза до современных интерпретаций фанка, соула и джаза. Groove Street Dance Battle возрождает дух культового стиля. Несколько команд брейк-дансеров будут соревноваться в эту субботу за главный приз, а также подарки от жюри и приз зрительских симпатий. Показывать класс и мастерство стрит-танцовщики будут под группы Funky Business Gang, Funk Power, Nuggers и анонсируется также секретный гость, чье имя пока не называется. Начало фестиваля 23 мая в 18 часов. Продолжаться он будет до 11 вечера. Входной билет стоит 1200 рублей. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ Поход».
9: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
10: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
11: Добрый день. Россельхознадзор с завтрашнего дня приостанавливает ввоз в Россию цветов из Армении. Мера будет действовать до завершения проверки армянских тепличных хозяйств, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там заявили, что ограничения вводятся из-за рисков для фитосанитарной безопасности России. По данным ведомства, несмотря на гарантии инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, в поставках продолжают выявлять карантинные для территории ЕАЭС объекты. Завтра в Свердловской области пройдут командно-штабные учения по отработке вопросов защиты населения и объектов критической инфраструктуры при угрозе ракетной атаки и атаки БПЛА. В ходе учений будут отработаны мероприятия по эвакуации населения из многоквартирных домов, учебных заведений, торгово-развлекательных учреждений, а также по укрытию в укрепленном помещении. Граждан просят сохранять спокойствие и не прерывать своих занятий. Сообщения подобного содержания появились сегодня на официальных сайтах администрации многих городов: Ревды, Каменска, Сосьвы, Верхней Салды, Камышлова и многих других, сообщает «Новый день». Иностранные журналисты приехали в Екатеринбург для знакомства с регионом. На Урал прибыли журналисты и блогеры русскоязычных СМИ из Латвии, Германии, Франции, Казахстана и других стран, сообщает Департамент информполитики. В рамках пресс-тура гостям рассказывают о промышленном, образовательном, культурном потенциале региона. Они также посетят новый кампус УРФУ. Гостей также пригласили на международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. В почтовых отделениях Екатеринбурга появились марки с Владимиром Жириновским. Новинку выпустили ограниченным тиражом, посвятили памятной дате – 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР. На миниатюре – портрет политика на фоне здания Госдумы. Тираж выпуска составил 88 тысяч экземпляров по всей стране. Почтовые марки – это культурный слепок эпохи. Марки в честь государственных деятелей выпускаются ограниченными тиражами и всегда вызывают высокий интерес у жителей региона, рассказала порталу 66.ru директор группы регионов «Урал» Почты России Наталья Алимасова. В Крыму будут снимать новую экранизацию романа советского писателя-фантаста Александра Беляева «Человек-амфибия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу арт-кластера «Таврида». Продюсер Андрей Кретов рассказал, что сценарий картины уже пишется. Съемки будут проходить на побережье Черного моря, где более 60 лет назад создавали первый фильм про Ихтиандра. Режиссер и актерский состав пока неизвестны. Доллар 70.95, евро 81.98.
3: Информация на правах рекламы. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
12: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
13: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно ясно. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 15 градусов выше 0.
3: Информация на правах рекламы.
14: Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В Вертеброцентре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228-70-31.
15: Вертеброцентр. Живи легко.
16: Повтор программы.
10: Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
17: Меня зовут Александра Короткова, и ведем мы сегодня просвет вместе с Дмитрием Ларионовым, представителем Комитета по защите прав автомобилистов. Дима, здравствуй.
18: Здравствуйте.
17: Начать я хочу с того, что, в общем-то, происходит, ну, не сказать, что прям вот за нашими окнами, но практически повсеместно в каждом районе Екатеринбурга начали снимать асфальт. Начали бороться у нас активно наши дорожники с той самой клеей, то есть вот те места, где у нас были установлены в предыдущем сезоне или в конце прошлого дорожного сезона вот эти знаки, что, внимание, неровная дорога, снижаем скорость до 40 км в час. Сейчас там, ну, не траншеи, конечно, но вот эти вот места срезки, срезанного асфальта, они обозначены абсолютно, как бы, очевидно. Выставлены знаки дорожных работ. Есть у нас эти водоналивные блоки, то есть периодически там, в общем, деятельность у нас самая, что ни на есть, кипучая. И у меня, собственно, вопрос, как нам и вам, уважаемые наши слушатели, водители, коллеги по дорогам, хорошо, плохо, нужно это делать сейчас и в таком количестве, или все-таки нужно с какими-то условными перекрытиями улиц и так далее и тому подобное. Мне, как человеку за рулем, я бы сказала, что мне вполне комфортно на этих самых срезках, не так плохо срезают. Надо сказать, достаточно ровно, ехать там можно, гнать 60 километров не надо, ну и 25-30 там можно ехать совершенно спокойно и не в пробке. Дим, твои впечатления?
18: Да все, собственно, как обычно, я могу так сказать. Но
17: а как обычно это как? Ну, вот, у нас вот, не вот, было вот такого количества срезанного асфальта, были перекрытые улицы, какие-то дорожные работы, а сейчас это как-то вот, вот мы едем вместе с этой самой, с фрезой.
18: Под обычный я имею в виду, вот и в прошлые годы, если, допустим, асфальт как-то вот локально срезают, ну срезали и срезали, едем дальше. Ну да, чуть медленнее, да, иногда это место становится, ну, скажем, провоцирует пробки какие-то. Ну, собственно, привычное дело. ничего такого сильно нового. Но в этом году, да, в этом году как будто таких мест несколько больше. Хотя, может, я просто уже забыл, как это было раньше.
17: Но, опять же, возможно, это история с тем, что у нас изменилась за последние 10 лет, вот возьмем так, сама технология дорожных работ. То есть, когда идет капитальный ремонт, у нас все-таки достаточно капитально делают подушку, заливая ее как бы, ну, чем-то таким вот монолитным, а не просто, как раньше, щебнем, кроме всего прочего, отсыпали. И менять-то приходится только верхние слои асфальта. У нас даже с ремонтом Малышевского моста в администрации сообщили, что, вообще говоря, первый этап ремонта на Малышевском мосту, он завершился к 11, по-моему, мая, то есть там задача была где-то что-то поменять именно асфальт. А вот сейчас на мосту как раз те самые швы деформационные, по ним идет работа, там, поскольку должен бетон набирать прочность, это определенное время. В общем, ждем и ждем месяца два, пока все, вся эта история закончится.
18: Ну вот в этой истории на самом деле я имею в виду про то, что у нас изменились технологии и подушку, сохранившуюся, теперь менять не нужно. В массовом порядке именно так. Да, в этой истории что-то есть. И, наверное, да, есть такое отличие от прежних сезонов, потому что я вот сейчас вспоминаю, да, когда, допустим, раньше занимались каким-то ремонтом дороги, ну, это было более капитально.
17: А вот Никита пишет, могли бы подождать конца учебного года.
18: Могли бы подождать 10 лет.
17: А дальше каникулы начнутся. Не факт, что кто-то куда-то уедет. Возможно, кто-то, наоборот, приедет в Екатеринбург. Возможно, наоборот, родители будут более активны. Вот я бы сказала, что в каникулы я на автомобиле передвигаюсь гораздо более активно, потому что у ребенка меняется расписание. Я где-то с ней, мне где-то нужно ее перехватить. То есть вот для меня каникулы – это как раз более автомобильное время. Поэтому погода хорошая, дождиков нет, почему бы и нет. Зато вот, будет вот ровно,
18: честно,
17: и хорошо.
18: Да, я вот хочу сказать следующее. Что на самом деле вот по этой части, по выбору точного времени начала в рамках там учебный год, не учебный год, в привязке, не в привязке, у меня к дорожникам претензий вообще нет. Потому что я прекрасно знаю и я прекрасно помню, сколько у нас было лет за последние десятилетия. Таких лет было, ну, по меньшей мере, 2 или 3, когда... вот весной вот все, значит, у нас половина мая вот прямо жарит, а летом... Ну, скажем так, таких промежутков времени, когда вот подряд больше 3 дней солнечная погода, почти нет.
17: Ну, то есть поймали стабильную погоду, пока погода да. есть, мы работаем,
18: ведь
17: работаем уже всем.
18: Это гораздо критичнее. Вы сами-то не хотите потом больше времени, больше лет ездить по нормальным дорогам?
17: Больше лет, хотя бы больше месяца. Укладывают достаточно быстро, я бы сказала, что вот Егоршинский подход, не Егоршинский подход, там получается и Егоршинский, и уже начало дублера Сибирского тракта, в общем-то, довольно оперативно и срезали, и переложили, по крайней мере, если мы говорим вот о том самом направлении от Егоршинского подхода в сторону Тюменского тракта, и в сторону выезда из Екатеринбурга, обратно, по-моему, как-то пока не так активно, мне кажется, что это будут еще более серьезные пробки, потому что ЖБИ, я продолжаю на этом настаивать, ЖБИ очень сильно не повезло в этом сезоне, потому что тут срезают асфальт, там ремонтируют Малышевский мост, но благо хотя бы трамвай запустили на сутки раньше, а то в понедельник ЖБИ рисковал остаться без трамваев, как раз из-за тех самых дорожных работ. Ну, хорошо. Есть у меня еще одна тема. На самом деле, 2 недели пытались мы с Дмитрием Ларионовым подступиться к истории о том, как по нашим дорогам передвигаются наши любимые экстренные службы, и как-то все не то чтобы не получалось, не было информационного повода. Вчера мне его подарил водитель, который вез меня.
18: 2 недели назад он был.
17: Это я понимаю, но все ведь зависит от того, насколько тема затухает к тому моменту, когда мы появляемся в эфире. Так вот, опять же, поговорим про сирены, про мигалки и про то, что вообще можно нашим экстренным и оперативным службам, а что требует соблюдения ПДД, и неважно, оперативная эта служба или нет. Мне водитель, который меня на работу привез, рассказал следующую историю, что у нас на днях на улице Куйбышева, вот на том ее участке, который продолжается за Шартажским рынком, был пожар. в одном из домов, и этот дом оказался обнесен вот тем самым волшебным забором, который у нас много где сейчас появились. Ворота закрыты, видимо, какое-то количество времени пожарному автомобилю не открывали, что сделал пожарный автомобиль, а пожар горит, а вызов есть. Пожарный автомобиль, ну вот со слов того водителя, который меня привез, пожарный автомобиль просто взял и снес эти ворота и проехал. Для того, чтобы пожарному Уралу снести ворота, я думаю, что сильно много не надо ему каких-то там усилий производить, разгоняться, ну просто вот чуть-чуть отъехали, чуть-чуть дали газу, и все, и ни ворот, ни забора, ну, по крайней мере, вот каких-то секций нет. Все, пожарные поехали дальше выполнять свой долг, выполнять свои обязанности непосредственные, для чего их, собственно, туда и вызвали. У меня вопрос, во-первых, МЧС имела право, вот если есть какой-то норматив, опять же, там не открывают, должен быть открыт этот пожарный проезд или основные ворота. Есть какой-то норматив, после которого, если он не соблюден, пожарные действительно могут взять и вынести ворота.
18: Ну, как это можно называть каким-то...

0: может усугубиться вред здоровью и так далее. То есть это все очень серьезно. И на другой чаше весов какие-то ворота, у которых, которым цена, ну, в крайнем случае, 1200. То есть вот здесь самая настоящая крайняя необходимость. То есть вне зависимости от того, есть какой-то ущерб, нет ущерба. То есть это вот знаете, я с чем сравню. Вот, допустим, вы видите, что внутри автомобиля находится, допустим, человек, который задыхается. И его, его двери закрыты. И вы не можете никак этого человека спасти. Единственное, что вы можете сделать, это разбить стекло. Вы можете это сделать?
1: Да.
0: В том случае, если очевидно, что в противном случае человек может умереть или что-то может случиться, да, это крайняя необходимость. Но при любой крайней необходимости, то есть здесь идет в том числе и обязательства, то есть вот вы в состоянии крайней необходимости причиняете какой-то ущерб. Да, это вынуждено, но это отменяет вашу ответственность перед государством за то, что, ну, то есть у вас очевидно умышленное причинение ущерба, но состояние крайней необходимости отменяет состав какого-либо правонарушения либо преступления в этой части. Но он не отменяет ваши обязанности возместить этот ущерб.
1: Но это та же самая история, что и с ДТП. Когда у нас есть вред здоровью, то есть в ДТП может быть водитель и не виноват, но вред здоровью, возможно, придется возмещать.
0: Нет, это вообще абсолютно другая история. Потому что если мы рассматриваем ДТП, в котором водитель не виноват, то это совершенно другое обстоятельство, которое влечет невозможность применения к нему наказания. Нельзя наказывать за то, в чем человек не виноват. А здесь мы рассматриваем ситуацию, когда человек совершенно умышленно причиняет ущерб имуществу.
1: Ну, хорошо, я соглашусь, что пример неудачный. В любом случае, наверняка у нас в пожарных автомобилях установлены регистраторы для того, чтобы было видно, как они передвигаются по городу. В том числе у нас это связано и с дорожной ситуацией. Соответственно, на этом регистраторе просто вот по времени видно, сколько не открывали, как долго не обеспечивали доступ. Я думаю, что там все в этой истории очевидно. Помимо ворот, у нас на Таганской во дворе из-за отсутствия парковочных мест машины прямо на дороге у дома ставят там, где в ночное время особенно никакая спецмашина не проедет. Ну, это тоже мне вот история запаркованных дворов. А главное, их ведь быстро и не уберешь. Это вот кто-то отличный мем присылал, что вот она, игра-то, убери автобус там или разгони машинки. Это в каждом дворе.
0: Да-да-да. Я как-то год или два назад видел совершенно замечательную видеозапись, которая, судя по всему, была специально смонтирована для того, чтобы люди понимали, насколько это вообще бред. То есть вот люди, допустим, бросают машину и оставляют там номерок под стеклом, типа, а вот кому надо будет, там позвоните. Вот. И вот эта вот видеозапись, она демонстрировала, что вообще как бы так делать нельзя, и вы в любой момент сами можете оказаться в ловушке своего собственного наплевательского отношения. Видеозапись была, она показывала примерно такой сюжет. Водитель бросает автомобиль на подъезде к дому, оставляет номерок перед, под лобовым стеклом, идет домой, и в какой-то момент, спустя несколько часов, у него в доме пожар. Все, у него пожар в квартире, у него дым, он, значит, все пожарные вызваны, он из квартиры выйти не может, он там прячется где-то что-то, и в этот момент ему поступает звонок на телефон.
1: От водителя пожарной машины. Да. Уберите машину, мы к вам проехать не можем. Прекрасно. Ну, возможно, это вот такая явная демонстрация. Хорошо, с воротами разобрались. Давай вспомним ситуацию, как у нас все-таки экстренные службы передвигаются по городу. Вопрос был в чем? Вопрос был в том, что не в Екатеринбурге была история о том, что водители экстренных служб в какой-то момент у нас все-таки вдруг решили, что они именно могут, скажем так, ну, разгонять поток перед собой. Вот разгонять поток и получается, что провоцировать эти самые нарушения?
0: Вот ты знаешь, это вот такой, скажем, паттерн поведения водителей спецслужб, он был...
1: Экстренных
0: давно.
1: Служб.
0: Ну, да. Он был давно, он был в том числе и много лет назад. И, вы знаете, это, наверное, очень непопулярную штуку я сейчас скажу, но всегда они за собой чувствовали, за своей спиной, то, что, чтобы они там не выделывали на дороге, любое, даже фактическое беззаконие, то есть то, что

0: не основано на законе любое их действие, будет им списано просто потому, что они спасают жизни. При этом совершенно идет, ну, как бы выводится из зачета тот факт, что как бы они, находясь на дороге и провоцируя подобные ситуации, они подвергают риску совершенно другие жизни. И это очень спорный вопрос, а стоит ли оно того. Но в последний год все изменилось в неправильную, с моей точки зрения, сторону. В связи с тем, что у нас летом прошлого года были внесены в правила дорожного движения правки, которые... Немножко не с того начал. Раньше у нас спецтранспорт со включенными проблесковыми маячками и сиреной имел право отступать от ряда положений правил дорожного движения, а все остальные водители должны были, прямо в ПДД было написано, уступить дорогу. При этом, что такое уступить дорогу, это тоже написано в правилах дорожного движения, и это требование сводится к тому, что водитель не должен начинать движение, продолжать движение или совершать маневр, если это вынудит другого участника изменить направление движения или скорость. При этом, исходя из такого буквального толкования этого определения, если автомобиль, который мешает движению автомобиля спецслужб, стоит на месте, то никому уступить дорогу он не может, потому что, ну, он и так не начинает, не продолжает движение и не совершает маневр. А правила дорожного движения не могут его обязать начать движение или совершить маневр. То есть, стоишь – стой. Все, правила дорожного движения ты выполнил. И никто тебе не может обязать начать движение. Летом прошлого года правила дорожного движения поменялись. И теперь они обязывают водителя сделать одно из трех действий. Ну, с такой поправкой, что должны водители обязательно совершить вот хотя бы одно из трех действий для того, чтобы обеспечить возможность беспрепятственного проезда. И эти действия, они перечень звучит так. Уступить дорогу. Или освободить полосу ряд проезжей части путем перестроения, или выполнить иной маневр, предусмотренный правилами.
1: То есть, по меньшей мере,
0: одно из трех. И дело все в том, что почему-то водители спецтранспорта и почему-то даже сотрудники ГИБДД это видят так, что совершить любой маневр водители обязаны даже в том случае, если этот маневр правилами не предусмотрен. То есть совершенно спокойно сотрудники ГИБДД в комментариях СМИ, на страницах СМИ и в своих пресс-релизах говорят, что это нормально выехать на красный сигнал светофора, если это требуется, чтобы пропустить скорую. И они обещают применить положения, связанные с крайней необходимостью для таких водителей. И как бы водители спецтранспорта, чувствуя вот такую вдруг внезапно увеличившуюся поддержку, они начинают совсем забывать о том, что вообще-то правила дорожного движения тоже было бы неплохо прочитать.
1: А тебе не кажется, что это вопрос, скажем так, к водителю как к водителю? Вот как мы, мы возьму в кавычки, то есть как определенная часть автомобилистов специфическим образом читает правила дорожного движения, не так, как они написаны, а так, как я их понял.
0: Меня всю дорогу очень удивляет, что до внесения изменений в ПДД, что тем более после, удивляет позиция ГИБДД, потому что, кто-кто, они-то по-любому должны знать правила дорожного движения.
1: И уметь их правильно читать, и растолковывать их, в том числе
0: странно,
1: водителям спецтранспорта.
0: И странно видеть в официальной позиции ГИБДД признание того факта, что, по сути, ведомство предлагает водителям нарушать правила дорожного движения. Даже не просто предлагает, а вся их позиция сводится к тому, что водители нарушать правила дорожного движения обязаны. В противном случае им там будут разные кары.
1: Хорошо, я немножечко скорректирую вопрос не в сторону водителей. Хорошо, вот водители не должны у нас нарушать ПДД, должны четко вообще понимать, как они действуют в такой ситуации, даже когда у тебя вот стоит сзади спецавтомобиль с орущей сиреной и включенными проблесковыми маяками, а у тебя красный. Стоп-линия, все дела. Но у нас ведь есть бегущие пешеходы, которые вот я успею, он еще не доехал, потому что у нас на самом деле обязанность уступить дорогу, вот спецтранспорту, распространяется и на пешеходов. Покажите мне пешеходов, которые бы не бегали перед несущейся пожарной машиной или скорой.
0: Ну, я не бегал.
1: Да ты и не пешеход, скажу я тебе, в эфире «Дорожного просвета».
0: Ну,
1: ты пешеход только от подъезда до автомобиля.
0: Все мы бываем.
1: Ну ладно, это я понимаю, но я все-таки беру вот такую массовую ситуацию. Сейчас этого стало меньше, потому что многие пешеходы являются в том числе и велосипедистами, например. И тут все-таки уровень понимания и ощущения на себе правил дорожного движения, он повышается. Но к водителям у нас как-то, по-моему, чуть больше требований, чем ко всем остальным.
0: Так вот, смотри, вот в этой ситуации мне больше всего реально жаль водителей, потому что вот что я должен... Вот, допустим, да, вот ты сейчас подняла вопрос. Вот,
1: правила стоишь, нарушать вот нельзя, но есть вот эта вот такая ситуация, в которой нужно правила. Вот вернее, можно правила нарушать, нарушайте.
0: Да, и вот ты стоишь на красный, и тебя сзади догоняет... ну, не догоняет, да, к тебе сзади приближается скорая со включенными мигалками и сиреной, и ты понимаешь, что единственный способ сделать так, чтобы эта скорая проехала без препятствий, это если ты проедешь на красный. Стоп-линию. И ты в этот момент нарушишь правила дорожного движения, в том числе пункт 3.2, в котором это сказано, потому что твой маневр, которым ты обеспечиваешь беспрепятственный проезд, не предусмотрен правилами. Ты не обязана его совершать.
1: Ну, вот я с тобой согласна, но вот 70% возникает... тебе даю, что я проеду стоп-линию и скажу, ну и ладно.
0: Вот понимаешь, зная позицию ГИБДД, которая... вот всю дорогу из всех щелей обещают применить в таких условиях крайнюю необходимость. Может быть, даже и я это сделаю. Просто, знаешь, для того, чтобы, а в случае, если вдруг это не произойдет, им сказать, ага.
1: Нет, я чисто по-человечески.
0: Чисто по-человечески?
1: Вот хочется взять и пропустить.
0: Нет, это все чисто ради того, чтобы по-человечески. Потому что если бы не это бы вообще не происходило.
1: Ну, и справедливости ради, да.
0: Я имею в виду другое. Я имею в виду то, что, понимаешь, вот даже если водитель в курсе, да, что вот он может в состоянии крайней необходимости, там, хотя, кстати, даже и крайней необходимости, на мой взгляд, здесь нет, вот он может, если ему пообещали применить крайнюю необходимость, проехать стоп-линию, окей. А вы в курсе, да, что крайняя необходимость – это такое состояние, которое водитель должен оценивать самостоятельно и доказывать его потом самостоятельно? А что, если в результате того, что водитель как-то неверно оценил последствия проезда на красный, совершил больший вред, чем он причинял безопасностью, ну, как это, нарушением безопасности дорожного движения? Может быть, вот, честно говоря, как водитель может сравнить риски, что он предотвращает и что он в итоге создает? Потому что это... Он не может оценить ни то, ни другое. Он не может пройти там к водителю скорой и спросить, а вы, простите, на какой вызов едете? Может, они там на какую-то температуру у ребенка условно говорят. Я понимаю, что это бывает серьезно. Но обычно, давайте все-таки честными будем, нет. Во-первых, то есть это что, водитель, что ли, должен оценивать? А ведь по формулировке крайней необходимости
1: у вас должен. Какой профиль и какого пациента, насколько тяжелого пациента вы везете?
0: А по правилам применения крайней необходимости должен. Потом второй риск, то есть как бы сравнить, что он предотвращает. Окей, вот я описал, да, как он должен сравнивать, что он предотвращает. А что он в результате может причинить? Какой вред безопасности движения? Какой вред он может причинить проездом за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора? То есть он должен подумать за того, кто организовывал дорожное движение на этом участке дороги, а какие тут могут быть потоки, а куда я могу переставить машину, чтобы, не дай бог, никому дорогу не пересечь.
1: Ой, как много думать надо в этом случае. Я уже запуталась.
0: И возникает вопрос, а это точно нормально для ГИБДД говорить, что, товарищи, мы точно применим к вам крайнюю необходимость, и вы точно можете это делать?
1: Ну, справедливости ради, чтобы просто вот подытожить тему, начатую с ворот, законченную госавтоинспекцией. В пятницу наблюдала, как через заполненную автомобилями улицу Баумана, называю специально, потому что улица Баумана, там все-таки проезжие части разделены целой аллеей, там не так просто, в общем-то, прорываться через собравшуюся пробку в направлении проспекта Космонавтов. Так вот, через эту заполненную автомобилями улицу прорывался у нас автомобиль патрульно-постовой службы нашего же 14-го отдела. Скажем так, мигалки и сирена, во-первых, их было слышно за квартал, за что им огромное спасибо. То есть озираться все начали значительно раньше, чем увидели саму машину. Пока, в общем-то, машины могли как-то двигаться и обеспечивать продвижение патрульки, вот в этой даже в состоянии там полупробки, сирена звучала, как только автомобиль вот проскребся как мог, его действительно честно старались пустить, полтора корпуса автомобиля до светофора. На светофоре горит красный. Вот никто никого не выталкивал за стоп-линию. Патрулька встала на этот самый красный, выключила сирену. И честно, как сирена включилась, вот включился зеленый сигнал светофора, включилась сирена, и дальше уже ребята помчались, собственно, туда, куда они мчались. Эти 35 секунд, вот я прям стояла и засекала с секундомером. Мне было интересно, будут они дальше? Полтора корпуса автомобиля, то есть, ну, это условные 6 метров. Вообще нищетово. Нет, они стояли в эти 35 секунд, ждали, когда загорится зеленый, и только потом помчались, как они дальше мчались. То есть тут либо разъяснено, либо там водитель, который умеет правильно читать правила дорожного движения.
0: Ну, очевидно, да, одно из двух.
1: Хорошо, давайте на этом сделаем 3-минутный перерыв в эфире «Дорожного просвета». После этого вернемся и продолжим.
2: Время информационно-оздоровительной зарядки «Если хочешь быть здоров».
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». Меня зовут Александра Короткова. В этой студии я приветствую Алексея Кузнецова, врача-травматолога-ортопеда, артроскописта, спортивного врача высшей категории, заместителя главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Федорович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Я снова напомню, что мы говорим об эндопротезировании суставов, и самые известные операции, то, что на слуху, это, конечно, протезирование тазобедренных суставов и замена коленных суставов. Чем они отличаются принципиально с точки зрения хирурга?
4: Эндопротезирование тазобедренного и коленного сустава – это, конечно, две разные операции. Они возвращают подвижность сустава, но имеют ключевые отличия. Если говорить насчет тазобедренного сустава, есть головка бедренной кости, это шарик, он находится в вертлужной впадине таза. И во время операции как раз и вертлужная впадина меняется, и меняется головка. Коленный сустав – это сложный механизм со связочным аппаратом. Он больше похож на шарнир с вращением. Он состоит из трех костей, и опиливаются бедренная и большеберцовая косточка, и заменяются эти поверхности искусственным суставом, компонентами протеза. И между этими компонентами прокладывается полимерная вкладка.
1: Эти операции можно сравнить по сложности?
4: Однозначного ответа, конечно, нет. Для хирурга замена коленного сустава, конечно, технически сложнее. Она требует точного планирования и балансировки именно связочного аппарата. А если говорить насчет операции на тазобедренном суставе, то она также имеет свои риски. То есть это работа и вблизи сосудов, и вблизи нервов. Высок риск кровопотери. И анатомия каждого пациента, конечно, индивидуальна, поэтому здесь решить, какая сложнее, какая легче.
1: Вернемся к тем, кто получает новые суставы. Какие ограничения у людей сохраняются после того, как сустав поменен, и вот эта основная реабилитация, она уже позади? Что из запретов сохраняется на всю жизнь?
4: После эндопротезирования есть свои ограничения, то есть беговые ударные нагрузки уже пациенту противопоказаны больше, потому что на этих ударных нагрузках искусственный сустав разрушается гораздо быстрее. В других случаях активный образ жизни пациенты после эндопротезирования ведут, ходят в походы, катаются на велосипеде, занимаются спортом определенным. Пациенту объясняем, работает реабилитолог, рассказывает, как правильно ходить, как правильно заниматься, какие нагрузки по-хорошему не делать, и либо исключить совсем.
1: Спасибо большое. Я напомню, что в этой студии был Алексей Кузнецов, врач-травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории, заместитель главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров.
5: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
6: «Дорожный просвет» на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
1: «Дорожный просвет» в эфире радиофорум 104,5 FM продолжается. Меня по-прежнему зовут Александра Короткова. И «Дорожный просвет» сегодня мы ведем с Дмитрием Ларионовым, представителем Комитета по защите прав автомобилистов.
0: Меня по-прежнему зовут Дмитрий.
1: Александр в тему снятого асфальта пишет, что начинать можно еще раньше. Это мы, когда говорили про до конца учебного года, или все-таки надо подождать. Начинать можно раньше. Проблема в том, что после того, как срежут асфальт, на это место укладывают его где-то через две недели, а где-то через месяц. Про остальные компании ничего дочитывать не буду. Слушайте, это система госконтрактов. Это вот вообще не то, чтобы не к нам, это не к вам, это вот к тем, кто занимается госконтрактами. На тему укладки асфальта через две недели, ну, я бы посомневалась. Егоршинский подход переложили за неделю.
0: Не, ну вообще, во-первых, такое бывает, а во-вторых, лично я в этом ничего суперкритичного не вижу, по той причине, что, во-первых, это очень серьезная экономия сил и средств, и это не влечет каким-то, ну, очень...
1: Силы средств где? Вот когда срезали и оставили?
0: Да, потому что это значительно дешевле и, ну, скажем так, это легче спрогнозировать, заказать и получить эту услугу в условиях, если она заказывается крупным оптом, по-русски говоря. Вот. И это значительно...
1: То есть мы взяли фрезу и по всему району проехали, да, там, где у нас есть колея.
0: Да, а потом уже в текущем режиме, имея какой-то ограниченный перечень техники, которая, собственно, задействуется в укладке асфальта, мы поэтапно тут уложили, тут уложили, тут уложили. А срезать можно везде сразу. А почему бы и нет?
1: Ну и опять же, все-таки у нас сейчас нулевых и минусовых температур нет, даже если это корыто. Я говорю про место срезки, заполнилось водой, если у нас прошел залповый ливень. Кстати, на следующей неделе нам там какие-то кошмарные 20 миллиметров осадков за день обещают. Вот мы все поплывем, посмотрим, что будет.
0: Еще буквально позавчера грозу обещали на сегодня, а сегодня...
1: Она была вчера. Да, ты ее застал или... Ну, знаешь, это ли, Лужина, который... Эльмаша держались до вечера, и я была этому, честное слово, очень удивлена.
0: Зато в районе... А на Уралмаше даже асфальт не до конца промок.
1: В районе аэропорта Кольцова дождя вообще не было. Еще раз говорю, вот имея там сад, я понимаю, почему аэропорт сделали там. Потому что Екатеринбург затопило, а мы, значит, это ходим и с шлангами поливаем грядочки. Потому что вот нам бы все, что вылилось в Екатеринбурге, нам бы вот сюда вот, на огороды. А нет, зато аэропорт работает.
0: Да ладно, бывает и наоборот.
1: Крайне редко, поверь. Я чаще хожу по огороду со шлангом. Ну хорошо, электросамокаты давненько не появлялись у нас в эфире «Дорожного просвета». Так пусть же появятся.
0: Целую неделю не появлялись.
1: Ну как это? Нет, ну в прошлый раз мы, по-моему, про них не разговаривали. Минтранс поддержал идею обязать самокатчиков регистрироваться через госуслуги. По заголовку ничего не понятно, все-таки расшифрую. Что же сделал Минтранс? В ответ на депутатский запрос министерство поддержало идею ввести в России подтверждение личности и возраста пользователей арендных электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности через платформу в госуслуги. Через платформу госуслуги. Ты сказал, что это интересно. Почему? Это с плюсом, это с минусом, это как?
0: Потому что есть, к сожалению, очень много таких случаев, когда какие-то нарушители, в том числе нарушители, совершившие серьезные нарушения с последствиями, успешно избегали ответственности, утверждая, что это не они, и в отсутствии доказательств того, что это были они. То есть каким-то образом, ну, я не знаю, как они это, скажем так, какую лапшу они всем вешали на уши, но выглядело это так, как будто то у меня угнали аккаунт, то, значит, у меня, это самое, грубо говоря, там ребенок списал данные карты, чтобы оплатить, а потом кто-то другой угнал у него аккаунт. И как-то вот я много слышал таких разных историй, таких разных объяснений. И на самом деле это вот если подтверждение личности и возраста, во всяком случае, пользователей арендных самокатов будет производиться с участием госуслуг, то, как минимум, это значительно больше ответственности сразу же посеет в голову того, кто эту процедуру проходит. А, во-вторых, ему значительно сложнее потом будет избежать такой ответственности в случае, если под таким верифицированным пользователем будет совершено что-то серьезное.
1: Ну, я бы сказала, мы вот с тобой за эфиром попытались начать обсуждение, но достаточно быстро его свернули для того, чтобы градус интереса не потерять. Я бы сказала, что вот по тому количеству электросамокатчиков, которые я встречаю в ежедневном режиме, у нас, ну, давайте скажем, что даже больше трети, то есть процентов 40, это, в принципе, люди, которые не просто ответственно арендуют сим, они еще помнят, что они участники дорожного движения, электросамокаты чаще начали по пешеходным переходам переводить. Представляете? Вот человек человек едет, действительно спешивается, честно, вот на себе его перетаскивает, перекатывает и едет дальше. Зато количество курьеров на велосипедах и электровелосипедах, проскакивающих на зеленый вот пешеходный, их стало больше, то есть когда человек действительно как бы настолько хорошо контролирует свою скорость, что вот в эту вот толпу пешеходов, которая стоит в ожидании зеленого, он вкатывается, как у нас любят по левому ряду проезжать некоторые водители, вот этот вот зеленый, пока весь поток стоит. И вот чем заканчивается этот для водителей, которые поток стоит, а они пролетели по левому ряду, потому что, ну, зеленый же переключился, чего я буду тормозить? История, чем это заканчивается, мы знаем. Это заканчивается достаточно тяжелыми ДТП. Почему велосипедисты у нас, ну, не велосипедисты, я все-таки бы сказала, что это процентов на 80 курьеров. Почему они считают, что можно вот на такой скорости вкатываться в толпу пешеходов? Для меня это очень большой вопрос. Вызывает это будет ДТП пешехода и велосипеда.
0: Конечно, ДТП.
1: И будем разбираться. Так вот, возвращаясь к электросамокатам, у нас все-таки 40% это ответственные пользователи электросамоката, то есть для которых вот подтверждение своей личности там, через госуслуги тыкнуть кнопочку, это не будет проблемой. У нас, да, остались подростки, но их стало значительно меньше, а теперь с гиканьем,
0: это
1: криками.
0: А вот я с этим не соглашусь.
1: Подожди, я договорю. Так вот, с гиканьем, криками и вообще создавая впечатление, что носится привидение с мотором, у нас достаточно взрослые люди в крайне нетрезвом состоянии теперь почему-то, ну и по ночам тоже, ну вот с позднего вечера, вот по тем улицам, по которым я гуляю с собак, регулярно ситуация, может, конечно, это одни и те же или какая-то вот компания, которая так развлекается, но я бы сказала, что кикшеринг так много теряет, что когда, значит, город засыпает, просыпаются вот эти вот веселые электросамокатчики, ребята, у вас там такие штрафы, выставьте, пожалуйста, вот в некоторые районы своих скаутов. Озолотитесь, честное слово. Потому что в прошлом сезоне у меня был вопрос, кто ж пьяным катается на электросамокате. Оказывается, есть такие люди. Их в этом сезоне стало значительно больше. Я не ожидала, что так может поменяться ситуация.
0: А ты еще учитывай то, что пьяный человек или не пьяный, это далеко не всегда очевидно. И если оно прямо очевидно, что он пьяный...
1: Там такой шлейф после того, как этот электросамокат пронесся от меня в 3 метрах.
0: Но что, это значит, прям
1: не то, что у моей собаки не возникает сомнений, у меня не возникает сомнений, а уровень обоняния у нас не разный. То есть, даже я не сомневаюсь. Про алкотестер я вообще молчу.
0: Вот, это я к тому, что ведь бывают еще такие водители, которые пьяные, но это незаметно.
1: Так, нам пишут, что в парке Маяковского ни капельки не было, хотя тучи вот как раз в направлении севера Екатеринбурга были. Всех самокатчиков, всех курьеров нужно физически ограничить 10 километрами в час и наплевать на все досужие разговоры, если на то вылавливать и выписывать штраф. От 1000 рублей нету документов, изымать транспорт, никаких слез не слушать. Госавтоинспекция сказала, что все, что они должны делать в ситуации безопасности дорожного движения, то есть в отлавливании электросамокатчиков, которые нарушают именно правила дорожного движения, госавтоинспекция делает, и статистика у них это есть. И штрафы они выписывают.
0: Вот у меня такое впечатление, что не хватает какой-то законодательной инициативы, которая бы вводила какую-то ответственность, в том числе перед государством, за нарушение правил, которые кикшеринговые сервисы включают в договоры, которые дополняют какие-то ограничения, уже имеющиеся в правилах дорожного движения. Возможно, часть ограничений, которые имеются только лишь в договорах, но не имеются в ПДД, нужно переложить в ПДД. Вот это я лично вижу так. То есть всякие вот такие меры, типа, а давайте ограничим скорость, там, вот ладно, там наш слушатель пишет там 10 км в час, а то есть инициативы и про 6, и про 5 км в час. Ну, как бы, а зачем тогда вообще электросамокаты?
1: Но у нас же Москва ввела идентификацию для курьеров, то есть им, во-первых, им отсекли скорость, то есть ограничили скорость не быстрее 25 километров в час, плюс фотоидентификация, 25, предъявление документов, то есть перед тем, как человек заступает на смену, чтобы, опять же, если что, это был не какой-то ноунейм, самокат, велосипед или что-то, это был действительно, это было транспортное средство с конкретным водителем, который вот в эту смену там или в это время на этом транспорте работал. Вот Москва пошла по такому пути. Опять же, статистики пока нет. Это вот нововведение столичного дептранса двухнедельной давности.
0: Но это ты сейчас говоришь про курьеров.
1: Да.
0: А я-то говорю, в принципе, в том числе и про клиентов кикшеринга. Вот.
1: Я понимаю.
0: Это значительно более широкая аудитория. И то есть, если у нас для сотрудников ГИБДД не хватает правовых оснований для того, чтобы ловить вот таких явных нарушителей, то, ну, вот я за то, чтобы этих правовых оснований добавить. То есть переложить часть полезных ограничений, имеющихся в договорах с организациями кикшеринга, и присовокупить их к федеральным действующим на всей стране правилам дорожного движения.
1: Возможно. Возможно. Хотя, вот знаешь, я о чем тебя хочу спросить. Что бывает водителям за систематическую неоплату штрафов за нарушение ПДД, мы, в общем-то, так или иначе понимаем, неважно, там, на собственном опыте или из медиа. А вот, сказав, что у нас госавтоинспекция делает все необходимое для обеспечения именно безопасности дорожного движения, то есть я соглашусь с тем, что есть определенное количество электросамокатчиков, отловленных, которым выписаны эти самые административные протоколы и назначены административные штрафы. А им что будет за систематическую неуплату?
0: То же самое, что и обычным водителям. У нас есть статья 20.25 КАП РФ, которая вводит ответственность за неоплату административного штрафа. И эта ответственность вплоть до ареста, вплоть до 15 суток.
1: Но, опять же, если водителя могут остановить и вот при стоп-контроле выявить эти неоплаченные штрафы, то тут получается, что у пользователя электросамокатов это он только в аэропорту узнает, что у него куча неоплаченных штрафов, поэтому международный отпуск накрылся.
0: То, что узнает в аэропорту, это ты сейчас, очевидно, про уже работу пристава по взысканию самого штрафа.
1: А вопрос, ну что, выбросил этот самый административный протокол, ладно. Какая разница, сколько мне их выписали?
0: Не, ну приставы тоже работают.
1: Я ж не водитель.
0: Приставы
1: я
0: тоже
1: тебе
0: работают.
1: Про это говорю.
0: Ну, как бы не секрет же, да, что водители транспортных средств, которые, ну вот я имею в виду обычные автомобили, да, у них несколько больше риски попасть на сотрудника ГИБДД, который проверит и выявит, что у него есть неоплаченные штрафы,
1: чем для
0: совершенно произвольного любого другого участника дорожного движения. Потому что другими участниками дорожного движения сотрудники ГИБДД интересуются во сто крат реже.
1: Вот я потому и говорю, что об этом тогда, значит, человек, систематически не уплачивающий такие штрафы, узнает в аэропорту. Хорошо, давайте приближаясь потихонечку к завершению нашего эфира, мне очень понравился заголовок на Автоньюз: 7 летних штрафов, на них легко попасть в теплую погоду. Я тебе сейчас топ-7 этот самый зачитаю, а потом спрошу, какой самый такой частый летний штраф именно в твоем личном рейтинге. Значит, первая строчка. Различные нарушения парковки. Я так понимаю, что это, конечно... Ну, потому что, видимо, летом гораздо больше шансов припарковаться на газоне, потому что зеленое от асфальта отличить значительно проще. Ну, нет, но зиму...
0: Спорно.
1: Спорно. Я же говорю, оно зеленое. Нет, на самом деле...
0: Так оно зеленое, поэтому,
1: я немало обзоров...
0: и поэтому водителю очевиднее, что он сейчас нарушит,
1: немало
0: чем зимой.
1: Немало обзоров про нарушение правил парковки. Я читала про парковку в прибрежной зоне. Вот там вот все очень интересно, как можно попасть на штрафы.
0: В прибрежных зонах сама, как бы, сама движуха на два порядка сильнее, чем зимой, поэтому да.
1: Ну, и там тоже, что называется, если есть дорога с твердым покрытием, лучше там оставлять машину, а то дороговато получится. Ладно, хорошо. Вот такая категория. Различные нарушения парковки. Оставим ее такой. Мойка автомобиля в неположенном месте.
0: Это да.
1: Кстати, во дворах у нас все чаще начинают появляться личности, которые с ведерком выходят из подъезда и начинают мыть машину почему-то здесь. То есть это не значит, что там, конечно, море разливанное, но почему нужно с ведерком мыть машину, мыть, скажем так, фары, номер вот именно здесь у подъезда, именно с ведерком? Меня это несколько удивляет.
0: Я еще могу понять, условно, тоже водителей, которые омывают, пусть даже выходят с ведерком, с губкой, с мылом, но протирают только лишь фары и номер. или там фонари сзади, да, стекла некоторые моют. Это еще можно понять. Но когда начинают мыть кузов...
1: С пеной, чтобы красиво было.
0: Вот это уже самое настоящее административное правонарушение, причем, по-моему, даже более чем по одной статье. Самое первое, что мне приходит в голову, это я слышал о том, что есть реальная практика привлечения к ответственности за статью КАП «Порча земель».
1: Да, 3-5 тысяч. Выброс мусора из автомобиля.
0: Ну, это в любое время года бывает.
1: Вот я бы тоже не сказала, что летом, но, видимо, летом мы чаще ездим куда-то вот вдаль, поэтому в машине поесть хочется почаще. Чрезмерная тонировка. У нас, кстати говоря, рейды антитонировочные, они идут и продолжаются в Екатеринбурге. Опять же, дочь страшно расстраивалась. Ну, что же нас не остановили-то? Я говорю, Соня, мама, тонировки на машине нет, вот и не проверяет.
0: Я понимаю водителей, ну... по-человечески готов, по закону нет, понять водителей, которые вот летом для того, чтобы не изнывать от жары, тонируют машину. Товарищи, ну зачем нарушать ПДД? Ну, есть такая штука, называется атермальная тонировка. Она прозрачная, она полностью соответствует ПДД, но она блокирует инфракрасный свет. И вы не испаритесь в машине. Делайте так, делайте по закону, пожалуйста.
1: А вот я тебя хотела спросить. Я не меньше двух автомобилей таких в Екатеринбурге видела. Это не тонировка. Это вот как раз нанесенная пленка на лобовое стекло, не видно, что делается в салоне автомобиля, а на того, кто стоит снаружи автомобиля, смотрит ни много ни мало триколор.
0: Я не очень понял, как это выглядит.
1: Это так и выглядит. Триколор вместо лобового стекла.
0: То есть это зеркальная тонировка или...
1: Да.
0: А зеркальная тонировка прямым текстом запрещена в правилах дорожного движения и основных положениях вне зависимости от ее светопропускаемости.
1: И не важно, что это триколор.
0: Я не знаю. У меня такое впечатление, что человек просто считает, что его за патриотизм кто-то освободит от ответственности.
1: Ну, с экстренными службами в начале нашего эфира мы выясняли. Не всегда. Так, значит, это у нас, по-моему, была четвертая позиция, чрезмерная тонировка. Следующий пункт – перевозка детей в автомобиле. У нас, по-моему, это нарушение ежегодное, потому что летом мы возим детей к бабушке на дачу и куда угодно, а зимой
0: в школу. Я бы даже сказал, что летом это менее вероятно.
1: Почему? Потому что дальше едем?
0: Нет, потому что летом каникулы. А во все остальное время по школам развозят. И вот там это гораздо более вероятно.
1: Понятно. Кстати, на днях возникал вопрос, можно ли ребенка старше 7 лет в бустере на переднем сидении возить. Я поняла, что для меня этот вопрос не стоит, потому что у нас растущий... Почему? А бустер это у нас разве не...
0: Специальное детское удерживающее устройство должно быть в обязательном порядке до 12 лет.
1: Я понимаю. То есть,
0: Бустер
1: таковым не является. А почему? Потому что он не крепится к переднему сиденью? То есть он должно быть жесткое крепление? С точки зрения того, как все это полетит при аварии, я понимаю с точки зрения законов физики. А почему у нас бустер? Почему сзади в бустере можно?
0: Сзади и без бустера можно.
1: Я бы сказала, что без бустера с определенного роста, который совсем не соответствует 150. Нет. Я говорю про чистую физиологию. Без бустера детей от 130 сантиметров ростом возить не то чтобы гораздо удобнее, это самим детям комфортнее. Потому что когда ребенок начинает его вот так вот, если он, не дай бог, задремал сзади, и вот он начинает обтекать в этом бустере и повисает на ремне, это гораздо хуже. Поэтому вот я всегда вообще за кресло растущие. Ну, хорошо.
0: Короче, бустер с специальным детским удерживающим устройством не является.
1: То есть вперед нельзя на бустере?
0: Да.
1: Так, животные в автомобиле. Тут очень интересно. На перевозке животных в машине распространяются правила раздела 23 ПДД «Перевозка грузов». Так питомец не должен ограничивать водителю обзор и затруднять управление автомобилем. В обратном случае может грозить штраф 500 рублей. А как же эти прекрасные торчащие коржики, булики из окон переднего сиденья? Ну, животное, не секрет, те, кто возят животных в автомобиле, знают, что, в общем-то, животное всегда ездит с удовольствием, если у него есть определенный обзор. В противном случае собак укачивает. Про кошек. С кошками чуть попроще. Кошка обычно вот выбирает себе место на задней полке, и там благополучно дремлет. Или у хозяйки на руках.
0: Вот знаете, самая опасная история, которую...
1: А вот собаки, они любят поскакать.
0: Которую я когда-либо слышал, это когда кошка или щенок, или маленькая собака в салоне автомобиля предоставлены сами себе, и в какой-то момент, когда вдруг у водителя возникает потребность резко затормозить, вдруг оказывается, что это животное заползло под педаль тормоза. Я таких историй слышал две. Это реально страшно.
1: Ну, в принципе, это ну, такая ситуация. То есть, когда ты едешь, ты тут вдруг у тебя шевеление какое-то началось под педалями. То есть, ты абсолютно...
0: Даже не то, чтобы, вот знаете, это
1: как лишаешься бы... Лишаешься возможности можно, управлять
0: автомобилем. Это еще можно как-то контролировать, да, то есть просто в пространство под рулем никого не пускать. Но когда, допустим, из-за того, что вот сейчас, вот только что произошел какой-то очень резкий маневр, и животное просто туда залетело, а в следующее мгновение вы должны нажать на педаль тормоза и не можете это сделать. И не потому, что жалко, а потому, что некуда давить.
1: Ну, либо есть куда, но...
0: Короче, это надо очень осторожно.
1: Ну, и финал этого топ-7 – это использование зимней резины. Но мне кажется, что у нас сейчас такая температура, что все, кто не поменяли... Вот я,
0: это
1: честно,
0: резина одноразовая будет.
1: Я ехала из сервиса со словами: так, а сейчас мы срочно едем на шиномонтажку, иначе мы просто прилипнем к асфальту. Нам говорят, что пора заканчивать наш сегодняшний эфир. Какой-то точки у нас не получилось, но у нас есть всегда финальная фраза, которая прекрасно завершает любой эфир «Дорожного просвета». Я предоставляю слово Дмитрию Ларионову.
0: Да, ставьте видеорегистраторы.
1: Да, тогда наши эфиры будут еще интереснее и интереснее. Все на сегодня. Всем спасибо. Через неделю встречаемся в этой же студии.
0: До свидания.
3: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские мастера в истории России.
7: Дмитрий Николаевич Петунин. Как гласит табличка на его родине, в Верхней Туре, автор уникальных поделок. И это так. Дмитрий Николаевич, не имея специального образования, был примером ремесленной смекалки, которая всегда спасала в особо сложные моменты нашей истории. Родился в 1877 году в рабочей семье. С 1903 работал на Верхнетуринском заводе, с которым всю остальную жизнь свою и связывал. Первое крупное изобретение Петунина родилось в начале Первой мировой, когда завод испытывал нехватку лошадей для перевозки дров. Дмитрий Николаевич создал моторную телегу. Конструкция в 3,5 метра длины и 2 ширины по большей части была собрана из деревянных деталей, как говорили, топором без единого гвоздя. В одноцилиндровом моторе некоторые части тоже были деревянными, а блок цилиндра был собран из батарей парового отопления. Телега с трехступенчатой коробкой передач разгонялась до 10 км в час и могла перевозить более 300 кг груза. Изобретение прослужило 40 лет и во время Великой Отечественной было, так сказать, модернизировано Петуниным. Поскольку теперь нужно было решать проблему нехватки бензина, машина была оснащена газогенератором и стала передвигаться на древесных чурках. К этому моменту Дмитрий Николаевич уже технолог Верхнетуринского завода и отвечает в том числе за производство боеприпасов для Красной Армии. Отвечает успешно и в сентябре 45-го получает орден Красной Звезды. Но Петунин не только рационализатор, который трудится на благо завода и страны. Он создает поделки ради развлечения. Такой была его миниатюрная паровая машина, которая умещалась под наперстком, весила меньше 5 граммов, а котел вмещал 3 капли воды, и для безопасности семьи. В годы войны для своей младшей дочери Маргариты Петунин сделал двухствольный пистолет, действующий, чтобы она спокойно ходила за хлебом, не боясь быть ограбленной. Ну а коль поделка была для дочери, то и украсил ее Петунин соответственно, и приклад и ствол были с гравировкой. Сейчас какие-то изобретения Дмитрия Николаевича можно увидеть в музеях, как, например, моторную телегу, что-то хранится в сейфах завода управления, как мини-ружье. Но главное, сохранилась память об изобретателе-самоучке, авторе уникальных поделок, миниатюрной паровой машины, автомобиля и моторной лодки, как гласит мемориальная доска.
3: Люди Урала. О наших выдающихся земляках. Экономика и бизнес.
8: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
3: Налоги.
8: Бюджет Свердловской области после налоговой реформы пополнился на 4 миллиарда рублей по итогам первого квартала. С января НДС должны платить индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые находились на упрощенной системе налогообложения и имели доход от 20 до 60 миллионов рублей за 2025 год. Таких плательщиков в Свердловской области более 15 тысяч, сообщила заместитель руководителя ФНС региона Марина Ря. В центре ТАСС «Урал».
9: Сколько же денег принесли в бюджет такие повышения налогов? Первый срок уплаты у нас 28 апреля, а 25 апреля у нас был срок представления первых деклараций по НДС. За квартал плательщики НДС с доходами от 20 до 60 миллионов нам принесут в бюджет порядка 4 миллиардов рублей. Если сравнить просто сколько это, много или мало, то все плательщики упрощенной системы налогообложения за первый квартал задекларировали 15 миллиардов рублей.
8: По мнению бизнес-омбудсмена омбудсмена региона Елены Артюх, нагрузка на предприятия после налоговой реформы выросла существенно.
10: Существенно или несущественно выросла нагрузка, а это, по сути дела, ну, на самый малый бизнес, на микро даже и малый бизнес. Ну, на мой взгляд, существенно выросла налоговая нагрузка в этом смысле. Это только по одному виду налога. Только НДС, малый бизнес, заплатил на 4 миллиарда больше. Поэтому мы старались максимально разъяснить предпринимателям новые правила. И для этого провели 7 вебинаров с управлением ФНС или с экспертами уполномоченного в конце прошлого года и начале этого года.
8: Елена Артюха отметила, что аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области в конце прошлого года зафиксировал рост обращений от бизнеса в связи с налоговыми изменениями.
2: Бизнес-статистика.
8: Салоны красоты на Среднем Урале закрываются в 28 раз чаще, чем открываются. За первые 3 месяца этого года в регионе зарегистрировали только 6 новых бизнесов в бьюти-индустрии. В это же время ликвидированы были 169 компаний и ИП. Портал 66.ру ссылается на данные аналитиков «Контур Фокус». Число индивидуальных предпринимателей в сфере красоты уменьшилось на 162 за квартал и стало менее 3500. Количество юридических лиц также сокращалось. В 2025 году из почти 3,5 миллиона действующих юрлиц в России 13,5% работали в минус. Среди регионов Уральского федерального округа больше всего убыточных компаний насчитали в Свердловской области.
2: Рынки. Банковский сектор.
8: Число жалоб на микрофинансовые организации в Свердловской области выросло в этом году. В первом квартале доля претензий к микрофинансовым организациям в общем объеме обращений увеличилась с 16% до 25%, рассказал эксперт Уральского главного управления Банка России Михаил Зенков.
11: В основном жалобы были связаны с возвратом денег за дополнительные услуги и проблемами с обслуживанием долга. Рост числа таких проблем привел к тому, что заемщики стали чаще обращаться к раздолжителям. Так называют обычные юридические или околофинансовые компании, которые гарантируют полное избавление от долгов. На деле такие фирмы не решают проблему долгов, а лишь оказывают консультационные услуги, в лучшем случае. Они берут деньги за формальную подачу заявления в банк или за советы по поводу банкротства. В результате человек платит за их услуги, но его долг продолжает копиться, так как чаще всего раздолжитель рекомендует ему прекратить погашать кредит.
8: В это же время свердловчане стали реже жаловаться на банки и страховые компании. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
12: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
13: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавты-108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
14: Добрый день. Около 20 российских моряков заблокированы на судах в Ормузском проливе и Персидском заливе из-за войны на Ближнем Востоке. Без документов и денег. У них заканчивается еда, вода, никто не спешит их эвакуировать. Все они заключали контракты с иранской компанией. У каждого в договоре были прописаны конкретные суда, на которых они должны работать. Но по факту их привезли на другие. Один из моряков попал на танкер, который находится в санкционном списке США. А это риски для экипажа. Могут возникнуть трудности с зарплатой, финансовыми операциями и дорогой домой, сообщает телеграм-канал «Мэш». В рамках проекта «Средний Урал своим героям» собрано более 400 рюкзаков для свердловских участников СВО, которые проходят лечение в военных госпиталях. Свердловский губернатор Денис Паслер поблагодарил всех, кто принял участие в проекте. Базовый набор, собранный в рюкзаке, это одежда, обувь, средства связи, полезный инвентарь. В каждый набор входит все самое необходимое для комфортного пребывания в госпитале. Теплая куртка, флисовый костюм, футболка, шорты, обувь, также смартфон, наушники, термокружка, внешний портативный аккумулятор и так далее. Всего 28 позиций. Проект «Средний Урал своим героям» Денис Паслер запустил летом прошлого года. Оздоровительная кампания в Екатеринбурге охватит 168 тысяч детей в этом году. Из них 32 тысячи отдохнут в лагерях дневного пребывания. Еще 30 тысяч отправятся в загородные лагеря, 5 тысяч в санатории. Об этом рассказала директор департамента образования Елена Кириченко на заседании городской думы. Около 600 школьников получили путевки в оздоровительный лагерь на побережье Черного моря. Среди них дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, победители профильных олимпиад. Другими формами отдыха будет охвачено 100 тысяч детей, сообщает портал Екатеринбург.РФ. Названы новые хедлайнеры «Уральской ночи музыки» Максим Свобода и Кристина Кошелева выступят на сцене «Гиккон» на территории Екатеринбург-арены. Также площадку с ними разделят Антон Чернов и Полина Чили. «Уральская ночь музыки 2026» состоится в Екатеринбурге 19 июня, напоминает Е1. Рейтинг самых популярных подержанных машин в России возглавила легендарная отечественная «семерка» ВАЗ-2107. За апрель было куплено 10,5 тысяч таких машин, сообщили аналитики агентства «Автостат». Впрочем, корейские конкуренты отстали ненамного. Седан Kia Rio занял вторую строчку с результатом 10 300 проданных автомобилей. Hyundai Solaris замкнул тройку лидеров с показателем 10 тысяч штук. Четвертое и пятое места поделили Lada 4x4 и Toyota Corolla. Их куплено по 9,5 тысяч единиц. Всего за апрель россияне купили 542 200 машин с пробегом. Это на 14% больше, чем в марте. Доллар 70,95, евро 81,98.
15: Информация на правах рекламы. Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
16: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
17: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
19: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно ясно. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 15 градусов выше 0.
15: Информация на правах рекламы.
20: Субару. Автомобиль, который выбирают головой. Влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
21: У каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ. И в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
22: Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
21: Слушайте программу «Картина мира» сегодня в 13 часов на 104.5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор».
23: Для лиц старше 12 лет.
24: Эфир «Радиофорум» на частоте 104.5 FM продолжается. Это программа «Картина мира» в студии Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. Привет.
25: Привет.
24: Как всегда, болтаем о теории истории международных отношений. Как всегда, не привязываемся практически к современности. Хотя поводы как раз из современности берем. Сегодня будет именно
25: потому
24: такой...
25: Потому что бесит. В смысле, триггерит.
24: Ну, триггерит, да.
25: Ну да,
24: кое-кто.
25: Я могу
24: можно. Мы же не объявления какие развешиваем на английском языке. Так вот, и еще раз напоминаю, что программа единственная на радио, которая формулирует свои темы на латыни. Cassis tuci deanus сегодня будет
25: у
24: нас.
25: Ну, tuci да грех, вот язык не поворачивается, как-то это совсем уж извратить.
24: Ну, ловушка.
25: Касси, хотелось бы про ликера подумать. Нет, ладно.
24: Так, в общем, все просто. Ловушка Фукидида. Термин, который любит Си Цзиньпинь.
25: Теперь, оказывается.
24: А он давно уже любит. Хотя... Я видел, что он уже там года с 14-го периодически вспоминает, давайте не попадаться в ловушку Фукидида. Но это такая довольно интересная история, потому что ее сразу подхватывают. Политологи начинают радостно говорить, а что же это такое? Да какой Фукидид был, молодец.
25: Потому что все учили на первом курсе. Самый, что ни на есть, вводный курс, первое занятие, там, Миловский диалог. Ну вот интересно, а почему Си Цзиньпинь-то вот
24: а потому
25: подает...
24: что... Этот термин появился, но он изначально появился где-то в 80-е годы, кстати, применительно к Холодной войне. Угу. Был такой деятель, назывался он, сейчас скажу, Херман Воук. Он военный и выступал где-то на какой-то конференции, и где сказал как раз, что мы, несмотря на то, что более 2000 лет прошло, мы находимся примерно на той же стадии, что и описывал Фукидид. Вот эта холодная война. Нет, чтобы вот перековать, вспоминая другой древний текст, да, библейский, мечи на орала, да, нет, мы вот все пытаемся друг друга пнуть.
25: Но тогда же это очень распространено было. Вообще вся теория международных отношений зарождалась, начиналась с изучения Древней Греции. Это же Альфред Циммерн изучал демократию в Афинах. Ну, то есть классическое образование, про Фукидида знали все. Ну,
24: Фукидид более того.
25: И как раз ведь очень красиво совпадало. Америка – это Афина, а Россия, ну, Советский Союз, Советская Россия, это Спарта.
24: Спарта, да, многие. Спарта, до этого такие сопоставления были, только Афины – это западный мир, а Спарта – это нацистская Германия, например. А нацистская Германия очень любила Спарту, потому что, смотрите, какие там арийцы-то живут, все дисциплинированные. Все
25: блондинистые. Да, арийцы, дарийцы, одной буквой, двумя буквами отличаются.
24: Ну, главное, что они все дисциплинированные и живут как надо, тотально. Ну и так далее. Там много можно про таких параллелей проводить, но это уже на исходе, да, холодной войны было высказано. А новую жизнь этому термину, имеется в виду ловушка Фукидида, дал Грэхэм Эллисон, который перенес это все на взаимоотношения где-то в нулевых годах, впервые, насколько я помню, перенес на отношения США и Китая. И тут США – это Спарта, а Китай – это внезапно, получается, Афины. И я не знаю почему, но именно китайцам зашло. Ловушка Фукидида заключается в том, что Фукидид описывал начало Пелопоннесской войны как базовую причину, да, не поводы, а вот прям, да, Афины начали расти, действительно, они стали укрепляться, Спарта испугалась и испортила 30-летний мир, так называемая Малая Пелопоннесская война, так называемая, после нее был заключен этот самый 30-летний мир, ну, как обычно,
25: да,
24: водилось.
25: Да, 30-40, там, 2 года.
24: Стандарт был в 5 веке, мне кажется.
25: Просто до нашей эры. Навеки вечные.
24: Ну, 30 лет это все уже, все умрут. Да. Там новые будут заключать этот самый мир. И вот он произнес, что Спарта боялась укрепления Афин, и поэтому начала гадить, скажем так, и это все превратилось в войну, которая была уже неизбежна.
25: А вот интересно, ведь абсолютно то же самое происходило с Первой мировой войной, когда Британия испугалась роста военного, морского, особенно могущества Германии. Но что-то Фукидида тогда никто сильно не поминал, хотя классическое образование было у всех.
24: Более того, как раз военные это получали в своих училищах. А Фукидид – это основа изучения греческого языка. Фукидидский стиль простой, ясный, понятный.
25: Особенно почитать в русском переводе 19 века.
24: В русском переводе 19 века, и не только 19-го, мало вообще, что иногда понятно. Поэтому тут отдельный вопрос. А так, на самом деле, да, в отличие от того же Геродота, который там расписывал какие-то мифологические такие штуки, Фукидид понятен для военных.
25: Научен.
24: Да, научен, действительно, он такой вот. И вот причины, следствия,
25: и даже если
24: причины.
25: Я сам не слышал, то я полагаюсь на первоисточники, плюс восстанавливаю, как по логике вещей могло быть.
24: Ну, и сам чуть-чуть поучаствовал в начале Пелопоннесской войны, да, непосредственно как стратег. Ну, это все понятно, это про Фукидида. Почему сейчас эта ловушка становится настолько популярной, мне не очень понятно. У китайцы, ясно, они в этом случае, давайте не будем, ну, как Си последний раз сказал, вот сейчас они с Трампом встречались, и он в своей речи произнес, давайте в очередной раз не попадаться в ловушку Фукидида. Почему? Потому что Китай себя мнит государством возвышающимся в процессе.
25: Вот интересно, почему это вдруг Си Цзиньпинь заговорил на европейских, ну, условно, на
24: западных
25: языках?
24: Потому что это очень популярно в китайской оказалось именно академии, вот это вот совершенно антиисторическое.
25: На английском языке.
24: Ну, а какая разница?
25: Нет, это очень большая разница, потому что вот обычно же Китай говорил, мы же ведь не могущество тут наращиваем, мы вообще-то возвращаемся к своему законному месту, с которого нас снесли вот за 100 лет унижения. Был век унижения, а все остальное время мы что тогда были великой державой, что сейчас просто к законному своему месту возвращаемся. Во-первых. Во-вторых, а что вы нам тычете всяких древнегреческих фукидидов, когда у нас... Когда у вас Фукидида еще не было, у нас уже была обалденная традиция. То есть вот мне все-таки немножко непонятно, почему это Си Цзиньпинь вот так активно подыгрывает европоцентричному взгляду.
24: А потому что вот как раз самая популярная теория – это взаимоотношения США и Китая. После того, окончания холодной войны, именно Эллисон, он на примере Китая и США начал продвигать эту идею. Ну, как всегда у политологов.
25: Да. Вот
24: они же что-нибудь ляпнут, а потом начали... Раздувать. Он еще работал где-то там по линии международных отношений. Угу. Книжка у него вышла, где он попытался через ивент-анализ каким-то образом показать, что в истории всегда так было. Чаще всего он там 19, по-моему, насчитал, 16 случаев, 13 из которых кончались войной, когда вроде бы региональная или мировая держава начала бояться возрушения другой державы.
25: Причем,
24: и как давай ее гнобить.
25: До этого ведь тоже была такая забавная теория. Ну, реалисты в принципе любят говорить, что мы же всегда изучаем историю, и всегда было так.
24: Угу.
25: Ну, и всегда...
24: И Фукидида можно... себе приписывают.
25: Да, и можно вообще все, что угодно найти в истории и сказать, да всегда так было. Ага. И вот интересно, что была такая забавная теория, что гегемония

0: хотя еще раз она прям в соцсетях после заявления Си Цзиньпиня так разошлась.
1: В очередной раз начали
0: доказывать. Действительно, живот Фукидид показал реальные поводы для войны. И причина-то глубокая лежала в том, что Спарта боялась. На самом деле все гораздо сложнее было. И Афины, ну, почему так 431 так год рассматривается, а не 478, когда спартанцы естественным образом ушли от главнокомандования в греко-так называемых персидских войнах. Когда разругались со всеми, кто он там...
1: А потом еще долго спорили, да кто же победил-то персов? Мы же под нашим чутким руководством.
0: Но мы дошли до Византии. Павсаний там со всеми поругался, сказал, я тут самый главный. Его послали, Афины начали делать Афинский морской союз, и к началу Пелопоннесской войны это не просто возвышение неожиданной Афин.
1: И кроме того, если посмотреть, вот не просто возвышение действительно, а каким образом возвышение? Одно дело, когда милый, добрый, классный, вот как Перикл в своей речи говорил, вот потому что мы все славные и нас все любят. Нет, нам все завидуют, нас все боятся.
0: Вот. А теперь мы погружаемся в культуру древних обществ, где вот это тиме, вот это вот честь, она была, слава, она была впереди всех остальных.
1: Впереди даже страхов всяческих.
0: Да. И есть немало антиковических книг, которые это все рассказывают, потому что действительно поводом для войны не обязательно должна быть нажива. Как у нас сейчас, да, вот сейчас у нас
1: первый. Да, и не обязательно страх, как тоже пытались, вот. Опять же, позднее. То есть Фукидид тоже говорил про страх, но у него он был не на первом месте, а на первом как раз вот слава.
0: Страх,
1: репутация.
0: То, что потеряем вот эту самую первенство.
1: Страх,
0: да, вот этот страх не за то, что нас, на нас нападут, и мы будем потом отбиваться, а страх того, что мы же крутые, а тут еще какие-то крутые.
1: И наша репутация.
0: Да. Но, мне кажется, ловушка Фукидида хорошо описывает ловушку ментальную современных как раз исследований. Это все разделить на две части. Демократы, олигархи сталкиваются. Все, значит, повод для войны.
1: Гораздо же легче. Ну, то есть, вот мы не можем жить в таком сложном мире. Мы просто обязаны его редуцировать до чего-то понимаемого, понимабельного. И еще вот интересно, что когда вот совсем недавно было, праздновали мы очередную годовщину длинной телеграммы Кеннона, и ведь тогда же точно так же длинная телеграмма 2.0. Была большая статья, которая тоже вот обыгрывала. Вот смотрите-ка, так же, как в холодной войне, только был Советский Союз, а сейчас Китай. Мы, великие, замечательные американцы, столкнулись опять с очередным вызовом эпохальным. Ну, в общем, ничего не меняется.
0: Модель-то вот, ясна. Да? Вот у тебя Фукидид модель, вот у тебя Кеннон модель, вот у тебя, ну, Гоббс модель. Ну,
1: только подставляет другие,
0: Подставляет другие названия. Так вот так он и сделал. Он подставил, сейчас смотрю, открыл список вот этих ивентов, да, событий, которые с 16 века происходили. Каким-то образом вот правящая сила в 16 веке Португалия, восходящая Испания. Но это тоже довольно натянутый
1: тезис-то.
0: Потому что самое...
1: они же, в общем-то, и поделили мир, в том числе папской буллой. Во-первых. Во-вторых, ну, Испанская империя давным-давно рухнула, а португальская еще существовала, мама, не горюй. В-третьих, в то же самое время идет борьба между Нидерландами и Англией, и там сэр Фрэнсис Дрейк высаживается в Калифорнии. Ну, то есть, параллельно идут... А Россия, например...
0: Вот, Россия тут фигурирует.
1: Век
0: тут не фигурирует. Нет. Зато интересный кейс, как я понимаю, это Крымская война. Середина 19 века. Правящие державы. Франция и United Kingdom.
1: А также,
0: и Франция.
1: А также Турция и Сардинское королевство.
0: Угу. И тут восходящая, середина 19 века, восходящая держава Россия и Германия. Россия, которая Наполеона победила. То есть, если Крымская война рассматривать, что вот Франция и Великобритания, которые вдруг стали мировыми державами, испугались восхождения молодой новой державы Российской империи.
1: С ума сойти. Не, ну действительно, чтобы вот так подогнать под ловушку Фукидида, можно действительно вот так вот.
0: Я говорю, ловушка Фукидида – это ментальная ловушка, по большей части. То же самое касается, кстати, и выделения вот этой правящей державы и восходящей державы. Для Фукидида понятно, вот эта дихотомия Афины-Спарта. Но там был Афинский морской союз и Пелопоннесский союз, которые включали все других союзников.

0: спровоцировали войну не спартанцы и не афиняне, а спровоцировали союзники – Коринф, Мегары и так далее.
1: И кроме того, ведь в таких дихотомиях просто, ну, за скобки выносится огромное количество вот таких действительно важных, значимых игроков. Да, ну ерунда какая. Вот на относительно недавней конференции что-то мы там заспорили с американскими коллегами, и норвежцы посмотрели на наш этот теннис и сказали: ну, ребята, вы что это? Мы как снова в холодной войне себя ощутили. Есть русские и американцы, а все остальные идут лесом. Угу. Нету никого. Ага.
0: Ну вот примерно вот это конкретная ловушка Фукидида, да, только да. Не Фукидида она касается. Он описывал да, то, что наших мозгов
1: упрощенческих.
0: Да, упрощенческих тех, кто с политологией связан. Кстати, этого самого Эллисона Най ругал. Вот как раз, который про мягкую силу и прочее. Угу. Так это не исторично. Это ты хочешь подогнать все, что происходит в мире, вот по такую очень простую бинарную модель. Вот хороший, вот ну плохой, есть сильный, есть слабый. Слабый хочет стать сильным, сильным боится, да, пытается убить слабого, слабый, ну, а там уже как пойти.
1: Да получится. Было бы оно прекрасно, если бы эта редукционистская модель работала и что-то объясняла. Но она пригодна только как стартовая точка для каких-то дальнейших рассуждений. А дальше мы опять приходим к тому, что воронка выбора не только системными факторами, распределением силовых потенциалов обосновывается, но еще и огромным количеством других факторов, которые необходимо как-то учитывать. А как?
0: Угу.
1: А как? Присвоить им какие-то коэффициенты умозрительные и запихать в компьютер? А оно, в общем-то, так, ну, не получается. И действительно, такая сложная наука, трудно поддающаяся квантифицированию, что мы можем либо маленькие сюжетики выделять и их глубоко копать.
0: Ну, вот этот самый ивент-анализ, он гораздо шире, чем вот эти 16 конфликтов.
1: Конечно.
0: Там же огромная какая-то
1: да,
0: база данных. Там.
1: Да, проект Correlations of War Project. Там что-то какие-то жуткие тысячи конфликтов. И... Хотя, опять же, что такое конфликт? Мы тоже про это как-то говорили. Mm-hmm. Где конфликт, где война, а где еще не война, уже конфликт? Где там... То есть сколько? От тысячи человек погибло?
0: Mm-hmm.
1: Начинаются там тоже всякие коэффициенты.
0: Ну, там коэффициентов-то гораздо больше, чем ведущая держава,
1: конечно,
0: правящая
1: конечно.
0: Держава и восходящая держава.
1: Да даже самые, что ни на есть, структуральнейшие реалисты пытались это осознать, как-то обработать, и начинали говорить, нет, не баланс сил, а баланс угроз. И какой-нибудь маленький, но злобный медоед может льву представлять гораздо большую угрозу тем, чем огромный, громадный там слон, но который сейчас мирно обожрался забродивших плодов и дрыхнет.
0: Ну, так можно вспомнить, что значительная часть войн рождалась-то как раз не из-за столкновения великих держав между собой или восходящих держав, а из-за какой-то маленькой, вот такой но противной, гордой. Но гордой страны, которая, ну, пытается какие-то свои решить интересы свои, да, преследовать.
1: Великая, могучая сверхдержава Швейцария.
0: Живет до сих пор, припевает
1: да,
0: себе. Посередине,
1: живет,
0: нигде
1: припевает.
0: Не участвует. От всех отплевалась, говорит, мы сами по себе.
1: А с другой стороны, сносила всех там по всей Европе.
0: Почему да, зря. И папе служит.
1: Или, например, великая супердержава, без сарказма, Швеция, которая действительно была одной из великих держав.
0: Угу.
1: Ну, в общем, в результате ничего так, ничего, живет.
0: Вот, кстати, 18 век, что это у нас получается? Кто кого боялся? Швеция российскую... империю, ну, пока еще не империю, но вот российское
1: да,
0: государство,
1: в общем...
0: Петровское. Или Петр боялся Швеции.
1: И у Швеции, и учился.
0: Учился, что как лучше бояться. А потом, как лучше это все побеждать. Так вот, примерно об этом и говорят современные теоретики, которые прямо на голубом глазу. Вот ловушка Фукидида. Не было никакой ловушки у Фукидида. Фукидид сам попал в ловушку. Его начали присваивать себе все подряд. Реалисты ну, всех, вообще во всех, кто такой Фукидида,
1: себе.
0: Да, а у реалистов же тоже там целая градация есть,
1: ага,
0: там структурные, и там логические, еще какие-то, ну, короче, там их масса, и Фукидид везде попадает.
1: А оборонительные, потом,
0: да, а потом пришел какой-нибудь Лебов и говорит, да, он конструктивист,
1: ага,
0: посмотрите,
1: ну,
0: да, потому что у него психология, он же не про материальное Фукидид, а про то, как влияют эмоции.
1: Так
0: на...
1: и реалисты вынуждены в это скатываться, то есть, например, как тоже мы обсуждали, национальный интерес. Что такое национальный интерес? Ну, вот там это что. Ну, и в конечном итоге приходим к каким-то, сейчас такое забавное слово, идентитарным сущностям. Ну да, вот мы такие. Почему? Да не почему.
0: А где там идентитарность? Потому что есть коринфяне, которые туда-сюда бегали.
1: Нет, ну а мы ионийцы, вас дарийцев, ну или наоборот, мы дарийцы, вас ионян всегда били и бить будем.
0: Ну, так дарийцы и ионийцы, это гораздо ширше, да, чем ну, Афины и Спарта.
1: А с идентичностями всегда так. Вот, и опять же, там, Германия, мы там великие германцы и все эти прочие славяне.
0: Угу.
1: Ну, славяне тоже друг друга, в общем-то, по разным идентичностям резали. Вот
0: да,
1: мы все милые югославы, а нет, мы теперь сербы, хорваты, там, боснийцы, еще угу. кто-нибудь.
0: Ну, действительно, так и происходит. И тут упирать на какого-нибудь Фукидида, который с конкретными совершенно целями, в том числе, писал. Он же был изгнан из Афин.
1: Причем сам же написал. Да? Почему он это пишет?
0: Ну, зато для на века. На века
1: да,
0: это
1: на века
0: будет...
1: Для потомства.
0: Для потомства это будет собственность потомков на века. Вот и получил... В конце концов,
1: все его склоняют
0: туда и обратно. Но вот сама по себе идея того, что вдруг какое-то государство неожиданно возвышается, но она древним была знакома, не только Фукидиду, по большому счету. И римляне там смотрели на не очень хорошо, и этруски на Рим тоже смотрели хорошо.
1: Да, Чанакья Пандит, тоже ведь те же самые рецепты.
0: Да. В общем-то, это логика такая, что если у тебя сосед
1: становится слишком здоровым,
0: а ты понимаешь, что он может на тебя напасть, потому что у тебя много вкусного, то тогда ты будешь, ну, плюс-минус беспокоиться, если не бояться.
1: Причем ведь так интересно, и не только в силище, как самые примитивные, ну, или самые узкие, как они сами хвастаются, мы очень узкая теория, парсимония, такое милое слово, то есть мы вот очень точненько, четенько объясняем все. Но вот если, например, не сила, а мозги, что самый умный, что ли? Ведь в самой этой фразе, что самый умный, что ли? А еще шляпа.
0: Уже угроза.
1: Угроза. Почему? Вполне ты что тут умничаешь, да? Угу. А, то есть ты нам угрозу представляешь мозгами своими?
0: Ну да, как нет-то? Ну если в технологии перейти, то действительно технологически развитые державы, какие бы они ни были, большие или малые, они вполне себе угрозу могут представлять. Вот с такой прагматической даже точки
1: зрения. И опять же, с такой реалистской точки зрения, детский анекдот, когда там в песочнице зайчонок хвастается, а я самый быстрый, я вас всех обгоню, лисичка хвастается, а у меня шубка самая красивая, медвежонок чешет репу, не знает, чем похвастаться, в конце концов ревет, да я вас всех побью.
0: Ну все правильно.
1: Вот реализм.
0: Да, чем богаты, тем и рады.
1: Ага.
0: Потому что если есть военная мощь, то тогда ее проще использовать, чем мягкую силу.
1: Казалось бы.
0: Вот. Опять же, казалось бы, все сложнее. Есть военная мощь, значит, у тебя есть экономические условия. Есть экономические условия, ты можешь продвигать по-другому, потому что война не обязательна. И вот
1: более
0: мы сталкиваемся
1: того,
0: со сложной картиной мира.
1: Начинаются еще более сложные сложности, когда там географическое положение, там союзники, наличие союзников или их отсутствие. Причем реалисты-то ведь с этим довольно с трудом борется. Но вот какая-нибудь Андорра, Монако, Монте-Карло живут и не бедствуют. Хотя
0: кому
1: с точки
0: они нужны?
1: Да, действительно, ну да. Ну,
0: тоже мне.
1: Вот может хорошее ведь такое ощущение. Оставьте меня в покое. Нет, мы самые могучие, и все нам завидуют, и все нас боятся. Цитируя Перикла.
0: Кстати, у Перикла интересная тоже развилка-то была, если посмотреть исторически. Ну, с одной стороны, то, что он там наговорил, как бы наговорил, да, у Фукидида во второй книге, его знаменитая речь, там «Школа Эллады». Мягкая сила. То есть мы тут всех, мы никого не трогаем, мы никого не заставляем. Смотрите, как у нас хорошо, приезжайте к нам учиться. И корова, и волчица, и вспоминать всякие монетки еще. Ладно, хорошо, одна. С другой стороны, именно Перикл, например, создал довольно серьезную систему контроля над союзниками.
1: Да
0: единую валюту
1: серьезную,
0: при нем.
1: Жестокую.
0: Жестокую. Ну,
1: и причем отступление, там шаг вверх, шаг вбок, все, расстрел на месте.
0: Ну, ее начали использовать чуть... Ну, хотя тоже использовали, да, подавление этого всего. Да, единая валюта, экономические интересы, экономико-идеологические, потому что это было не только создание единого рынка, но и высказывание подчинения.
1: А ведь с этой же самой историей получилось так и у Макиавелли. То есть, хорошо, конечно, если любят, Ну, пожалуй, наверное, еще выгоднее, чтобы боялись.
0: Угу.
1: То есть удобнее все-таки управлять страхом, а не любовью.
0: Да,
1: изменчиво больно.
0: Про Макиавелли, который, собственно, у реалистов стоит в одном ряду с Фукидидом и с Гоббсом, который переводил Фукидида. А, интересно получается, одна из самых известных книжек, которая, ну, новый толчок дала для исследования мысли Макиавелли, называется «Момент Макиавелли». Uh-huh. Ну, это нормальный, писал Пикок, у него все-таки другое образование, не вот эти вот ловушки Фукидида, uh-huh. которые применяются к Китаю и Соединенным Штатам Америки. Это вот показывает то, что когда Фукидида изучали непосредственно в гимназии, там и так далее, у людей мысль по-другому складывалась. Они
1: потому что
0: читали.
1: Нельзя его свести к одной какой-то захватывающей фразе.
0: А этот читал Эллисон,
1: конечно,
0: наверняка уже выжимки,
1: да,
0: какие-то.
1: Да, пересказы. Вот, причем пересказы. Явно вот краткие, там, вот милосский диалог, вот и все. Ну, вот, допустим, речь Перикла, и все. Угу. А действительно, ну, Фукидид же очень глубокий, разнообразный, угу. обширный, как любой историк, который пытается показать весь процесс в его многообразии. Ну, невозможно его свести просто, угу. к противостоянию там Афины и Спарты. Хотя бы, например.
0: Ну и вообще, ну, вот этот психологизм очень фукидидовский. Угу. Любил Ницше, говорит. Вот Фукидида, почитайте, там все, все описано.
1: Которого тоже несчастного
0: ловушка Ницше.
1: Ага, и падающего толкни, и все.
0: Да, да, а почитайте, что там писал и про государство, и про все остальное, и попробуйте потом это перенести на тезис, что Ницше стоит у истоков тоталитарного, ага. государства. Человек, который индивидуалистом был по полной программе, этого все не любил. Таких ловушек масса. Угу. И вот чем дальше мы идем, чем меньше, вот как говорят, культура третьего века, например, начиная с третьего века нашей эры в Римской империи, она такая эпитимизаторская была, то есть эпитомы составляли. Выдержки, цитаты, выжимки, чтобы не полностью читать произведение, а уж что было под рукой.
1: Да, цитатами. И потолковать об Ювенале, в конце письма поставить Вале. И сейчас же ведь то же самое происходит во многом, когда мы, не изучая глубоко какие-то первоисточники, быстренько хватаем цитатки, и вот сразу в Твиттер и в ТикТок можно вывесить.
0: И все объясняется.
1: «Религия опиум для народа», сказал Маркс. Да? А что он точно сказал? Ну, или там «Цель оправдывает средства», сказал Макиавелли. Да? Точно?
0: Вот, и ловушка Макиавелли, и всех подряд.
1: Угу.
0: То есть все сейчас...
1: У каждого своя ловушка.
0: Они сначала попали в ловушку канонизации, потому что их начали использовать, ну, очень удобные были, ну, объясняли много чего.
1: Красивая фраза.
0: А потом
1: фраза.
0: Они сжимались, и вот мы появляемся...
1: И вот интересно, что зачастую мы этой красивой, короткой фразой увлекаемся настолько, что, ну, действительно сложно разбираться во всех этих...
0: Ну, конечно, все не прочтешь.
1: А вот шлепнул цитатку, и все хорошо.
0: Ну, вот Си понравился, угу. концепт.
1: Но у Си ведь и все-таки еще надо смотреть в контексте, какие он преследовал цели, для чего он это и кому
0: говорил. А давайте не будем воевать, например, Тайвань не дайте, воевать не будем.
1: Да,
0: мы,
1: конечно.
0: Давайте не
1: вы
0: будем зря, попадать.
1: Вы зря боитесь, да.
0: Ну, да, нас
1: не
0: бояться
1: надо тут
0: ничего.
1: Развязывать мировую войну и жесточайшее биполярное противостояние по всяким мелким мелочам.
0: Ну, так оно примерно. Значит, с одной стороны, мы как бы великие возрождаемся. Ладно, бог с ним. Немножко посмотрим на вашу западную центричность. А с другой стороны, давайте не будем переходить. Карибский кризис.
1: Потому что вот интересно, он же в этот момент сумел одновременно и комплимент сделать. То есть заговорил на вашем европейском, этом западном языке. Но с другой стороны, такая завуалированная действительно угроза, что ну не надо тут разворачивать мировые войны на ровном месте.
0: Тем более мы, если в этой дихотомии мы Афины.
1: Мы хорошие.
0: Мы-то хорошие, мы демократия, как раз еще же можно подчеркнуть. А это у вас там какие-то тенденции?
1: Причем вот в этих словесных игрищах замечательно так получается. Получается, что Конгресс в этот момент как раз обсуждает Китай и подчеркивает КПК, Коммунистическая партия Китая. Не народ Китая, народ мы любим, а вот Коммунистическая партия, она там что-то... И этим они же самым пытаются показать, это нелегитимные уроды, в отличие от нас. Мы-то народ...
0: Мы же из народа.
1: Конечно.
0: Мы же вот все как вышли из народа.
1: Народа для народа, во имя народа. А вот китайское правительство нелегитимное. Не напрямую это говорится, но вот такими вот...
0: Ну да, и это еще ловушка на ловушке. В ловушке существует, потому что вот эти все концепции, они сейчас настолько оторвались от корней, их направо-налево.
1: Что они, да, и они воспринимаются как вырванная напрочь цитата, причем эту цитату можно еще трактовать так, что она к первоисточнику уже вообще никакого отношения не имеет.
0: Ну вот, то есть ловушка Фукидида, если перевернуть это все на современный мир, это когнитивная ловушка современных авторов, политических, политологических и так далее, а не самого Фукидида.
1: А,
0: и не
1: же,
0: Афины Спарты.
1: Тютчев четко это заметил. Мысль изреченная есть ложь. То есть, когда ты просто выкинул вот какую-то цитатку, ты ее так для себя понимал, для своей аудитории как-то так еще четырьмя разными способами можно истрактовать, а твой собеседник понимает по-другому. Поэтому давайте долго общаться, не отдельными ключевыми фразами, а хорошо, спокойно обсуждая.
0: Англичане и немцы для этого целые поддисциплины придумали, изучение понятий. Да? Ну, там Бегрифсгешихт у немцев и кембриджская история идей у англичан. Как раз этим и занимаются. Показать, как, почему, в каком контексте, через какие медиа проходило это все, как закрепилось так-то и так-то.
1: И опять же, это сводится потом к цитатке, что давайте договоримся об определениях, и тогда спорить нам уже не придется.
0: А нет, а тут как раз не договариваться.
1: Да,
0: тут
1: хотят, не договариваться.
0: Вот, ну, надо же понимать, мы призываем к тому, чтобы не использовать бездумно.
1: Потому что я когда увидел, говорить долго, вдумчиво.
0: Ну, можно недолго.
1: В диалоге.
0: В диалоге точно. Не обязательно долго, можно сразу договориться, если вы люди понимающие. Ну что ж, будем надеяться на это, хотя это зря, это утопия, и дальше мы будем видеть только. А еще и сейчас подключится, и он точно будет выбирать то, что ему...
1: Цитатки.
0: Абсолютно.
1: Уже обсосанные.
0: Да. Учите и правильно. Тоже можно
1: пожелать. Занимайтесь промпт-инжинирингом.
0: Воспитывайте ваш интеллектуальный интеллект, искусственный интеллект. Ну что ж, спасибо большое. Это была программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
2: Это наша «Картина мира». А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5. До встречи в следующей программе.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки, если хочешь быть здоров.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». Меня зовут Александра Короткова. В этой студии я приветствую Алексея Кузнецова, врача-травматолога-ортопеда, артроскописта, спортивного врача высшей категории, заместителя главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Федорович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Я снова напомню, что мы говорим об эндопротезировании суставов, и самые известные операции, то, что на слуху, это, конечно, протезирование тазобедренных суставов и замена коленных суставов. Чем они отличаются принципиально с точки зрения хирурга?
6: Эндопротезирование тазобедренного и коленного сустава – это, конечно, две разные операции. Они возвращают подвижность сустава, но имеют ключевые отличия. Если говорить насчет тазобедренного сустава, есть головка бедренной кости, это шарик, он находится в вертлужной впадине таза. И во время операции как раз и вертлужная впадина меняется, и меняется головка. Коленный сустав – это сложный механизм со связочным аппаратом. Он больше похож на шарнир с вращением. Он состоит из трех костей, и опиливаются бедренная и большеберцовая косточка, и заменяются эти поверхности искусственным суставом, компонентами протеза. И между этими компонентами прокладывается полимерная вкладка.
5: Эти операции можно сравнить по сложности?
6: Однозначного ответа, конечно, нет. Для хирурга замена коленного сустава, конечно, технически сложнее. Она требует точного планирования и балансировки именно связочного аппарата. А если говорить насчет операции на тазобедренном суставе, то она также имеет свои риски. То есть это работа и вблизи сосудов, и вблизи нервов. Высок риск кровопотери. И анатомия каждого пациента, конечно, индивидуальна. Поэтому здесь решить, какая сложнее, какая легче.
5: Вернемся к тем, кто получает новые суставы. Какие ограничения у людей сохраняются после того, как сустав поменен? И вот эта основная реабилитация, она уже позади. Что из запретов сохраняется на всю жизнь?
6: После эндопротезирования есть свои ограничения, то есть беговые ударные нагрузки уже пациенту противопоказаны больше, потому что на этих ударных нагрузках искусственный сустав разрушается гораздо быстрее. В других случаях активный образ жизни пациенты после эндопротезирования ведут, ходят в походы, катаются на велосипеде, занимаются спортом определенным. Пациенту объясняем, работает реабилитолог, рассказывает, как правильно ходить, как правильно заниматься, какие нагрузки по-хорошему не делать, либо исключить совсем.
5: Спасибо большое. Я напомню, что в этой студии был Алексей Кузнецов, врач-травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории, заместитель главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
7: Реклама.
8: Велосипеды?
9: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
8: Сколько же велосипедов?
9: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
10: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
11: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
4: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
3: Повтор программы.
2: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
12: Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, привет. Доброе утро.
13: Доброе утро.
12: Мы начнем с ужасов нашего городка. К сожалению, такое в Екатеринбурге бывает. Да и не только в Екатеринбурге. Жуткая авария произошла у нас в городе с участием мотоциклистки. Есть видео, оно облетело самые разные паблики, телеграм-каналы, СМИ. Ну, попытаюсь описать. Я сейчас точно не вспомню, на каком перекрестке это произошло. Опять же, слушатели подскажут, они точно в курсе. Водитель внедорожника совершал левый поворот и не пропустил мотоцикл, который ехал ему навстречу, который ехал прямо. Не предоставил приоритетное право проезда. Водитель мотоцикла, женщина, она врезалась в этот джип, получила травму и спустя несколько часов скончалась в больнице. Так вот, есть видео, многие обратили внимание на какой аспект. Водитель внедорожника открывает дверь, выходит и, знаешь, вот как будто в каком-то гипнотическом состоянии начинает ходить кругами. Не бегать там, не хвататься за голову, не пытаться оказать какую-то первую помощь пострадавший, а вот просто выходит и как будто он в каком-то во сне находится. Это стандартная реакция на шок? Или, может быть, действительно это странно и имеет смысл на это обратить какое-то особое внимание, Максим?
13: Слушай, поговорить с любым врачом, не бывает стандартной реакции на шок, она абсолютно индивидуальная, и никто не знает, как мы в этой ситуации повели бы, и знаешь, дай бог, чтобы никогда не узнали мы об этом, да? Угу. Каким образом среагирует твое подсознание вот на все происходящее? Ну, так бывает, это вообще ни о чем не говорит, в принципе, потому что, ну, это шок для любого нормального человека, и явно же он не хотел там никого, этот водитель, сбить. Ну, так бывает, увы. И с мотоциклистами это особенно тяжело всегда, да, потому что, во-первых, их не всегда можно заметить в потоке. Ну, маленькое транспортное средство все-таки, да, маневрирует достаточно хорошо. И, ну, самые частые причины вот, ДТП, да, это при повороте не уступил дорогу, например, при повороте налево там, тому, кто едет прямо. При перестроении не заметил, ну, ты смотришь в зеркало, там вроде никого нет, да, начинаешь потихонечку перестраиваться, уже зрение...
12: Но это если сзади мотоцикл уже, едет. Да. Если он едет тебе навстречу, да. Ну, слушай, ну, и мы-то говорим о ситуации, когда плотного потока не было ни в ту, ни в другую
13: не
12: сторону.
13: Не всегда как глаз можно тебя различить просто. Не всегда ты можешь восприять то, что транспортное средство движется впереди тебя, да, потому что, ну, мы привыкли к автомобилям все-таки, да, и подсознание все, оно заточено на то, что впереди тебя движутся транспортные средства, а тут небольшое транспортное средство, которое, ну, мог просто элементарно не заметить. Поэтому здесь это неумышленное преступление все, да. И сейчас, я думаю, уже возбуждено уголовное дело.
12: Ну, что там, экспертизы, смерть, следствие.
13: Да, да, да. Ну, там стандартная история совершенно, ну. Так, к сожалению, бывает.
12: Ну, ужасно это все, печально. И, к сожалению, каждое лето, каждый теплый мотосезон, что-то подобное в Екатеринбурге происходит. Очень много мотоциклистов на улицах в эти дни, да и не только в эти дни. У нас, кстати, ведь в начале июня еще и большой мотофестиваль здесь будет. Приедут байкеры вообще со всей страны. Ну, в общем, ну, что тут можно сказать? Будьте внимательнее, будьте осторожнее. Это касается и автомобилистов, да и мотоциклистов тоже. Уж вы-то двухколесные вообще всем рискуете в этой ситуации. Поэтому, ну, старайтесь тоже, наверное, думать и за себя, и за того парня, который где-то сбоку, спереди, сзади может оказаться и действительно вас не заметить. Ну, вот таких новостей, к сожалению, приходится начинать. Но мы останемся с тобой в теме двухколесных, но других. Смотри, какой заголовок сегодня в «Федеральном коммерсанте». В России в авариях с электросамокатами пострадало более 500 человек. ГИБДД опубликовала данные о состоянии аварийности в январе-апреле 2026 года.
13: Помнишь, уже понимаем, что это
12: публиковали апрель, данные, да, сначала с января по март. Вот сейчас еще апрель добавился в июне. Видимо, прочитаем статистику январь-май. На что я обратил внимание, и прямо вот попрошу тебя сразу прокомментировать, если ты готов, конечно же. Свердловской области в топ-15 регионов нету. Это для меня прямо, ну, я тебе скажу честно, удивление, шок и сенсация. Кого там только нет. Ну, Москва, понятно, там Петербург, понятно. Челябинская область на четвертом месте. Нас нет, хотя у нас высокое проникновение СИМ. Уж в Екатеринбурге-то точно. И, кстати, в Нижнем Тагиле тоже.
13: Не, тем не готов. Не готов обсуждать статистику, каким все образом это происходит. Может быть, что-то не оформляют. Может быть, сами участники дорожного движения не хотят какие-то ситуации оформлять или не знают о том, что надо их оформлять. Ну, не готов я тебе говорить о статистике. Сейчас рано еще делать выводы. В принципе, да, сезон только-только, можно сказать, начался, вот и выводы потом будем какие-то делать.
12: Ушел этот ответ. Вот же, не смог объяснить, почему мы в топ не попали.
13: Нет,
12: может, погода была не очень. Может быть, до апреля как-то не выезжали, особенно у нас зимовые.
13: Может быть. Ну,
12: а Челябинск все-таки верится. Южнее, как мы знаем.
13: Меньше всего верится, может быть, самокатчики стали более дисциплинированы.
12: Именно
13: да, стали
12: наши,
13: аккуратно,
12: да?
13: Аккуратно ездить, да, ну... Я не знаю, с чем это связано.
12: Ладно, ладно, хорошо. Я задал вопрос, ответа на него у тебя нет. Значит, читаем дальше. Отчет содержит...
13: Я думаю, ответа ни у кого нет, на самом деле, на этот
12: вопрос. Может, у наших слушателей, кстати, есть. Ну, не то чтобы ответ, но хотя бы версия. Напишите.
13: Предположение,
12: да. Да, плюс 7-908-909-104,5. Значит, отчет ГАИ содержит, среди прочего, сведения о числе ДТП с электросамокатами и СИМ. Всего произошло почти 500 аварий с их участием по всей стране. Еще раз, это статистика по России. Плюс 8% к аналогичному периоду прошлого года. Любим мы с тобой эту формулировку, сразу все понятно становится. Пострадал 521 человек, пятеро погибло. 60% аварий, то есть больше половины, произошло по вине катающихся. Ну, вот это как раз, наверное, и неудивительно, правда? Потому что зимоводы часто правил вообще не знают.
13: Наверное, это как раз и удивляет. Даже удивляет, может быть, что всего 65%, а не 80%.
12: Да. Согласен, пожалуй, да. Значит, вслед за Москвой по числу аварий с электросамокатами идут Краснодарский край, Санкт-Петербург и Челябинская область. Ну вот, я как сказал, наши соседи на четвертом месте. В 27 субъектах, вот это прям отличники вот этого движения, в 27 субъектах не произошло ни одного происшествия с СИМ. Вот так вот, понимаешь?
13: Ну и хорошо. Надо еще исследовать, есть ли там кикшеринговые фирмы, на самом деле прокатные фирмы, да, потому что они не во всех регионах страны присутствуют. Но первые три места вот можно легко объяснить как раз. Да. Москва, понятно, совершенно самое большое количество самокатов в стране. Краснодарский край, понятно, совершенно. Сезон там практически не заканчивался. Да, вот, он как шел,
12: круглогодичный.
13: Раньше всех начался. Да. Санкт-Петербург, понятно, много достаточно. Тоже большое количество СИМ. Вот, при этом Санкт-Петербург в прошлом году помнишь, да, очень много.
12: Вводил ограничения.
13: По борьбе с СИМ и вводили ограничения, и там с курьерами разбирались, СИМ это или мопед, забирая все подряд на штрафстоянке, проводя экспертизы. Ну, посмотрим, как будет в этом сезоне. В этом сезоне пока вот из кардинального такого, это то, что в Московской области, там, в очередном городском округе, в паре
12: Солнечногорске,
13: запретили полностью деятельность кикшеринга.
12: Угу. Ну, это правда. Вот, собственно, об этом тоже пишут многие медиа сегодня. Что местные власти вводят ограничения на аренду СИМ, да, это касается прежде всего кикшерингов, ну, потому что с ними хоть как-то можно централизованно пытаться работать. Челябинская область, к примеру, еще в мае установила новые зоны запрета движения электросамокатов. Ну, я, кстати, сюда бы Екатеринбург тоже добавил. Помнишь, 80 знаков, это же то же самое, да. Новые зоны запрета. Также ввели участки с ограничением скорости. В Омске ввели запрет на парковку СИМ в туристическом центре. В подмосковных городах запретили вообще кикшеринг. Солнечногорск, Лобня, Люберцы, Котельники, Раменское и Жуковский. Причем, смотри, это дорога не с односторонним движением. В свою очередь, ассоциация операторов микромобильности, вот мне очень нравится это слово, микромобильности, уже попросила проверить законность запрета в прокуратуру. Понимаешь? Они еще и сопротивляются.
13: Не, ну понятно, что будет какое-то сопротивление, и вот Благовещенск не так давно обсуждали, да, что в прошлом году это был, по-моему, первый город, где запретили полностью деятельность операторов кикшеринга, и прокуратура там вмешивалась. Вот чем закончилось, так и не посмотрел. Какая ситуация там сейчас. Вот. Но, на мой взгляд, все законно. Почему нет? Местные власти имеют право и вводить ограничения какие-то, и ограничения по деятельности организаций разных. И действительно, ты совершенно прав, что работа в основном ведется кикшерингом, потому что, во-первых, это сам массовая история, если мы говорим про СИМ, да?
12: Конечно.
13: Во-вторых, ну, каким образом ты будешь воздействовать на частного владельца электросамоката? Ну, поставишь ты знак, да, вот, ну, поедет он, надо его оштрафовать за нарушение требования знака, допустим, да? Это можно сделать, но нужно, чтобы кто-то это делал. А если это одиночные такие передвижения, то на них, естественно, никто и внимания обращать не будет.
12: Ну, кстати, вот я обратил внимание, власти подмосковных городов, они говорят, что требуют от кикшерингов навести порядок фактически по трем направлениям. Первое – это беспорядочная парковка, ну, то есть, чтобы не бросали самокаты, где придется.
13: Ну,
12: да?
13: Это то, что всем не нравится.
12: Это
13: да.
12: Прям бесит очень сильно. Поездки на самокатах несовершеннолетних. Ну, тоже понятно, да, когда то ли по фейковым, то ли под чужими аккаунтами люди начинают пользоваться этими
13: сервисами. Самое главное, это не запрещено правилом дорожного движения. Вот меня вот это удивляет. Вот, у нас ввели же, да, такое возрастное ограничение. Вот я не знаю, сейчас все с 18 лет или нет, потому что в прошлом году был один оператор, на котором с 16 лет можно было ездить. Но в ПДД при этом никаких ограничений по возрасту передвижения нет вообще.
12: Ну, в ПДД нет, но аккаунт на пользование как будто может завести только совершеннолетний человек.
13: Ну, это требование самого оператора кикшеринга.
12: Ну, да, конечно, это их требования, как это, соблюдайте ваши требования, в конце концов.
13: Да,
12: ну, справедливо, наверное.
13: Согласен.
12: Еще третье направление, вот, по которому прям требуют навести порядок, это катание вдвоем и втроем. Да, ну, в общем-то, логично, правильно. Но не получается.
13: Абсолютно.
12: По крайней мере... Там. Пока и далеко не везде. Поэтому, собственно, некоторые администрации идут вот таким вот радикальным путем. Просто запрещают шеринговые сервисы. Ну, в Екатеринбурге об этом пока речи не идет. Но, тем не менее, некая тенденция здесь налицо. В общем, просим сегодня публикации в «Коммерсанте» и в РБК «Дейли». Так что вот там можете почитать все эти подробности. У нас есть еще новости с автомобильного рынка. Российской Федерации, с вторичного рынка прежде всего. Продажи подержанных автомобилей в апреле выросли, сообщает нам «Коммерсант». В апреле реализация прибавила 6,5% почти процентов год к году. Ну, естественно, сразу аналитика. Основным драйвером остается сезонный спрос. Дополнительным – стабилизация цен. Видимо, имеется в виду укрепление курса рубля, да, наверное, это каким-то образом влияет, а может и нет. Дилеры не исключают вероятного дальнейшего роста продаж в мае, отмечая увеличение интереса к китайским и бюджетным моделям. Это вот интересно.
13: Ну,
12: чего это
13: понятно,
12: вдруг?
13: Что
12: просто китайцы больше становятся, и, соответственно, вторичку они тоже больше проникают.
13: Интерес. Ну, вторичка, слушай, мне кажется, рост вторички, он обусловлен главным фактором роста утильсбора, так как новый автомобиль тебе недоступен, так как ты привезти даже особо ничего не можешь там, да, потому что ты должен утильсбор заплатить, если машина больше 160 лошадиных сил достаточно большой, а здесь оно все на месте вроде как, да, никаких доплат не надо тебе делать, поэтому люди... Если хотел человек автомобиль свыше 160 лошадиных сил, в первую очередь он начинает смотреть на вторичку, так как цены там более разумные, скажем так, ценообразование более-менее понятно.
12: Mm-hmm. Ну, можем пробежаться непосредственно по статистике. Лидером продаж вторичного рынка в апреле остается какой бренд, Максим? Правильно, Лада. Это причем единственный бренд из топ-10, продажи которого снизились. На 7% uh-huh. примерно. Тенденция на сокращение реализации машин марки, считает Автостат, фиксируется еще с октября прошлого года. Динамика может быть связана со старым парком «Лада». Часть автомобилей попросту выбывает, что также сказывается на объеме сделок. Вот так вот.
13: Выбывает естественным путем.
12: Бывает, да. Что-то выбывает, да. На втором месте Toyota. Продажи подержанных машин выросли на 13,5% год к году. Uh-huh. А топ-3 Kia с результатом почти 30 тысяч штук. Это на 6% больше, чем в апреле 2025 года.
13: Ну, я почему-то более чем уверен, что на четвертом месте Hyundai, наверное, находится... В этом списке, так как они всегда идут вместе, их достаточно много у нас на дорогах встречается.
12: Молодец, ну, правильно. Четвертое место Hyundai, пятое Volkswagen. Hyundai, не странно.
13: Да.
12: Ну, китайцев, как-то говорят, да. Больше стало, но вот в пределах топ-5 их нету. Видимо, как-то...
13: Процесс постепенный. Все-таки, знаешь, китаизация отечественного авторынка, она началась с 2022 года. То есть прошло-то 4 года всего. И многие люди пока ждут, кто купил в 2022 году. Таких было не так уж много. Там, в 2023 у нас был рост продаж, в 2024, ну как рост, относительный рост, да? Поэтому пока, возможно, еще люди не созрели для продажи. Тем более, как тут созреешь для продажи, когда начинаешь смотреть цены и видишь, что что-то все подорожало прям очень сильно, да? Так и все растет. Поэтому, может быть, владельцы китайских автомобилей пока еще не готовы. Пока готовы наслаждаться сами продукцией разных заводов.
12: Ну, действительно, если ты недавно что-то купил, так наслаждайся.
13: Ну, конечно.
12: Продавать потом когда-нибудь будешь, когда наслаждение закончится. На вторичке сейчас новая ловушка появилась. Новому владельцу может прилететь утильсбор, пока он не уплачен. Машина на штрафстоянке будет стоять, написал нам слушатель, который не подписался. Комментируй, Максим, что там будет, что не будет.
13: Не будет машина на штрафстоянке стоять. Прилетит требование о оплате утильсбора. И аннулируют регистрацию. То есть машину на штрафстоянку никто не будет ставить. Да? А потом таможня взыщет все это еще. В порядке, в судебном порядке. Такая вероятность есть. Ну, проверяйте документы, в конце концов. Всегда же можно, ну, продает человек автомобиль, да, видите, что ввез его, например, меньше года назад. Или на учете он стоит меньше года в Российской Федерации. Да? Ну, можно же всегда спросить, уважаемый продавец, покажи-ка мне квитанцию о уплате утилизационного сбора. Пожалуйста, если не может человек предъявить, так, ну, не покупайте, это не единственное предложение на рынке. Ну и, во-вторых, сейчас все чаще и чаще в договоры стали включать положение, что если возникнут какие-то проблемы, то уплата утильсбора, например, ложится на продавца. Да? То есть это тоже можно учитывать в договоре, когда вы заключаете его.
12: Mm-hmm. Вот нам пишут, я успел купить Outlander в 22-м году, теперь берегу как зеницу ока. Сейчас
13: очень даже понимаю, да.
12: Не на что менять, считает наш слушатель. Подписываться, пожалуйста, не забывайте. Но это тоже стратегия, и мы с тобой об этом ведь уже давно говорим. Действительно, если у вас относительно новый автомобиль, хороший, вы им довольны, берегите, максимально выкатывайте его ресурс, да?
13: Ну, наверное, да.
12: Потому что, действительно, замена автомобиля – это, а, дорого, и, б, вопрос на что именно, да? Вопрос этот не такие простые ответы сейчас имеет. Получается так. Кстати, вчера обсуждали тему насчет аномального спроса на автомобиль который еще как будто бы даже и в продажу не поступил. Да, УМО-5 он называется. Да, ну и, собственно, уже после обеда поступил ответ от Яндекса, как ни странно. В компании сообщили, что тут удивляться не надо, а спрос формируется за счет корпоративных заказов. То есть некие организации заказывают автомобили вперед, впрок, для того, чтобы ими пользоваться.
13: Нет, не вперед, впрок. Автомобили уже собираются, в принципе. И Яндекс своим партнерам, таксопаркам просто отгружает эти автомобили. Часть идет в каршеринг Яндекс.Драйв, часть идет в таксопарки. Вчера УМ опять видел, например, на дороге. Да? Ну, если
12: как он выглядит хоть?
13: Не был бы погружен в тему, не заметил бы никогда.
12: Не обратил бы внимания.
13: Да? Ну, обычный китайский автомобиль. Вот, ну, ничего в нем удивительного нет, в принципе. Ага. Ну, едет и едет себе в потоке там где-то, да. Вот, но вот пока вот такой ажиотаж вокруг этого автомобиля есть, цен пока никто не знает. Вот говорят, что...
12: Если и физики его купить пока не могут, я правильно понимаю?
13: Их не продают просто. То, что собирается сейчас на московском автомобильном заводе, который занимается еще сборкой москвичей, да, все идет вот в эти самые таксопарки и в каршеринг. Свободной продажи его пока нет, но в скором времени обещают, что будет.
12: Угу. Ну, в общем, если кто-то считал, что это парадокс, то парадокс объясняется довольно простым и легким путем и способом. Максим, спасибо тебе большое. Это была рубрика «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. До завтра мы прощаемся с Максимом Ядрышовым. Спасибо и до завтра.
13: До завтра.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Войска России в рамках учений привели в готовность мобильные стратегические ракетные комплексы. Они были выведены на маршруты патрулирования и развернуты на полевых позициях. Об этом сообщила Минобороны. Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами прибыли в районы морских полигонов для несения боевой службы. Невьянский городской суд сегодня вынес приговор по делу о ДТП с автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда. Тогда погибли 4 взрослых, 2 подростков получили тяжелые травмы. Трагедия произошла 29 января 2024 года. На скамье подсудимых оказались водитель Игорь Миненко, владелец автобуса Евгений Лобов и механик Максим Адиев. Всех суд отправил на принудительные работы на 4 года. С владельца автобуса Лобова также в пользу родственников погибших взыскано по 2 миллиона рублей, в пользу пострадавших несовершеннолетних по 1,5 миллиона. По версии следствия, именно он не позаботился, чтобы автобус проходил тщательный техосмотр, а механик выпустил машину в рейс на изношенных покрышках, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге мошенники обманули женщину на 2,5 миллиона рублей, разыграв многоходовую схему с налоговой, госуслугами и Центробанком. Пострадавшая рассказала Е1, что все началось со звонка с неизвестного номера. Ей сообщили о проблемах с налоговой декларацией, попросили продиктовать код из СМС, а затем убедили, что ее аккаунт на госуслугах взломан. Дальше с женщиной несколько часов общались якобы сотрудники поддержки госуслуг и Центробанка. Убеждали в угрозе для счетов и недвижимости. И в итоге заставили взять кредит под залог квартиры и перевести деньги на чей-то криптокошелек. Традиционный «Уралмаркет» пройдет с 22 по 24 мая на Плотинке в райском центре развития дизайна на Горького 4А. Организаторы обещают дизайнерские одежду и обувь, изделия из кожи, текстиль, керамику, декор. Будут представлены весенние коллекции, созданные специально для маркета. Будет крафтовая фермерская площадка, свежие продукты, сыры, гастрономические открытия и разговоры с теми, кто своими руками делает уральскую кухню. Будет также детский маркет и многое другое. Все 3 дня площадка открыта с 12 до 20 часов. Вход свободный, можно с питомцами. Россияне сдали мелочь на 252 миллиона рублей в рамках монетной недели, которая недавно прошла в стране. Люди принесли на обмен около 55 миллионов монет, сообщает пресс-служба Банка России. По данным регулятора, это на 7 миллионов рублей больше, чем осенью прошлого года. Основная доля сданных монет пришлась на рубли разных номиналов, остальные 13% на копейки. Доллар 70,95, евро 81,98.
2: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертеброцентр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
6: Итак, на завтра, в пятницу, 22 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность без осадков. Утром плюс 17 градусов, а днем плюс 25.
2: Информация на правах рекламы.
7: Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В вертеброцентре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228 70

из красивейших песен с элементами, не побоюсь этого слова, диско, сэр Пол Маккартни, группа Wings, глупые песни о любви, где любовь, там и крышу срывает, да, ведь Silly Love Songs с легендарного альбома Wings at the Speed of Sound, крылья на скорости звука. Всем горячие пламены, это рок-арсенал, здесь появилась Виолетта, на наших студийных начало третьего, четверг сегодня, 21 мая, всем распрекрасного настроения, это главное вообще в нашей жизни. Ну и личных успехов, что касается рок-календарных событий, то именно в этот день, в 76 году, альбом группы Aerosmith Rocks становится золотым, достигает третьей позиции в чарте лучших альбомов в США. Ну а еще Элтон Джон в 79 году стал первым западным музыкантом, давшим серию концертов в Советском Союзе. Записи концертов выходили на видео и даже на пластинках под названием «To Russia with Elton». Может быть, у кого-то в коллекции имеется. А что касается именинников, в этот день родились Джон Дальтон, бас-гитарист легендарных The Kings. Еще Хилтон Валентайн, один из основателей группы Animals, мог бы отметить свой день рождения. Винсент Крейн, клавишник и сооснователь группы, которую мы неоднократно крутили в программе «Полезные ископаемые» коллектива Atomic Rooster. И сегодня свой 71-й день рождения отмечает английский музыкант, известен как барабанщик.

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
1: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

на концертах они особенно не экономят на своих технических возможностях и талантах, конечно. Самый креативный мусор, как ни крутите, на планете, это Garbage и знаменитая глупышка Stupid Girl. Ну, а отдельный привет тем, кто позволяет себе в четверг уже, в общем, не сильно напрягать коробку передач. Потому что глупость — это же не отсутствие ума, это такой вид креативного мышления, который сопровождается еще и личным настроением. Да ведь, девочки? Ну а в наших планах ловите, очень скоро сорвут ваши заслуженные аплодисменты Deep Purple с новой песней. В июле они готовят к выходу в свет альбом под названием «Сплат». Будут Крис Ри, Manic Street Preachers, ну а уже сейчас зажигалочка от итальянцев Maneskin, Zitti e Boni. Да мы тихие и спокойные на самом-то деле.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

Привет вам, дорогие арсенальцы. Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песни в группе «Арсенала ВКонтакте». А ленивым приснится страшный Элис Купер.

вы считаете, репетиция к завтрашней пятнице, легкая жизнь, Easy Living, Юрай Хип, классика на все времена, плохого не посоветуют, уже напитывать это состояние перед завтрашним днем, когда, кстати, будем подводить итоги голосования этой недели, от вас зависит, все ли новинки прорвутся в наш радиоэфир. Спасибо тем, кто голосует. Эллисон Чэнс, Брайан Эдамс, а еще Металлика в продолжении. В рубрике «Сделано на Урале» Егор Белкин, «Как люблю я эту песню», «Братство по ветру». Здесь Виолетта, личных успехов. И здорово, что с нами. Про то, что все мы нужны друг другу. Nickelback, Gotta Be

0: Morning Talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
0: One, two. One, two.
2: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock'n' Talk организаторы и участники фестиваля Groove Street, лидер группы Funky Business Gang Александр Рашбель и лидер группы Funk Power Александр Смирнов. С ними мы обсудим уникальную способность музыки фанк проникать во все музыкальные стили, прежде всего, конечно, в музыку рок. Ну и, конечно же, мы поговорим и о самом фестивале
3: Groove Street Dance Special, потому что это будет именно танцевальная история, и рамку всему этому задаст участие танцоров. Мы будем импровизировать, они будут под нас импровизировать.
0: Rock and talk.
4: На рок-арсенале. Новые релизы на рок-арсенале.
5: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
4: Рок-арсенал.

0: Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
2: Добрый день. В Челябинской области задержали 55 человек за хищение средств из соцфонда. Злоумышленники использовали фиктивные документы для получения денег. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что общий предполагаемый ущерб от действия этой группы составил 1 000 000 000 рублей. Уже установленная сумма ущерба – 60 миллионов. В рамках расследования возбуждено 30 уголовных дел. Преступники фальсифицировали документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации. Поддельные документы подавались в региональное отделение соцфонда для оформления компенсации. Полученные деньги передавались организаторам и координаторам группы, которые распределяли их между участниками. Инспекторы ГАИ провели рейд в центре Екатеринбурга и за 2 часа выявили 70 нарушений, из которых 52 допустили пользователи электросамокатов. Так буквально на глазах инспекторов молодой человек на электросамокате пересек дорогу, не спешиваясь, и чудом не угодил под машину. А в разговоре с полицейскими отрицал свою вину и врал про возраст. Выяснилось, что ему нет 18. Такие рейды проходят в городе регулярно. Отмечу, что только за вчерашний вечер в Екатеринбурге случилось 2 ДТП с самокатчиками. У «Радуга парка» неизвестный на самокате сбил девушку и скрылся, а в «Академическом» самокатчик пересекал дорогу, не спешившись, и его сбил автомобиль, сообщает «Новый день». Бали и Таиланд резко ужесточают правила для иностранцев, включая россиян, которые подолгу живут по туристическим визам. На Бали полиция проводит рейды по так называемым русским и украинским деревням, проверяя жилые комплексы на предмет нелегальной работы. За удаленную занятость без специальной визы теперь грозит арест, депортация и штраф до 31 тысячи долларов. Власти поясняют, что причиной жестких мер стали жалобы местных жителей на шумные вечеринки, езду без шлемов и неуважительное поведение туристов в храмах. Предстоящее лето в Екатеринбурге может стать самым жарким с 1998 года. Это следует из данных метеорологов Яндекс.Погоды. Информация была проанализирована при помощи ИИ-технологии «Метеум». Однозначно, это лето будет заметно жарче, чем в прошлом году. Рекордных дождей и засух не прогнозируется. Лето 2026 будет более сухим, чем прошлое. Сегодня Православная Церковь отмечает один из 12 главных праздников – Вознесение Господне. Он приходится на 40-й день после Пасхи. Праздник символизирует вознесение Иисуса Христа на небеса после Его воскресения и завершения земного служения. На Руси существовало много примет, связанных с этим праздником. Если в этот день солнечно и тепло, то лето будет хорошим. Если на Вознесение много птиц поет, это предвещает хороший урожай. Доллар 70.95, евро 81.98.
1: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в 1 минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов-108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.
5: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
6: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
7: Итак, на завтра, в пятницу, 22 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность без осадков. Утром плюс 17 градусов, а днем плюс 25.
1: Информация на правах рекламы.
8: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
9: Музыка мирового класса.
10: Гэри Мур.
11: Foreigner.
12: You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love.
0: Агата Кристи.
4: Можешь разорвать меня на части.
0: White Snake.

Отдельный привет тем, кто предстоящие выходные планирует провести в стиле регги. Dance CC, знаменитая композиция Dreadlock Holiday. В сегодняшний четверг всем классного настроения, предвкушая все, что лучше будет на рок-арсенале. А это музыка здесь, Виолетта. Откручу вам классные произведения лучших на планете. Будут Aerosmith, Queen, а также Bad Company. Давненько их не слышали. Ну и поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает свой 69-й день рождения. Сегодня встречает британский мультиинструменталист, автор песен и композитор, является участником одной из самых ярчайших групп стиля Ska Madness. Это Майкл Барсон, Happy Birthday. Ну и предлагаю вам вспомнить эту веселую песню под названием Our House, с которой не скучно будет нигде, не только дома, но и здесь на 104.5 FM.

Привет вам, дорогие арсенальцы. Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песни в группе «Арсенала ВКонтакте». А ленивым приснится страшный Элис Купер.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

как не парадоксально это звучит, желания помогают возможностям. Если не хочешь отпускать, сделай хоть что-нибудь. Suzy Quatro, Can't Let It Go, с ее пластинки этого года Freedom. Заглавный трек с этого альбома нынче в нашем голосовании в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru. Все это новая музыка. Вся ли десяточка прорвется в нашу активную радиоротацию, решать только вам, дорогие наши слушатели Rock Arsenal. Завтра голосовать-то будет уже невозможно, так что действуйте, пока не поздно. Red Hot Chili Peppers, британская группа Keane.

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
2: Да это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

самых узнаваемых групп, а все потому, что отдали предпочтение в своем сочинительстве не гитарным рифам, а фортепианному звучанию. Британцы Keen, Living So Soon, для тех, кто торопится и спешит. Ну, что касается Keen, они продолжают давать концерты, мы надеемся, еще и на альбом. Сэр Пол Маккартни, Electric Light Orchestra, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Браво» и Валерий Сюткин. Вот такие планы. Здесь Виолетта, отличного настроения, дополнительный пламенный тем, кто завтра не пропустит в 9 часов вечера наши свежие раскопки в программе «Полезные ископаемые». Новые впечатления вам будут гарантированы. Сейчас можно подпевать этот Deep Purple для всех своих преданных фанатов. Кстати, в июле ждем их новый альбом под названием «Splat». А эту песню знаем наизусть. All I got is you, Deep Purple.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. МИД России заявил о готовности помочь Ирану и США в реализации возможных итогов переговоров. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, речь идет о содействии в решениях, которые могут быть согласованы сторонами конфликта. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Тегеран в рамках переговорного процесса с Вашингтоном выразил готовность передать обогащенный уран России при определенных условиях. Каких-либо определенных комментариев в МИДе на сегодняшнем брифинге журналистам получить по этой теме не удалось. Президент Урала Григорий Иванов прокомментировал исход первой стыковой встречи с «Динамо» Махачкала. По словам главы клуба, засчитанный гол соперников Урала не был таким очевидным. Далее цитата. «Я видел много повторов, и мое субъективное мнение, что гола не было. На мой взгляд, Александр Селихов успел вытащить мяч, который полностью не смог пересечь линию ворот. Но у судей было другое мнение». Конец цитаты. Второй матч за право выйти в РПЛ Уралу предстоит послезавтра в Каспийске на поле Анжи-арены. Добавлю также, волгоградский «Ротор», который тоже играет стыковые матчи за право выхода в РПЛ, тоже свою встречу вчера проиграл. Свердловская область сохранила позиции по количеству туристических поездок. По итогам первого квартала Средний Урал занял 6-е место по числу туристов, посетивших регион. В количественном выражении это более 750 тысяч человек. На 18% подросло количество путешественников, которые в Свердловской области останавливаются в гостиницах. Власти Среднего Урала не исключают, что летом турпоток в регион может возрасти вдвое. Об этом пишет агентство ЯН. Роспотребнадзор заблокировал больше 13,5 тысяч ресурсов по продаже запрещенных БАД. В числе примеров – интернет-страницы, где предлагалась продукция, в которой существенно превышены нормы содержания различных витаминов, а также микро- и макроэлементов. Выявлены, кроме этого, опасные добавки, которые не проходили государственную регистрацию в России. В ведомстве напомнили, что ведут подобную работу на регулярной основе. Заболеть из-за холодного воздуха из кондиционера невозможно, однако есть другие факторы риска, которые напрямую могут сказаться на здоровье человека. Системы охлаждения способствуют распространению инфекций и ослаблению иммунитета дыхательных путей, пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Причиной этого может быть плохое обслуживание техники. Самым опасным заболеванием, которое может поселиться в кондиционере или системах охлаждения, врачи называют легионеллез. Официальный доллар на сегодня 70.95, евро 81.98.
0: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
6: Итак, на завтра, в пятницу, 22 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность без осадков. Утром плюс 17 градусов, а днем плюс 25.
0: Информация на правах рекламы.
7: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228 70 31.
8: Вертеброцентр. Живи легко.

Знаменитое их творческое состязание. Кто круче? Джонни Гринвуд сыграет на гитаре, или Том Йорк споет свои стихи. Radiohead и знаменитая Just. Все в тебе хорошо, кроме зазнайства. Ну, такая своеобразная контр-атака на самовлюбленность. Какой же музыкант себя не любит? Как говорит Томми Йорк, несмотря на то, что некоторые называют нас несчастными придурками, а нам все равно, мы обрели главную творческую свободу. Конечно, Radiohead никогда не гуляли по рельсам стандартов и не собираются этого делать. Вот альбомчик бы еще нам написали. Отдельный привет фанатам. Всем горячие пламенные. Это рок-арсенал здесь. Виолетта на наших студийных уже начал 5 вечера. Впереди легенды джаз-рока Морфин. Будут Битлз. И уже сейчас Лед Зеппелин. И композиция, напитанная их любовью к народной музыке, «Over the Hills and Far Away».

Это была группа Tempest, прогулка по воде, Walk on the Water. Вот я пересмотрела все творческие планы этого коллектива. У них большущие концерты в этом году. И, кстати, пополняется дискография. Тем, кому интересно, заглядывайте. А тот, кто еще всегда найдет интересную музыку, которая еще не вращалась в нашей активной радиоротации. Такую добываем для нашей пятничной программы «Полезные ископаемые». Так что завтра в 9 часов вечера ждите наш свежий раскопки. Обнимаю вас, дорогие археологи, все это слушатели рок-арсенала, которые любят музыку, понимают в ней и предлагают всем тем, кто ищет свежие впечатления. Завтра в 9 вечера они будут на все 104,5 от нас для всех желающих. Полезные ископаемые, вступайте в наши ряды. Подробности в группе ВКонтакте всегда найдете. Очень скоро новинка. Будут King Crimson, Red Hot Chili Peppers, а еще Cab Mo, Taj Mahal в тандеме. Ну, а уже сейчас космический саунд, легенды шугейза, шотландская группа Cocteau Twins, бесподобная Элизабет Фрейзер. Композиция, не нуждающаяся в переводе, включающая личные ассоциации. A Kiss, Out Red, Floatboat.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

0: Арсенал.
1: Мозг отдыхает.
0: На 104.5 FM.
2: Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песни в группе «Арсенала ВКонтакте». А ленивым приснимайте.

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Традиционный обзор официальных железнодорожных пабликов начнем с новостей горячей повестки. Как сообщает телеграм-канал СВЖД Новости, железнодорожники подготовили специальные пожарные поезда для работы в летний период. На ключевых станциях магистрали дислоцирован 21 пожарный поезд. В преддверии пожароопасного сезона в каждый из них включили по дополнительной цистерне водохранилищу. Вместимость цистерн каждого поезда теперь примерно как 70 автоцистерн. Пополнили запас огнетушащих веществ и пенообразователя, проверили доступность источников воды и места заправки, создали для пожарных неприкосновенный запас продуктов и воды, рассчитанный на двое суток автономной работы. А еще обустроили вблизи путей защитные минерализованные полосы, барьер для распространения огня. Все пожарные поезда СВЖД включены в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Они готовы прийти на помощь подразделениям МЧС там, где подъехать к месту пожара можно по железной дороге. Этой весной по тревоге выезжали 4 раза. Прекрасная новость для любителей туристических прогулок. С 22 мая СВЖД вновь запустила «Орлан» до природного парка «Оленьи ручьи». Скорый пригородный поезд с сообщением «Екатеринбург-Михайловский завод» будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление из уральской столицы в 8 часов 9 минут по местному времени. Чтобы попасть на маршруты центральной части парка, туристам нужно выйти на остановочном пункте Бажуково. Время в пути от Екатеринбурга до Бажуково чуть более 2,5 часов. Если проехать еще 25 минут, поезд доставит до Аракаева, к выходу на южные маршруты парка. Днем туристы смогут провести время на природе, а вечером вернуться домой. Предусмотрены остановки на станциях Ревда и Дружинина. На маршруте задействован комфортабельный рельсовый автобус из 3 вагонов. Билеты оформляются с указанием места.
2: А теперь новости из рубрики «Полезности», которая недавно появилась в официальных пабликах СВЖД в мессенджерах Telegram, Макс и социальной сети ВКонтакте. В очередном выпуске железнодорожники рассказывают, как оригинально отпраздновать день рождения и приглашают в ретро-поезд «Уральский экспресс». Почему эта идея заслуживает внимания? Во-первых, необычная локация – вагоны с аутентичными интерьерами царской эпохи. Во-вторых, сама поездка, как историческое кино с погружением. Можно выбрать вечерний или дневной маршрут, плюс остановка и прогулка на атмосферной станции «Шувакиш». Этот день будет незабываемым. При покупке билетов на любой рейс ретро-поезда проездному документу именинника теперь можно оформить дополнительную услугу «День рождения». В нее входят поздравления от начальника поезда, торт и приветственный напиток в вагоне-ресторане, фирменный сувенир-подстаканник. Поздравительный пакет доступен не только на дату рождения, но и за 3 дня до нее и неделю после. Главное – приобрести его не позднее 2 суток до отправления поезда. Билеты на «Уральский экспресс» можно оформить в приложении РЖД пассажирам, на сайте РЖД и в кассах. А теперь к новостям федеральной повестки. В июне в Тюмень, Екатеринбург и Пермь прибудет театральный поезд. Это всероссийский проект, который приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей. РЖД организовали 2 маршрута – восточный от Владивостока до Москвы и южный от Севастополя до Москвы. Как сообщает канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс», 12 мая из Владивостока торжественно отправился первый состав. Он проедет по железным дорогам более 14 тысяч километров и сделает 23 остановки в больших и малых городах – на Баме и Транссибе, в Сибири и на Урале, на севере и в Центральной России. В каждом из этих городов будет 2-дневный театральный фестиваль, спектакли, мастер-классы и творческие встречи. Мероприятия запланированы и на вокзальных комплексах, и на привокзальных площадях. Из Севастополя поезд отправится 27 мая. Он сделает 17 остановок в городах юга и центральной части России. 30 июня оба состава одновременно финишируют на Киевском вокзале Москвы, где состоится большой праздничный финал. А еще напоминаем, у Свердловской железной дороги появился официальный канал в мессенджере «Макс». Там оперативно публикуется все самое интересное о работе дороги. Цифры и факты, события, полезности для пассажиров и грузоотправителей. СВЖД рекомендует подписаться, чтобы узнавать новости первыми. Название простое – Свердловская железная дорога.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
3: Только здесь. Карлос Сантана. Только на Рок-Арсенал.

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
2: Здравствуйте. Мошенники запугивают россиян финансированием экстремизма, чтобы вовлечь в преступную схему. Надавить на потенциальную жертву аферистам помогает не только социальная инженерия, но и непонимание аудитории, как работает 282-я статья Уголовного кодекса. Наказание действительно от штрафа до лишения свободы на несколько лет, однако если нарушитель своевременно сообщил полиции о происходящем, он может избежать уголовной ответственности, пишет газета.ру со ссылкой на комментарии юристов. Спортсмены снова возвращаются в центр Екатеринбурга. Уральской столице анонсировали очередные перекрытия. Сам марафон запланирован 30 мая, однако подготовка к нему стартует на день раньше. С вечера 29 мая будет перекрыта улица Бориса Ельцина от улицы Челюскинцев. 8 марта от проспекта Ленина перекроют рано утром 30 числа. Также для бегунов будут перекрыты улицы Толмачева, Царская, Дзержинского и Пролетарская, пишет портал Е1. Салоны красоты на Среднем Урале закрываются в 28 раз чаще, чем открываются. За первые три месяца этого года в регионе зарегистрировали только 6 новых бизнесов в бьюти-индустрии. В это же время ликвидированы были 169 компаний и ИП. Портал 66.ru ссылается на данные аналитиков «Контурфокус». В 2025 году из почти 3,5 миллионов действующих юрлиц в России 13,5% работали в минус. Среди регионов Уральского федерального округа больше всего убыточных компаний насчитали в Свердловской области. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать, либо создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер возобновляет карьеру. Немецкий футбольный союз включил игрока в окончательный состав национальной команды на чемпионат мира 2026. Как пишет «Коммерсант», 2 года назад Мануэль Нойер объявил о завершении своей карьеры в сборной. Всего за немецкую команду он провел 124 матча, а в 2014-м голкипер выиграл чемпионат мира, который проходил в Бразилии. Напомню, что Мундиаль стартует 11 июня, турнир примут США, Канада и Мексика. Официальный доллар на сегодня 70.95, евро 81.98.
1: Информация на правах рекламы.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
7: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
8: Итак, на завтра, в пятницу, 22 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность без осадков. Утром плюс 17 градусов, а днем плюс 25.
1: Информация на правах рекламы.
9: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
10: Музыка мирового класса.
11: Eagles. Take it easy.
12: Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.
13: Вечно молодые.
12: Red Hot Chili Peppers.
13: Dream of California.

Конечно, когда человек влюбляется, у него с головой всегда что-то да не в порядке. Madness Мэтью Беллами написал эту композицию, когда поссорился со своей девушкой. Мьюз очень ждем в 2026 году. В июне 26 числа их новый альбом под названием The Wow Signal. Ну, и одну из композиций можно заценить в нашей группе ВКонтакте. Я уже раз, наверное, 15 послушала, и мне все нравится. Отдельный привет фанатам, всем горячие пламены. Это рок-арсенал «Здесь Виолетта». На наших студийных начало 6 вечера. То ли еще будет. Впереди Дорс, Юрахип. Ну и в продолжении нашей музыкальной программы под наши бурные продолжительные аплодисменты. Прорыв, главный прорыв российского рока на международную сцену. Горький парк,

0: реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
2: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Ну да, говорят многие, не хватает времени, not enough time, австралийской группы In Excess, всегда актуальная. Как говорят мудрецы, сказать «у меня нет времени» все равно, что сказать «я не хочу». Это вот я к тому, что когда мы призываем вас проголосовать за песни, которые вы хотите слышать на рок-арсенале, уж найдите пару-тройку минут, 10 всего лишь композиций, и все это новые песни ждут вашего взаимоучастия в их судьбе. Вот завтра будем подводить уже итоги голосования. Как решите, так и будет. Ну, в общем, я надеюсь, что еще есть время зайти в нашу группу ВКонтакте, расставить свои автографы росчерками, так сказать, по желанию, хочу услышать эту песню или нет. Ну, а продолжение нашей музыкальной программы будет Sting, Judas Priest для любителей потяжелее, Depeche Mode не за горами, а в рубрике «Сделано на Урале» группа «Отражение». Здесь Виолетта, хорошего вечера желаю. Ну, а уже сейчас одна из тех композиций, которая в ком-то разбудит приятные воспоминания. 76-й год, Rolling Stones и Memory, Mattel.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: «Рок-Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Рисков дефицита топлива в России из-за ударов беспилотниками по НПЗ нет. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, повреждения нефтяной инфраструктуры могут сократить производство в отдельных районах, но сокращение объемов производства является ежегодным, так как в производственном цикле есть остановки для профилактики оборудования. В целом весь топливный баланс рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой, цитирует федеральные ленты Дмитрия Пескова. За объекты благоустройства проголосовали почти 600 тысяч свердловчан. Большинство голосов, более 390 тысяч, собрали с помощью волонтеров. К акции присоединились больше 10 тысяч добровольцев. Их можно встретить на улицах, в школах, на предприятиях, во время массовых мероприятий. Голосование проходит в рамках программы формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сделать свой выбор можно на госуслугах вплоть до 12 июня. В списке парки, скверы, набережные. Всего 171 объект благоустройства в 56 муниципалитетах, сообщили в региональном департаменте информполитики. Объекты, набравшие больше всего голосов, благоустроят в следующем году. Итоги монетной недели подвели в Свердловской области. Жители региона сдали этой весной почти 5 тонн монет. Их общая сумма составила 4 миллиона и 200 тысяч. По сравнению с предыдущей акцией, которая проходила осенью, количество сданных монет выросло на 3%, а вес на 4%. Наибольшую долю среди сданной мелочи составили 10-рублевые монеты. Далее следуют 10-копеечные и монеты номиналом в 1 рубль, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на Уральское главное управление Банка России. Первые приговоры вынесены в Белгороде по делу о хищениях при возведении оборонительных сооружений на границе с Украиной. Сроки от 4 до 6 лет колонии общего режима получили четверо предпринимателей. Также бизнесменов оштрафовали на общую сумму больше 55 миллионов. Уголовные дела предпринимателей рассматривали в особом порядке, пишет «Коммерсант». Средние траты россиян на товары для летнего досуга укладываются в сумму около 11,5 тысяч. При этом самым распространенным бюджетом для этой категории трат оказался коридор от 3 до 7 тысяч рублей. Чаще всего, по данным Авито, россияне присматривают атрибуты для дачи и сада, на втором месте товары для пикника, и топ-3 замкнули позиции для пляжа. Официальный доллар на сегодня 70,95, евро 81,98.
2: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертеброцентр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
6: Итак, на завтра, в пятницу, 22 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность без осадков. Утром плюс 17 градусов, а днем плюс 25.
2: Информация на правах рекламы.
7: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной.

вместе с королевой Нового Орлеана Queen of New Orleans Джон Бон Джови. Эта композиция украсила его бесподобный сольный альбом. Если кто-то помнит 97-й год, значит, знаете наизусть пластинку Destination Anyway. Сам Джон Бон Джови сделал, кстати, еще и акустический вариант, а на одном из концертов эту композицию он исполнил с легендарнейшим ирландским музыкантом Фил Лайнет. Ему подыгрывал и подпевал. Может быть, кто-то из вас видел. Всем горячие пламены. Это рок-арсенал здесь, Виолетта. На наших студийных начало 7 вечера. Скоро Кенни Уэйн Шепард будут эксепты. И уже сейчас очередной именинник. День рождения сегодня отмечает бас-гитарист группы Шар на танц. Это Мартин Блант. Хэппи Бёрдэй. И с его участием эта душесчипательная композиция Black and Blue Eyes.

0: ничего больше не хочу. Казанова.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ух ты! Велосипеды?
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов?
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.

Один из самых долгоиграющих металлических коллективов на все времена. Это были Accept. Из пепла восстают в этом году вновь. From the ashes we rise. Ну, считайте, под этим девизом собираются 4 сентября выпустить к 50-летию своей творческой деятельности особенный альбом под названием «Тевтоновые титаны», куда войдут самые известные композиции с приглашенными артистами. Ну, отдельный привет тем, кто, потирая руки, ждет этот релиз. Ну, а в продолжение у нас ловите под ваши аплодисменты Кеб Мо, Тадж Махал с новинкой, будут Smash Mouth, а впереди еще и Оззи Осборн, и уже сейчас Брайан Эдамс про то, что время бежит, и мы за ним в припрыжку тоже должны успевать. There will never be enough.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж-Махал с философской песней «Кровь гуще,

Привет вам, дорогие арсенальцы. Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песни в группе «Арсенала ВКонтакте». А ленивым приснится страшный Элис Купер.

конечно, если захочешь, у нас все получится. I'll be there if you ever want me, Don White, Eric Clapton. Но я уверена, что предложение, которое сегодня поступает в 9 часов вечера, должно, конечно же, найти отклик сегодня в программе Rock and Talk. В 9 вечера в гостях у Алексея Коршуна. Классные ребята, организаторы, участники фестиваля Groove Street Dance Special. Разговор пойдет не только о фестивале, который многие из вас помнят и полюбили, но, конечно же, о музыке в стиле фанк. Так что вечером в 9 часов не пропускайте программу Rock and Talk. Aerosmith, Йен Браун, на счет Дэвид Гилмор. Продолжение нашей музыкальной программы. Здесь Виолетта, классного вечера желаю. Ловите хард из 90-х. Это группа Ugly Kid Joe. Ну, их знаменитая песня. Все, что касается тебя, меня уже не касается. Everything about you. Ugly Kid Joe.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: Национальный продукт на рок-арсенале.
1: Чтоб они не делали, их не спасти. Потеряли разум и сошли с пути. Отравили реки, проглотили смех. Времени не хватит вылечить их всех.

0: «Арсенал».
1: Новости.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
3: Здравствуйте. Ядерная триада должна стать гарантом суверенитета союзного государства России и Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин. Сегодня глава государства в рамках совместных ядерных учений провел видеоконференцию с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета, цитирует Владимира Путина федеральные ленты. Коммерсант напоминает, что Россия и Белоруссия начали совместные ядерные учения 19 мая. Сегодня, 21 числа, проходит их завершающая фаза. Футбольный «Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам первого стыкового матча с махачкалинским «Динамо». Как сообщили в пресс-службе клуба, руководство просит комиссию оценить два спорных эпизода встречи. Один из них – это засчитанный гол, заявление о котором ранее делал президент «Урала» Григорий Иванов. Второй вопрос – это неназначенный пенальти в ворота соперника. Накануне матч «Урал-Динамо-Махачкала» прошел в Екатеринбурге. Екатеринбургский клуб проиграл 0-1. Ответная встреча состоится в Каспийске 23 мая. Депутат Алексей Вихарев с волонтерами помогает восстанавливать крестовоздвиженский храм в Нижних Сергах. Недавно там установили новые окна и обновили систему электроосвещения. По всей территории провели видеонаблюдение. В ближайшее время начнутся работы по облицовке термопанелями здания трапезной. Депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев с 2019 года регулярно направляет средства на реставрацию. В руинах крестовоздвиженского храма долгое время работал хлебокомбинат. Восстановление святилища началось с 2010 года по инициативе неравнодушных жителей. Роспотребнадзор заблокировал больше 13,5 тысяч ресурсов по продаже запрещенных БАД. В числе примеров – интернет-страницы, где предлагалась продукция, в которой существенно превышены нормы содержания различных витаминов и микро- и макроэлементов. Выявлены также опасные добавки, которые не проходили в России госрегистрацию. В ведомстве напомнили, что ведут подобную работу на регулярной основе. Заболеть из-за холодного воздуха из кондиционера невозможно, однако есть другие факторы риска, которые напрямую могут сказаться на здоровье человека. Системы охлаждения способствуют распространению инфекций и ослаблению иммунитета дыхательных путей. Причиной этого может быть плохое обслуживание техники. Самым опасным заболеванием, которое может поселиться в кондиционере или системах охлаждения, врачи называют легионеллез. Официальный доллар на сегодня 70.95, евро 81.98.
2: Информация на правах рекламы.
4: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метра. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов-108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Акция до конца мая.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
7: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
8: Итак, на завтра, в пятницу, 22 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность без осадков. Утром плюс 17 градусов, а днем плюс 25.
2: Информация на правах рекламы.
9: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
10: Музыка мирового класса.
11: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа

Красота красная, распрекрасная. Все это помада Сюзи Чипстик. Как уверяют девушки, помада нужна нам для того, чтобы отметить и пометить своего мужчину. Green Day только что.

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
1: Да это успех!
2: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето.

жизненная картинка, теряют то, что становится привычкой, и теряют тех, кто тоже стал для тебя уже обыденным. Джон Леннон, Йоко Оно, по мотивам, кстати, личной жизни, это композиция «I'm losing you». Вот нам бы не растерять классную музыку. На этой неделе у нас новинки в нашей подборке для голосования в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Потеряем или обретем, вот завтра в пятницу и узнаем. Решать вам эту культурную задачку, так что спасибо тем, кто проголосовал. Значит, не все равно то, что звучит на рок-арсенале. Рамштайн, Дорз, а еще новинка чуть раньше в продолжении нашей музыкальной программы здесь, «Виолетта», классного вечера. Ну а сейчас «Волшебство» на все 104.5, 10-й, Ричи Блэкмор, его «Радуга» и «Magic».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием Arctic Monkeys и песня «Вечерняя премьера».

Привет вам, дорогие арсенальцы. Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песни в группе Арсенала ВКонтакте. А ленивым приснится страшный Элис Купер.

0: реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
2: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

какое время было бы с кем. Об этом Франц Фердинанд ночью или днем, night or day. Про счастье, а счастье, как известно, за часами не наблюдают. Ну, а вам классно провести это время суток вместе с нами. Очень скоро в рубрике «Национальный продукт» Александр Пушной. Ну, а уже сейчас одна из знаковых песен в его сольной дискографии Оззи Осборн. «See you on the other side». На этих обнадеживающих нотах встретиться с теми, кого ты любишь, тоже неважно где. Машу вам кисточкой и благодарю за внимание. Здесь была Виолетта. Пока.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Власти отложили введение платы за VPN-трафик на мобильных сетях. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники на телеком-рынке. По информации инсайдеров, решение не планируют принимать до осенних выборов в Госдуму. Кроме того, на данный момент не существует и документов, в котором были бы указаны сроки и прописаны обязательства операторов. Ранее Минцифра прорабатывала введение дополнительной платы за международный трафик для пользователей мобильной связи. Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменит маршрут в Екатеринбурге. Как пишет портал Е1, состав уже передислоцировали в Северное трамвайное депо. Уже завтра, 22 мая, трамвай выйдет на маршрут номер 8, который соединяет Уралмаш и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте проходила техническая обкатка состава. До сих пор светящийся трамвай перевозил пассажиров на маршруте номер 18. Лесной пожар в Ивдельском районе Свердловской области тушат с помощью двух вертолетов. Как пишет агентство ЯАН, Уральская авиабаза усилила группировку, которая работает в зоне возгорания. С утра пятницы к работам по тушению приступит еще один Ми-8. Распоряжение об этом дал губернатор Денис Паслер. Глава Свердловского Минприроды Денис Мамонтов заявил, что пожар не угрожает жилым территориям. Однако ситуацию осложняет ветреная и сухая погода. Возгорание действовало на 130 гектарах, теперь его площадь возросла до 800. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать или создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской будет выступать за сборную Азербайджана. РИА Новости и «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников сообщают, что Федерация фигурного катания на коньках одобрила переход Александра Плющенко под флаг другого государства. 13-летний спортсмен сможет представлять Азербайджан после получения специального документа от Международного союза конькобежцев. Сам Евгений Плющенко в комментарии журналистам подтвердил, что у сына спортивная гражданство Азербайджана сроком на 5 лет. Официальный доллар на сегодня 70.95, евро 81.98.
1: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ЗП Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

вам, дорогие арсенальцы. Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песни в группе «Арсенала ВКонтакте». А ленивым приснится страшный Элис Купер.

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

утра. Восьмой километр. Вот он этот дом, ну все, я приехал. Решительным шагом

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. Студия «Рок-Арсенал», Алексей Коршун. Сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» наши... Ну, не скажу постоянные, но довольно частые гости. Организаторы и участники фестиваля Groove Street. Это Александр Ашбель. Привет, Саша.
4: Привет.
3: И Александр Смирнов. Привет, Саша.
5: Здравствуйте.
3: И сегодня мы, конечно, будем говорить об этом фестивале, который, ну, является таким сезонным, получается, да? Он летний,
4: да, такой, да.
3: На открытой площадке происходит. Где, как это все скажут мои гости. Но начнем мы все-таки с музыки, потому что это все-таки фанк-фестиваль, и первый музыкальный номер тоже будет фанковый, но это будет кавер-версия в стиле фанк знаменитой песни группы Led Zeppelin. Ну, вы узнаете сами эту

0: Immigrant Song, так назывался прозвучавший трек, это кавер-версия знаменитого шедевра группы Led Zeppelin в исполнении группы Mountain Mocha Kilimanjaro, правильно я сказал?
1: Mountain Mocha Kilimanjaro, Mocha. Да, это японцы, совершенно бешеные.
0: Вот. Ну вот видите, то есть стиль фанк, он тоже, в общем, такой всеядный и легко воспринял тяжелую форму вот этой песни, этого шедевра, написанного в свое время группой Led Zeppelin. И сегодня мы будем говорить, конечно, об этом музыкальном стиле, который является, в общем-то, достаточно, как я уже сказал, всеядным, то есть о диапазоне фанка, который, ну, как мы тут за эфиром с Александрами поняли, что пролезет везде.
1: Так оно и есть.
0: Об этом мы будем говорить сегодня с ними. Но сначала все-таки про фестиваль. Мы уже говорили в прошлом году о нем, но сейчас он получил некое развитие.
1: Да, все так. И при том, что у нас получилась такая кольцевая композиция, в том году мы закрывали летний сезон, это было 23 августа, а в этот раз тоже 23-го, но мая, мы открываем летний сезон, а тем самым открывается летняя площадка музея андеграунда во дворе, и тоже это будет большой музыкальный фестиваль, тоже это будет несколько групп. Присутствующие здесь представители Funk и Business Gang и Funk Power, и группа Nuggers, которая в том году тоже участвовала в фестивале. И еще один секретный гость, это будет джем-группа с уникальным составом, возможно, который будет первый и последний раз. В общем, тоже будет такой фанковый раздув живой. И самое главное, почему наш фестиваль в этот раз называется аж четырьмя словами Groove Street Dance Special, потому что это будет именно танцевальная история. И рамку всему этому задаст как раз участие танцоров. Это вот то, что называется бибой, брейкданс. Это хип-хоп-танцоры, которые танцуют под фанк вживую. Мы будем импровизировать, они будут под нас импровизировать. Мы будем, глядя на их танцы, тоже менять свою музыку. То есть это будет такой взаимный джем. И все группы будут играть вместе с танцорами. Это будет интересный эксперимент. Я и Александр, да, по-моему, тоже. У нас у обоих есть опыт, у наших групп, как играть под танцоров. Это очень интересно. И это визуально интересно, и это по звуку очень интересно.
0: Ну, вообще ведь фанк – это танцевальная музыка. Ну,
1: вообще-то да.
0: С этого. Хотя и рок-н-ролл тоже танцевальная музыка изначально. Все это от танцев, от народной музыки, можно даже сказать. Потому что народная музыка – это, прежде всего, танцы.
1: Конечно. Что или танцы, или плач. Тут вот две модальности.
0: Да, конечно.
1: Или деревенский праздник, или ты в избе сидишь, плачешь. Тут как бы вот так вот.
0: Да. Блюз, в общем-то, это как раз плач больше всего. На площадке, я думаю, будет место, да, для танцоров, что ли?
1: Да, конечно, конечно. Там достаточно просторно будет, да.
0: И зрители тоже смогут танцевать, да, как я понимаю. Ну, хорошо. Про фестиваль, может, мы еще что-то с вами вспомним, поговорим. Но все-таки, что мы можем сказать про вот эту всеядность фанка, его диапазон? То есть, например, была такая группа Stretch, да, английская.
1: Да, группа одного хита считается даже.
0: Ну да, песня называлась «Why Did You Do It?». Причем эта песня написана, как я понял, именно в отношении одного человека, который пробросил эту группу в свое время. Причем человек-то известный, Мик Флитвуд.
1: Да.
0: То есть они должны были вместе с ним ехать в Америку, что-то такое было.
1: Да, в итоге им пришлось изображать группу Fleetwood Mac.
0: Да.
1: Их закидывали там всякими помидорами, яйцами.
0: Понятно, потому что где женщины в вашей группе, а там две женщины, там Стиви Никс и Кристин МакВи. Стиви Никс, по-моему, еще даже и не было в 1972 году, но тем не менее, да, группа стояла из четырех мужчин и одной женщины, по крайней мере, да, вот, за клавишами, а ее не было. Ну, соответственно, все быстро поняли, что это не Fleetwood Mac. И это была история, которая чем-то мне напоминала, да, историю с «Ласковым маем» потом. Да. Но «Ласковый май» никто не видел вообще никогда, поэтому все у них прокатывало.
1: Ну, группа «Stretch» монетизировала успех вот этой обидной песни. Они сильно обиделись на Мика Флитвуда.
0: Ну, в переводе это значит.
1: «Why did you do it?» Зачем,
0: да,
1: ты это сделал?
0: Зачем ты это сделал?
1: И
0: да,
1: там весь текст
0: он сначала
1: это, да,
0: согласился с ними поехать, а потом не поехал.
1: Зачем ты, как там? Это, в общем, парафраз песни группы «Ляпис Трубецкой» «Ты кинула». И, как и у случая с Ляписом, у них случился большой хит. Через несколько лет после его выхода, я не помню, 73-й, это 74-й, эта песня стала неожиданно очень востребована у бибоев, потому что там был вот этот вот четкий бит с ковбеллом в серединке, вот это вот все. Эта песня стала завсегдатаем танцевальных вечеринок.
0: Александр говорит и термины применяет, которые для него понятны, а для некоторых наших
1: давайте
0: слушателей...
1: Давайте поясним.
0: Да, что за бибой?
1: Но бибой — это сокращенно от breakdance boy. Также есть b-girl из-за этого же.
0: Да.
1: Это танцоры, которые, в общем-то, отжигали под фанк, под хип-хоп, под музыку диджея на районе. В первую очередь это были Квинс, Бронкс, районы Нью-Йорка. Вот там это все родилось, районах Нью-Йорка. Потом выплеснулось уже в другие штаты, на западное побережье и так далее. Но сначала это была чисто локальная история, и не было же хип-хопа никакого. Хип-хоп-культура рождалась, поэтому диджеи играли все. Играли фанк, калипсо, рок, много рок-хитов играли. Например, Babe Ruth, группа, песня The Mexican, чисто рокерская вещь, она стала одним из главных хитов у хип-хоп-диджеев. То есть хип-хоп рождался из фанка, из рок-н-ролла. Там, где-то там из джаза, где-то из каких-то латиноамериканских историй. И песня группы Stretch стала вот одним из таких хитов востребованных.
0: И что ты там еще применил термин cowbells?
1: Cowbell, ну это вот есть знаменитое видео «Больше колотушки». Всем советую поискать где-нибудь там на видео площадках, просто написать «Больше колотушки». Это знаменитый юмористический номер про группу Blue Oyster Cult. Но в данном случае это вот такой колокольчик. Cowbell — это коровий колокол. Это вот то, что вот «ботало» это еще называется.
0: «Ботало» по-русски.
1: Да. Это вот этот здоровенный колокол, который висит на шее у коровы, и чтобы пастух слышал, где она. Вот этот cowbell. Из него убрали язычок, оставили вот эту основу и стали стучать по нему палочкой. И вот этот звук, одновременно звонкий и гулкий, он стал очень популярен в 70-е годы у рокеров. И он здесь, если правильно помню, в этой песне есть. Он отстукивает вот этот четкий ритм, и это одна из фишек этой песни.
0: Ну, давайте послушаем эту песню. «Why did you do it?» Группа Stretch. Кстати, я не помню, чтобы она звучала на рок-арсенале, но, в общем, будем считать, что
2: ничего
0: она,
2: себе!
0: Что она впервые на рок-арсенале, да. В программе «Rock'n'Talk».

0: «Why Did You Do It?» – так называлась прозвучавшая песня. «Зачем ты это сделал?» – группы «Stretch». И сегодня мы говорим о панке, о его способности проникать во все окружающие стили музыки, прежде всего в рок. С моими гостями, организаторами и участниками фестиваля «Groove Street» Александром Ашбелем и Александром Смирновым.
1: «Rock and Talk»
2: на «Рок-арсенале».
0: Про группу «Встреча» могу сказать одно. Они ведь не были какими-то четко определенными хард-рокерами или фанк-рокерами. У них все было в музыке.
3: Да.
0: То есть вот они такие, опять же, всеядные. Вот это, как один мой хороший знакомый называл эту музыку «диффузная музыка». То есть там все намешано. Но в этом смысле, если говорить уже о каких-то определяющих фигурах фанка, ну и фанк-рока тоже, это, конечно, Джеймс Браун, о котором мы никак не можем не сказать в нашем разговоре. Сегодня вы подобрали для нас песню, которая называется «Фанк-драмер», а драмер — это барабанщик. И, конечно же, барабанщики, наверное, едва ли не главные фигуры в фанке.
3: Сейчас, конечно.
0: Да, слово Александру Смирнову.
4: В основном данная композиция. Мы с ней просто сталкивались с коллективом, с Funky Drummer. И насколько помнится, она сэмплирована более 5624 раз. Да, мы ради интереса посмотрели 628. Как вот уже Саша Ашбель до этого упоминал, это действительно, это, по-моему, тоже классическая как раз композиция именно для ребят из танцевальной темы, назовем их так. Плюсом очень много, скажем так, музыки было порождено из самого сэмпла. Мы решили посмотреть, какие композиции, соответственно, скажем так, имеют корни от Funky Drummer. Там же оказался Prodigy частично, соответственно. То есть практически весь, скажем так, берлинский хаос, который... Это совершенно уже другое вроде направление, отлежащее от фанка. Ну, понятно, здесь господа РХЧП как бы не сильно мудрствуя лукаво, как бы на этом же, собственно, бите практически все выстраивали. Чуть-чуть верну, так сказать, про фестиваль, мы вернемся обратно.
0: Ну, конечно, конечно.
4: А сам фестиваль, он у нас получается не просто сезон, у нас демисезонный. Ну, то есть у нас получается... Я думаю, что это будет же крутиться весь год, то есть вся эта все-таки история. Смысл, я думаю, все-таки когда-нибудь к этому придем, я очень сильно выражаю на это надежду, именно сделать в Екатеринбурге такое движение именно фанкеров, то есть тем, кто поссорился, помириться, тем, кто не помирился, помириться в любом случае. А касательно музыки, наверное, музыка вот именно на фестивале, вот когда, как уже Саша действительно сказал, опыт игры для бибоев, это вообще уникальная вещь в этом смысле. То есть, когда мы с ребятами не так давно сотрудничали, это опять же к Сашиной подаче, было очень интересно. Мы к ребятам обращаемся, что играть не такие, да играйте, что вам кайфово. Но в каком темпе, по-моему, от 110, типа не ниже 110 BPM. И вот сейчас Саша, я думаю, объяснит, почему.
3: Ну, это лучше, конечно, бибоев спросить, почему им такой темп люб. Но, я так понимаю, это завязано в первую очередь на пластику движений, чтобы была какая-то, было время на смену движений, чтобы была какая-то комфортная пульсация. Возможно, кто-то делает апелляцию к частоте сердечных сокращений, но мне кажется, это уже какая-то фантазия. Я хочу сказать другое, пользуясь случаем. Очень редко упоминаются, в том числе на каких-то передачах, в том числе вот на таких, как у нас, как ни крути, просвещенческих, имена музыкантов. А в случае с Funky Drummer обязательно надо сказать, что вот эти 5000 с чем-то раз сэмплировали игру Клайда Стаблфилда. Это величайший барабанщик, величайший фанковый барабанщик, один из создателей звука Джеймса Брауна вообще, в принципе. И это, конечно, большое свинство и несправедливость, что этот человек не получил того признания и тех гонораров, которые полагались ему за такое количество упоминаний и сэмплирований. Потому что этот человек достоин был стать миллионером и честным миллионером за то количество... музыки, созданной с участием этого бита. Потому что бит совершенно гениальный.
0: Им из редких честных миллионеров. Ну, давайте послушаем эту песню «Funky Drummer» в исполнении короля музыки «Funky Soul» Джеймса Брауна. «Рок-арсенале» в программе «Rock and Talk».

0: Hammer, так называлась прозвучавшая песня, барабанщик стиля фанк. Исполнил ее, естественно, Джеймс Браун. Ну, его невозможно не узнать. Это определяющая фигура для всего фанка. И сегодня мы говорим об этом стиле с моими гостями Александром Ашбелем, Александром Смирновым, организаторами и участниками фестиваля Groove Street, который пройдет в нашем городе, в музее андеграунда. Какого числа?
1: Во дворе музея андеграунда, если быть точным.
0: Во дворе, хорошо.
1: 23 мая. Это будет в субботу.
0: Начало, кстати, вы сказали.
1: 18:00.
0: Rock
2: and talk на рок-арсенале.
0: Поскольку наша передача, как сказал Александр, она вообще просветительская больше, чем рекламная, поэтому мы говорим о фанк-музыке, о фанке как таковом. Сегодня с точки зрения его, как бы я сказал, водяного свойства, да, вода ведь тоже найдет везде дырочку, да, так же и фанк пролазит. И, кстати, знаете о том, что вообще вот в роке как бы фанка как такового не было до 70-го примерно года, вот явного такого, пока не появилась такая группа, в которой участвовал Глен Хьюз, будущий участник группы Deep Purple. Группа называлась «Трапиз». И когда вышел альбом «Медуза» в 70-м году, вот там уже музыка рок тесно сплелась уже с музыкой фанк. То есть уже не было просто каких-то отдельных, там, скажем, звуковых моментов, там, баса или там барабанных каких-то битов. А вот это действительно уже был сплав фанка и рока. И затем это все потом и Deep Purple
1: перекочевало в Mark III.
0: Успешно, да, восприняли. Как вы относитесь к таким вещам, как «Трапиз»? Таким группам.
1: Конечно, огромный фанат и Глена Хьюза, и группы «Трапиз», и ее наследие в Deep Purple Mark III. И вообще, я считаю, «Burn and Stormbringer» — это величайшие альбомы в наследии этой группы. И то, что Ричи не ужился с этим, это, конечно, большая драма, но эти альбомы совершенно не устарели. Их классно слушать, переслушивать, потому что там есть вот эта свежесть, зерно, которого не хватало в хард-роке середины 70-х. И куда, возможно, британцам стоило двигаться. А вообще, по моим ощущениям, конечно, фанк начал проникать в рок-музыку где-то во второй половине 60-х, 68-й, 67-й, 69-й.
0: Ну, постепенно, да.
1: Да, и в первую очередь, конечно, американскую, потому что там это было все на слуху, там это было все на радио. Если на радио, то барабанщики это слышат, пробуют на репетициях, где-то вставляют что-то. И то же самое было, в принципе, в Британии. То есть можно услышать у Ника Мейсона в Pink Floyd какие-то вот такие вот биточки, у Ринга Стара можно услышать, но это все было именно в плетении, что давайте на основе этого бита придумаем нашу музыку, наш рок. А «Трапиз» были действительно, если не первыми, то одними из самых первых, кто сделал из этого именно свой саунд.
0: Да, я бы сказал даже так, то есть барабанщики перенимали, может быть, какие-то технические такие вещи, да. Звукоизвлечения, скорее всего.
3: Кстати, яркий там пример, если внимательно слушать Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band в вступительную песню. Там же прям чистый фанкец.
0: Ну, да.

речи про вот различные ответвления фанка. Мне как-то, Саша, сам того не зная, с творчеством фанки Бенсгант подсадил на крайнее ответвление, которое я слышал в фанке. Это фанк-метал. Замечательные господа к нам приезжали как-то, группа у фанкила. Удивительное сочетание танцева, вот прям просто танцевального фанка. Есть у них композиция «Тодо Белла Пачамама», то есть в которой сочетается латино, ну, такой прямобочковый танцевальный фанк, металл и

0: Он просто возвращение, опять же, на более такие танцевальные ритмы. Поэтому, как сказать, фанку не то, чтобы все один, он там уже, по-моему, пророс во все
1: возможности. Ну, вот я про то и говорю, что он такой проникающий, как вода во все. Но поначалу вот это была группа Трапис. И я предлагаю послушать все-таки трек из альбома «Медуза» 70-го года. Такой фанк-рок вполне.

0: Мы продолжаем нашу беседу с организаторами, участниками фестиваля Groove Street Dance Special Александром Ашбелем и Александром Смирновым, лидерами групп Funky Business Gang и Funk Power, соответственно. Говорим мы, конечно, о музыке фанк, но прежде всего о ее способности проникать во все другие музыкальные стили. Музыка фанк — это американская музыка. Ну, с этим мы давным-давно разобрались. Mm-hmm. Это черная музыка, один из подвидов черной музыки. То есть, опять же, я много раз об этом говорил, если бы эти рабовладельцы не завезли черных людей на другой континент, то вряд ли бы мы сейчас имели современную вот эту музыку в ее виде, ну, конечно, которую мы имеем. Да. Но, тем не менее, у нас есть еще один континент. Австралия, но и там тоже есть свои фанк-музыканты, фанк-рокеры.
1: Это вообще, это какой-то уникум. А в Австралии вот прямо сейчас, в любой момент времени можно сделать такой срез. В первую очередь Мельбурн, это прямо вот столица фанковая австралийская. И в любой момент времени будет 10-15 составов, которые еще и между собой как-то пересекаются, которые делают совершенно потрясающую фанковую музыку, основанную на классике, при этом со своими какими-то фишками. И в первую очередь это, конечно, Бамбуз. Я не уверен, что они были самыми первыми, но именно из-за них начали говорить об австралийском феномене. Это вот начало 2000-х годов, и это была одна из групп, которые возродили фанк в целом. То есть к концу 90-х фанк существовал только в виде каких-то диджейских сборников, каких-то там хип-хоп сэмплов и так далее. И было несколько групп. Одна в Германии, одна в Америке, парочка в Англии, еще там где-то в Северной Европе. И вот жахнули Бамбуз, стали таким локальным феноменом. И они помогли возродить этот стиль, помогли его вывести на большие летние фестивали. Они стали гастролировать по всему миру. И это, влияние этой группы невозможно там переоценить. Это прям большой феномен был. И они, к счастью, до сих пор существуют, иногда записываются, меняют стилистику, но постоянно возвращаются к фанку.
0: Вот опять же, парадокс-то в том, что музыка вроде черная, играет ее белые, да?
1: Сейчас большинство фанка во всем мире играют белые. Это вот такой парадокс. В Штатах, конечно, в большей степени смешанные составы, именно смешанные, но в основном ее играют белые. Потому что черные уже как будто бы мозгами ушли куда-то дальше, в сторону. Но у них этого нет в актуальной музыке. А белые начали на эту тему размышлять и ностальгировать. Вот такой интересный феномен.
0: Ну, то же самое здесь с блюзом, по сути, произошло. Сейчас блюз, наверное, тоже... Ну, конечно, черные музыканты есть, но все же в основном это тоже уже белая практически музыка.
1: Ну, в общем-то, и мы-то в студии сидим как бы с определенным цветом кожи, светлым.
2: Я начал чернеть.
0: Ну, лето началось, да. Ну, давайте послушаем группу The Bamboos на Rock Arsenal в программе Rock and Talk. Трек называется «Step It Up».

0: step it up, то есть...
1: Сделай шаг наверх.
0: Так называлась эта песня, которую исполнила австралийская фанк-группа The Bamboos. Сегодня мы говорим о стиле фанк с моими гостями, организаторами и участниками фестиваля Groove Street, Александрами Ашбелем и Смирновым.
2: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Что вы сами ждете от фестиваля? Да, хотя вопрос, наверное, такой не очень оригинальный, но тем не менее, все-таки уже ведь это второй раз проходит, да, и вы уже знаете, что там можно сделать, и чем вы можете сами удивить, и что получить.
3: Гранж когда-то был грязно-непричесанным жанром, и потом его выдернули, соответственно, в концертные залы, причесали, одели в пиджак. Здесь мы немножечко выполняем другую функцию. Мы фанк из вот джазовых клубов, мы вводим туда, где он рождался. То есть вот, пожалуйста, улица, чуваки, которые под это, то есть ребята, которые под это танцуют. И главная задача, как бы, во-первых, наверное, напомнить, не знаю, для меня, по крайней мере, хочу группе напомнить своей о корнях, то есть откуда фанк появился, о том, для чего он предназначался, чем этот Dance Edition был или Dance Special был вдохновлен. Раньше был такой формат у MTV, назывался он V1, насколько я помню, да? Сейчас Саша меня подкорректирует тогда.
1: Это немножко не про MTV, да, это я пару раз был сам свидетелем, в Петербурге есть фестиваль, называется V1. Название как-то имеет отношение к адресу, я не помню, там какая-то улица на букву V, и, соответственно, дом номер 1. Там прямо во дворе летом проходит этот фестиваль, и там прямо батлятся группы между собой фанковые. Вот прямо вот две барабанные установки, комбики, вот это все. И начинают сначала барабанщик с барабанщиком, басист с басистом, потом уже просто группа на группу. И слушатели голосуют, как это. И, естественно, под это можно танцевать, потому что мы чаще всего играли фанк. Вот. Я дважды участвовал в этом деле, это потрясающе. Это, даже если ты там проиграл, хотя вот последнее, о чем ты думаешь, выиграл или ты проиграл, это просто такой кач классный, который невозможно воссоздать, но когда ты свидетель этого и участник этого, это очень классно. Это позитивно, весело и непредсказуемо. Вот. У нас тоже будет такой элемент, мы не будем прямо батлиться, да, фанки-бизнес и фанк-пауэр, но мы будем так друг дружку немножко подзадоривать. У нас будет такой джем живой, совместный, и мы будем каждая группа под танцоров играть. Вот, это то, что будет.
0: Это же действительно, как ты сказал, батл. Хотя здесь нет проигравших, нет победителей, по большому счету, потому что побеждает все равно музыка в любом случае. Ну да, то есть я согласен с тем, что вообще это очень заводная музыка, это самое главное в ней, то есть драйв. Я не скажу, что это проявление вот этого какого-то природного начала. Хотя да, наверное, природного все-таки, самого такого земного начала. Предки нынешних музыкантов, я имею в виду, конечно, чернокожих, они вокруг костров вот так примерно так танцевали на свежем воздухе, естественно. А сейчас у нас вот свежий воздух только в центре города.
1: Получается. Ну да, конечно, это все равно корни. А я что еще хочу сказать? Ну, фанк. Само слово фанк, оно же, в общем, тоже означает, в том числе, там, телесный низ, вот это вот, запах,
0: да,
1: вот это
0: да,
1: все.
0: Да, это
1: все в нем есть. Но что я хочу сказать. Я до того, как создал Funky Business Gang, я был рок-музыкантом достаточно долго. И когда я перешел из рок-клубов в какие-то в ночные клубы, где мы играли фанк, туда начали приходить бибои, вот эти самые, которых вначале я упомянул, то есть вот эти танцоры хип-хопа. И мы стали играть буквально лицо к лицу. Лицом к лицу. То есть вот стоят музыканты, и прямо перед ними танцоры. Это такой дикий драйв. И ты понимаешь, что ты наконец-то оказался лицом к лицу именно к твоей аудитории, к твоей публике, которая понимает эту музыку и может показать всем остальным слушателям, как под нее надо танцевать, что под нее нужно делать. Потому что когда ты играешь в сидячем клубе, где просто, ну, не принято танцевать, это практически вся энергия утекает вот просто сквозь пальцы. Конечно, люди слушают, они кайфуют, но они не дают обратной волны. А когда волна начинает гулять из зала и туда, и обратно, да. это просто такой фидбэк дикий, который очень сложно воссоздать. И когда перед тобой люди танцуют и поддерживают тебя, и отправляют тебя назад эту волну, вот это фанк. Вот это прям чистейший фанк. И это то, что мы хотим показать на этом фестивале.
0: Ну, одна из таких белых, опять же, групп, она возникла в Британии, точнее, в Шотландии.
4: Шотландии.
0: Да, да, да.
4: Прошу.
0: Но Британия тоже включает в себя и Шотландию, то есть не надо.
3: Хотя шотландцы так не считают, конечно же.
0: Нет, ну, остров Британии имеется в виду. Там находится такая страна Шотландия. Вот. И эта группа называется Average White Band. Причем название такое провоцирующее, да, можно так сказать. Играют фанк-музыку, а Average — это такой...
4: Средняя белая группа.
0: Ну, такой обычный, группа, да. Обычный, да, белый ансамбль. Давайте послушаем его. Трек называется Pick Up the Pieces. На Рок-Арсенале в программе «Рок-н-Ток».

можно я подкину еще темку для обсуждения? Мы вот слушали до этого Джеймса Брауна, а Джеймс Браун был очень ревнивый и очень такой непростой дядечка, в том числе в бизнес-процессах. И когда они услышали песню «Pick up the pieces», которую мы послушали только что, они узнали в ней свой грув. И, конечно, они были, ну, музыканты Брауна, они были в возмущении и записали ответочку «Pick up the pieces one by one».

0: кстати, это такой достаточно такой забавный батл между музыкантами через океан. И как раз-таки показывает, что белые ребята спокойно подрезали черные какие-то фишки, чтобы попасть в черную аудиторию. И там все было достаточно непросто в этом плане.
1: А я даже не думаю, что они как бы особенно ориентировались на черную аудиторию. Просто это действительно им нравилось. И я думаю, что это они как раз хотели преподнести белой аудитории, которая, может быть, не слышала эту черную музыку.
0: Возможно.
1: То же самое ведь происходило, в общем-то, и с блюзом, ритм энд блюзом, если вспомнить группу Animals, когда они исполняли эту песню House of the Rising Sun или Don't Let Me Be Misunderstood. Это все черные песни. Но кто их слышал из белой аудитории? Никто пока не исполнил. Группа The Animals. Вот то же самое. Если говорить, опять же, про Великобританию и соседние страны, то есть это совершенно странно, да? Когда мы говорим про фанк, а тут страна довольно далекая от американского континента, но тем не менее, такая группа Thin Lizzy.
0: О, да. Это вообще Ирландия, если правильно.
1: Да, это Ирландия, и там был, правда, в этой группе такой темнокожий человек, Фил Лайнот, или как его еще называют, Фил Линнот. Человек, который, в общем-то, пострадал из-за своего цвета кожи в детстве. Его соседние мальчишки, хулиганы, они, в общем, издевались над чернокожим мальчишкой, и вот это все. Кстати, обиду он никогда не выражал в своих песнях, но никогда уже в своей музыке не стеснялся своего цвета кожи, и поэтому у него там появлялись вот эти фанк-мотивы, фанк темы. И да, в начале 70-х уже Thin Lizzy уже звучали довольно фанково.
0: Великая группа, чего уж говорить. Ну, они достаточно свободны были, у них же и ирландские мотивы были, и фолковые.
1: Ну да, то есть самая знаменитая песня, это, конечно, народная ирландская песня «Whiskey in the Jar». Это понятно. Но, тем не менее, я говорю, что вот в альбоме 72-го года у них вот такая песня «Black Boys on the Corner». Это как раз темнокожие черные мальчики, да, где-то на углу играющие вот эту фанк-музыку, но не знаю, как это было в Ирландии, в Дублине, но вот все-таки Фил Линнот, будучи чернокожим, это пытался преподать этим белым рокерам, белым фанатам рок-музыки. Давайте вот послушаем эту песню «Black Boys on the Corner» в исполнении группы Thin Lizzy.
2: What you doing, man? I think I'll go on down the corner.

0: Это была группа Thin Lizzy с песней Black Boys on the Corner. Песня, которая не просто угадывается, но слышатся именно фанковые мотивы. И мы сегодня говорим о музыке фанк с моими гостями Александром Ашбелем и Александром Смирновым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Ну вот мы все время говорим рок, рок, рок, рок. Конечно, у нас роковая радиостанция, но рок, опять же, всеядная вещь, которая в себя восприняла очень много всего. Не только фанк, но и джаз. А вот как джаз относится к фанку?
3: Джаз прекрасно относится к фанку, и более того, было с 50-х годов такое направление джаз-фанк, когда чисто джазовые музыканты открыли для себя вот эту всю фанковую пульсацию, в первую очередь новоорлеанскую, вот этот южный грув, и начали с ним экспериментировать. И где-то вот, ну, все 60-е и 70-е, так или иначе, джаз испытывал влияние этой фанковой культуры. Некоторые джазмены просто уходили в фанк, а через фанк уходили уже там в поп-музыку и так далее. Там тоже Джордж Дюк, например, клавишник. Например, один из таких провозвестников джаз-фанка — это был трубач Дональд Бёрд. Величайший трубач, звезда лейбла Blue Note. И, помимо прочего, он был преподавателем. Он преподавал музыку, преподавал джаз. И однажды его студенты собрались вместе в группу The Blackbirds. The Blackbirds, то есть черные дрозды. Но там Birds было через Y. Это был как раз поклон самому учителю, Дональду Бёрду. Mm-hmm. Да, и они как раз-таки одни из лучших, кто сочетал эстетику джаза с фанком, с ритм-блюзом и с поп-музыкой. И их хит Rock Street Park, можно сказать, даже такой джем полуинструментальный, тоже стал в свое время фаворитом у танцоров хип-хопа, у фанковых диджеев ранних. И до сих пор эта вещь относится к классике вот этого стиля, классике танцев. И до сих пор, если поставить на какой-то вечеринке с участием бибоев эту песню, это 100% будет отклик. Это будет их вещь.
0: Ну, слушай, там тоже сэмплов что-то какое-то невероятное количество.
3: Конечно,
0: да?
3: Конечно. Там и барабаны, и клавишные, все это идет в дело.
0: Все растащили.
3: Конечно.
0: Прекрасные фанк-музыканты.
3: И хип-хоп-музыканты, да.
0: Хип-хоп. Что ты сделал для хип-хопа в свои годы, как говорилось, в начале 90-х, по-моему? Еще раз давайте напомним, когда состоится фестиваль.
4: 23 мая, 18:00, Добролюбова 4, Двор музея андеграунда, Грустрит Дэнс Спешл. Это батлы, соответственно, команд. Ну, как батлы. Дружественное, так сказать, рукопожатие Funky Business и Funk Power. Джем от двух команд танцевальных, соответственно. Это от команды сборной команды Бибоев и команды Flow, насколько мне помнится. А также прекрасный сет от Nuggers. Ну и в конце, разумеется, все, что только возможно под фанковую музыку, начиная от джема, заканчивая контролируемым безумием. Вот так вот это все будет. Вот таким будет открытие сезона.
0: Все. Напомню, что сегодня в гостях у нас были организаторы, участники фестиваля Grove Street, лидер групп Funky Business Gang Александр Ашбель. Да-да-да. Спасибо, Саша, что пришел.
3: Спасибо вам.
0: И лидер группы Funk Power Александр Смирнов. Спасибо, Саша. Ну и в заключение мы послушаем песню Rock Creek Park группы The Blackbirds.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

Привет вам, дорогие арсенальцы. Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песни в группе «Арсенала ВКонтакте». А ленивым приснится страшный Элис Купер.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.
2: Rumors spread around, United takes its time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник. Нирвана.
2: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

0: Рок-арсенал.
1: Мозг отдыхает.
0: На 104.5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

Вики. В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Creedence Clearwater Revival. AC/DC. Чиж и компания.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Топовые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».